0: радио «Югра».
1: «Югра».
0: Главное – окружное.
2: Посмотри, ты вся на пружинках, и сердце замерзает –

0: Реклама.
1: Автомол. Ролики приводного ремня. Ремни ГРМ. Ремни клиновые, вариаторные. Ремни для снегоходов. Ремни для автомобилей. Ремни квадроциклов. Натяжные ремни на любую технику. Скидка 10% на установку в СТО. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио.

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

0: радио Югра.
1: Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалите. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
1: Национальные проекты России.
2: 0+.
1: Работа, которая имеет значение. Навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: местное время 7 часов утра.
1: Новости на главном окружном.
2: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Югра делает новые шаги в сторону еще более эффективного использования попутного нефтяного газа. Югорские сотрудники МЧС усилили патрулирование рек и озер. Кагалымчанин едва не поплатился жизнью за попытку перетерпеть боль. Югра получит мощный стимул для развития благодаря новому соглашению, заключенному на Петербургском международном экономическом форуме. Правительство округа, Минэкономразвития России и ООО «Кастор Западная Сибирь» договорились о защите и поощрении инвестиций в перспективный проект. Его основная цель – эффективное использование попутного нефтяного газа для производства чистой электроэнергии. Ее направят на обеспечение стабильной деятельности центров обработки данных по долгосрочному контракту. Благодаря проекту будет решаться экологическая задача утилизации 51 миллиона кубометров попутного нефтяного газа ежегодно, и появятся почти 40 новых высококвалифицированных рабочих мест. Ожидается, что до 2037 года данное начинание принесет значительные налоговые поступления в бюджеты всех уровней, способствуя укреплению экономики нашего региона. Для обеспечения безопасности на водоемах Югры в летний период окружное подразделение Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России проводит ежедневные патрулирования. Эта работа очень важна, поскольку с момента активного использования катеров и лодок кратно возрастает и число происшествий. С начала навигации проведено уже 45 проверок, выявлено 29 нарушений. Чаще всего югорчане игнорируют правила плавания, выходят на судовой ход, не обеспечивают пассажиров спасательными жилетами и управляют неукомплектованными плавсредствами. МЧС Югры напоминает о необходимости проверки исправности лодок перед выходом на воду, информирование близких о своих планах и категорическом запрете управления судном в состоянии опьянения. Житель Кагалыма оказался на грани жизни и смерти из-за своего упорства. Более 2 дней он терпел нарастающую боль, игнорируя тревожные сигналы организма. Когда же состояние стало критическим, мужчину экстренно доставили в больницу. Усугублял ситуацию диабет, сделав его организм особенно уязвимым. Диагностика выявила редкую и крайне опасную форму аппендицита с перфорацией и обширным перитонитом. Хирургическая бригада провела сложнейшую открытую операцию, удалив пораженный орган и ликвидировав очаг инфекции в брюшной полости. Несмотря на возникшие после вмешательства серьезные осложнения, слаженные действия врачей позволили стабилизировать состояние пациента. Спустя почти 2 недели интенсивного лечения мужчина смог вернуться домой. Медики напоминают, что сильную боль терпеть нельзя. Своевременное обращение за квалифицированной помощью – это залог не только сохранения здоровья, но и жизни. И последнее. Фильм югорского режиссера Рената Халилулина «Тайная дверь» завоевал международную награду. Картина стала лучшей в номинации короткометражек на фестивале «Врата Сибири» в Тюмени. Конкуренция была серьезная. Члены жюри отсмотрели более 800 работ из России, стран СНГ, Индии и Ирана. Кинолента рассказывает о детстве нашего выдающегося земляка, художника Геннадия Райшева. Зритель переносится в 30-е годы прошлого столетия, когда пока еще юный герой делает первые шаги в искусстве. Фильм снят при поддержке гранта губернатора Югры. Напомню, премьера состоялась в конце прошлого года. После этого картину смогли увидеть не только югорчане. Успешные показы состоялись в Москве, Санкт-Петербурге, Тюмени, Тобольске и Чеченском Аргуне. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
1: Реклама.
3: Автомол. Щетки стеклоочистителя, каркасные, бескаркасные, гибридные, зимние, всесезонные, более 100 наименований щеток стеклоочистителей. Бесплатная установка. Автомол86.ру.
1: Радио Югра. Главное окружное радио.
4: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра.
5: 7:05. Июнь. Лето. Привет, лето. Пятница сегодня. Николай Вдонин.
6: Даша Кузнецова.
5: Доброе утро. Я поймала себя на мысли, что каждое утро я ною.
6: Да.
5: Это просто...
6: Я давно тебя поймал на этой мысли.
5: Бесит. Еще там какая-то ерунда. Сегодня утро не исключение, потому что я сегодня вышла из дома. И, ну, погода клевая, вроде немножечко пасмурно.
6: Опять
5: дождик же был.
6: Опять подстерегал тебя кто-то
5: да
6: там.
5: Да кто, мошки? Вчера комары, сегодня мошки. Ну, ребята, ну, куда это годится? Ну, вот невозможно. Mm-hmm. То есть, выходишь... Mm-hmm. Я выхожу из дома, там, в 6:20, да? Mm-hmm. Выхожу, и пока там машина немножко прогревается чуть-чуть. Я немножко стою на улице. Ну, дышу воздухом, там, знаешь. Я, значит, вышла сегодня, а они меня... Они меня всю покусали. Ага. В голову укусили, в руки укусили. Хорошо, что ты сразу не разбарабанил, а то бы пришел сюда шар, понимаешь?
6: Ну, ты знаешь, они просто... просто не понимают, ведь не знают, что у тебя аллергия. Ты к ним относишься немножко не так. На самом деле они, наверное, не кусали, целовали тебя. Давно не видели, с прошлого года.
5: Даша, меня так целовали.
6: Вот, мне кажется, ты неправильно относишься к явлениям природы. Вот ласточка с весной перестала лететь к нам в сене, потому что синей нет. А мошки — это вестники лета. Относись к ним с радостью. Вот, привет, мои родные, с распростертыми объятиями.
5: Смотри.
6: В конце концов намажешься чем-нибудь, потом и все пройдет.
5: Если не поможет вот эта вот присказка, что вы мои родные, я вас ждала, если они продолжат меня кусать, все вопросы к тебе. Вот ты сказал, что уже появились стрекозы. Я пока что видела только комаров и мошек. Больше я никого не вижу. Где? Отправь ко мне этих стрекоз, пусть они вокруг меня летают.
6: Хорошо, я завтра выйду, обязательно им передам. Но вообще, я думаю, что тебе надо как-то уже действительно находить общий язык с этими, со всеми животными. Правда,
5: как
6: ты
5: Маугли.
6: Выходишь как с хулиганами во дворе.
5: Вот.
6: Выходишь, а они на тебя: есть деньги, а ты сразу: о, привет, ребята,
5: да,
6: как
5: пойдемте,
6: дела?
5: Пойдемте, кофе попьем.
6: Я вам на скрипке поиграю, что-нибудь такое, понимаешь?
5: Хорошо на скрипке, с утра, вообще классно. Более того, по поводу хулиганов хочу все-таки сейчас еще сделать немножечко такое отступление, что ли, да, от начала сегодняшнего утра.
6: Что-то утро хорошо показало, пантомиму прям.
5: У нас во дворе повесили, управляющая компания повесила таблички: курение запрещено. Ну, это запрещено законом, возле подъездов там и все остальное, там надо отходить на определенное количество метров от подъезда, чтобы ни в коем случае дым вот этот не попадал в окна и все остальное. Есть люди у меня во дворе, которые игнорируют эти таблички.
6: Хулиганы, как
5: это
6: мы с
5: хулиганы.
6: Выяснили.
5: Там по-другому можно сказать, но в общем хулиганы.
6: Давай так.
5: Они, знаешь, что говорят? Моя квартира, что хочу, то и делаю. Ну, то есть, как бы мне ваши эти законы по барабану. Вот как бороться с этими людьми? Слов они не понимают, штрафов они не боятся. Участковый говорит: ну, ребята, все как бы, да, хорошо, проведем беседу. Ну, что-то пока не приходил. Но как бороться с этими ребятами?
6: Ну, не
5: как,
6: знаю, разговорами,
5: что?
6: Диалог вести. Вообще, на самом... У меня тоже такая же проблема. Я вчера занимаюсь, и нужен же свежий воздух, когда ты спортом занимаешься. Я открываю окно. И оттуда этот табачный дым, вот кто-то там на втором или на третьем этаже тоже курит. Я понимаю, что он делает это у себя в квартире.
5: А дым-то к тебе?
6: А дым поднимается весь ко мне, и не очень приятно. Я, конечно, могу закрыть окно в этот момент.
5: Но тебе жарко.
6: Но мне не жарко, мне нужен воздух. А-ха-ха. Понимаешь, его не хватает, особенно летом, мне очень не хватает воздуха. А когда ты
5: просто
6: вот так вот дышишь, он особенно нужен.
5: Но получается, что им, тем, кто курит и не обращает внимания на остальных, им все, и они выходят там, ну или там дома сидят. То есть у них все, им классно и комфортно, а те люди, которых раздражает, тем людям, которых раздражает табачный дым, ну вот я в частности, у меня сосед курит, ко мне все это идет. Они вот это внизу делают, вот это, понимаешь, ко мне этот весь дым идет. Я выхожу, выхожу из подъезда, у меня дымовая завеса просто, хоть топор вешай, понимаешь?
6: Да,
5: и мне некомфортно. Почему я должна подстраиваться, а они должны игнорировать законы? Кто мне скажет, как бороться с этой проблемой? Кто? Наслать на них мошек огромное количество, чтобы они, не знаю, вырывали у них
6: прям
5: эти,
6: сейчас 10 казней египетских придумаешься. Зачем?
5: Послушай,
6: подожди. Куда ты? Вот ты опять начинаешь ныть. Ты только сказала,
5: это
6: что
5: не
6: я
5: нытье.
6: Такое ощущение, что
5: это
6: я
5: возмущение.
6: Каждое утро ною.
5: Это возмущение, это не нытье.
6: Главное, не начинай мстить, потому что это превратится в междоусобную войну.
5: Нет,
6: потом
5: конечно.
6: Два равноуважаемых семейства, как Монтеки и Капулетти, начнете тут устраивать. Не надо вот
5: да,
6: такого.
5: Хорошо. Надежда написала нам сообщение. Коль, Даша, доброе утро, отличного вам дня. Надежда, и вам
6: спасибо.
5: Отличного, прекрасного дня. Потрясающей пятницы. Да, сегодня пятница. Да, сейчас отработаем немного. И выходные наступят, навалятся на нас. И мы как проведем эти все выходные.
6: И
5: да,
6: опять
5: вместе?
6: Кричат, и опять они незаметно
5: неправда,
6: пролетят,
5: неправда,
6: и потом понедельник.
5: Неправда, клевые будут выходные, дождливые, летние, потрясающие.
6: Все отлично будет.
5: Николай Авдонин.
6: Даша Кузнецова.
5: Доброе утро, Югра.
6: Доброе утро.
1: Радио Югра.
4: Утро начинается здесь.

0: Прогноз погоды на главном окружном.
1: 7 часов 13 минут. Сегодня 5 июня, пятница, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь. В Ханты-Мансийске и Тюмени днем плюс 24, в Сургуте и Нижневартовске 29 градусов выше 0. В Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Мегионе, Лангепасе, Покачах и Радужном днем до 29 градусов выше 0. В Югорске, Советском, Нягане, Белоярском и Березово плюс 18, в Урае и Междуреченском 22 градуса тепла, в Лентории и Когалыме плюс 27. К этому часу в Ханты-Мансийске и Тюмени плюс 17, в Сургуте и Нижневартовске 21 градус выше 0. Это был прогноз погоды на сегодня, 5 июня, пятницу.
0: Радио Югра.

0: Радио Югра.
1: 7:17. Прежде чем расскажу о том, какой сегодня день, еще сообщение от Надежды. Кстати, +7 950 510 66 66. Это номер для ваших сообщений Телеграм и Макс. Рассказывайте, как пятница ваша началась, а чем занимаетесь. Вот все-таки интересно.
2: Можно вчера... про планы на выходные рассказывать.
1: Да, вчера
2: тоже
1: Сергей
2: интересно.
1: Же писал, что они с Витей или с Валерой с кем-то.
2: На рыбалку поехали.
1: Да, где, Серега?
2: Где улов?
1: Где?
2: Вообще,
1: улов?
2: Хотя
1: где
2: бы... Хотя бы позвоните, нормально ли все с вами, не болеете, все хорошо, не
1: простыли. Надежда написала, так приятно просыпаться вместе с вами и чашечкой кофе. Надежда, а нам-то как приятно,
2: что вам приятно. Мы тоже кофе пьем сейчас, так что мы с вами.
1: Да. Всемирный день окружающей среды отмечается сегодня. Праздник был провозглашен в 1972-м. И надо понимать, что человек является творением и одновременно создателем своей окружающей среды, которая, конечно же, обеспечивает наше физическое существование и предоставляет нам возможности для интеллектуального, нравственного, социального и духовного развития.
2: А физическое?
1: Ну и физическое в том числе, конечно. Но вот здесь вот больше все-таки хочется сделать акцент на интеллектуальном и нравственном, духовном развитии в том числе. В общем, в ходе долгой и мучительной эволюции человечество на нашей планете была достигнута вот такая стадия, на которой в результате ускоренного развития науки и техники человек приобрел способность преобразовывать многочисленными путями. Вы до каких-то там, не знаю, до невероятных высот, да, и до сих пор масштаб окружающей среды, он же, его не измерить, все, что... Вот буквально сколько у нас всю неделю приходили к нам ученые, которые рассказывали нам о том, что у нас столько всего и столько всего неизученного, что еще учить и учить.
2: И вообще, я думаю, что из-за того, что долгая и мучительная была эволюция, можно теперь в неочередной отпуск какой-нибудь просить. Приходишь к психологу, он говорит, а что такое? Говоришь, у меня была долгая эволюция. Пожалуй, у меня депрессия. Дайте мне отпуск.
1: День образования российской полиции отмечается сегодня. В 1715 году в Санкт-Петербурге была учреждена полицмейстерская канцелярия в составе офицеров и солдат. Солдат Преображенского и Семеновского полков. Ну и на основании научных изысканий, которые были проведены историками-экспертами, было установлено, что 5 июня 1718 года указом Петра I учреждена должность санкт-петербургского генерал-полицмейстера, это начальник главной полицмейстерской канцелярии. А 1783 год, то есть 243 года назад, французские изобретатели братья Монгольфье впервые в истории запустили что? Тепловой аэростат. В общем, состоялся этот первый публичный полет этого шара, над конструкцией которого они очень долго трудились. И вот этот воздушный шар братьев Монгольфье был изобретен из бумаги с прокладкой из льняного полотна. Оболочка этого аэростата была пропитана квасцами. К нижней части крепилась плетеная корзиночка. Высота шара достигала 15 метров. Ничего объем 2200 кубических метров. Весила вся эта конструкция 200 кг.
2: И весело полетели они на этой конструкции.
1: Ну, весело, да.
2: Вообще, представь себе, практически из папье-маше сделали. Воздушные шары полетели
1: на нем. Это так на самом деле.
2: Молодцы, конечно, это очень смело. И все, смотри-ка, братья везде рулят. Братья Люмьер, братья Монгольфье. И эти, которые самолет-то изобрели тоже. А, это Люмьер как раз, нет?
1: Люмьер — это кино. День эколога отмечается сегодня. Праздник посвящен восстановлению земель и повышению устойчивости к засухе. В 2020 году экологи все-таки констатировали печальный факт увеличения продолжительности засухи на 29% на планете. Эту печальную статистику добавило еще одно заключение специалистов. Более 40% земель нашей планеты деградируют, а значит, могут стать непригодными для жизни. Вообще, надо сказать, что именно эти опасения как раз и послужили основанием для введения в календарь праздников Дня эколога. Его поддержали по всей планете, и предотвратить полное разрушение земель, ну, так сказать, обратить вспять, что ли, деградацию и дать землянам, нам, шанс на нормальное существование, это главная цель этого профессионального праздника. И объединяет этот день не только специалистов в сфере экологии, но и совершенно неравнодушных людей, которые заботятся о здоровье планеты. И хочу сказать, что вот мы то самое поколение, которое может принять в этом процессе самое непосредственное участие. Нужно, конечно, думать об этом, когда вы выбрасываете очередной пластиковый пакет или там, не знаю,
2: да,
1: пользуетесь...
2: Все что угодно, мне кажется. Это такая большая комплексная работа. Не только пластик, не то, любая бумажка, мне кажется, выброшена. Тут надо понять, что я зачастую иду, и мне кажется, что вот эти мусорки, которые на улице стоят, урны, да, вот эти маленькие, они не особо нужны. Мне кажется, они немножко расхолаживают нас. Когда мы, во-первых, они разлетаются по всему городу.
1: Убирать надо чаще.
2: Это я согласен. Но опять же, служба. Я к тому, должна быть служба, которой платят деньги за то, что они это убирают. Да. Это такая, такой сложный достаточно процесс. А если просто каждый человек будет мусор нести, ну, домой к себе, потом его определенным образом складировать, там, разделять и выбрасывать, это будет гораздо лучше.
1: Ну, я не знаю, я все-таки, наверное, за то, чтобы эти урны в городах стояли, в частности, в нашем городе, и чем чаще и больше их будет, тем меньше будет грязи вокруг, потому что, ну, я же прекрасно понимаю, что где-то там ешь мороженое, ну, я вот, например, в сумочку положу и до дома донесу, а есть кто-то, кто впереди меня идет или сзади, если он не увидит этой урны, он бросит просто на пол.
2: Тот, кто бросает на пол, ему не важно, видит он урну или
1: здесь
2: нет.
1: Я
2: это
1: тоже.
2: Ваш, ему абсолютно по барабану. Я сталкивался с ситуацией, когда я иду, впереди идет красивая пара, парень с девушкой. Вот здесь на Карла Маркса у нас кругом куча урн. И девушка допивает чай из бутылки и бросает прямо под ноги.
1: Да
2: на Карла Маркса.
1: Почему ты не
2: я
1: поднял?
2: Я подошел и сказал, почему я-то должен поднимать? Парень поднял, я как бы пришел, ну, я, если честно, был очень возмущен. Я говорю, молодой человек, ваша девушка, что себе позволяет?
1: Свинья?
2: Ну, типа того, да. Они убрали, да, слава молодцы. Богу. Но это вообще странно, что человек додумался до такого.
1: Хорошо, что ты есть. Хорошо.
0: Утро начинается здесь. Югра.
3: Радио Югра. Реклама.
4: В школе большие перемены. Указки лазерные. Журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
5: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет вечеринка в лесу, кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
6: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
7: Мы тщательно выбираем продукты на полке магазина. Мы щепетильно подбираем запах духов и фасон шарфика. Мужчина, не шарфик. Подойди разумно к этому выбору. Сведи риск заражения ВИЧ к нулю. Презерватив может стать надежной защитой.
8: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Югра делает новые шаги в сторону еще более эффективного использования попутного нефтяного газа. Югорские сотрудники МЧС усилили патрулирование рек и озер. Кагалымчанин едва не поплатился жизнью за попытку перетерпеть боль. Югра получит мощный стимул для развития благодаря новому соглашению, заключенному на Петербургском международном экономическом форуме. Правительство округа, Минэкономразвития России и ООО «Кастор Западная Сибирь» договорились.

0: безопасности на водоемах Югры в летний период окружное подразделение Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России проводит ежедневные патрулирования. Эта работа очень важна, поскольку с момента активного использования катеров и лодок кратно возрастает и число происшествий. С начала навигации проведено уже 45 проверок, выявлено 29 нарушений. Чаще всего югорчане игнорируют правила плавания, выходят на судовой ход, не обеспечивают пассажиров спасательными жилетами и управляют неукомплектованными плавсредствами. МЧС Югры напоминает о необходимости проверки исправности лодок перед выходом на воду, информирование близких о своих планах и категорическом запрете управления судном в состоянии опьянения. Житель Когалыма оказался на грани жизни и смерти из-за своего упорства. Более двух дней он терпел нарастающую боль, игнорируя тревожные сигналы организма. Когда же состояние стало критическим, мужчину экстренно доставили в больницу. Усугублял ситуацию диабет, сделав его организм особенно уязвимым. Диагностика выявила редкую и крайне опасную форму аппендицита с перфорацией и обширным перитонитом. Хирургическая бригада провела сложнейшую открытую операцию, удалив пораженный орган и ликвидировав очаг инфекции в брюшной полости. Несмотря на возникшие после вмешательства серьезные осложнения, слаженные действия врачей позволили стабилизировать состояние пациента. Спустя почти две недели интенсивного лечения мужчина смог вернуться домой. Медики напоминают, что сильную боль терпеть нельзя. Своевременное обращение за квалифицированной помощью – это залог не только сохранения здоровья, но и жизни. И последнее. Фильм югорского режиссера Рената Халилулина «Тайная дверь» завоевал международную награду. Картина стала лучшей в номинации короткометражек на фестивале «Врата Сибири» в Тюмени. Конкуренция была серьезной. Члены жюри отсмотрели более 800 работ из России, стран СНГ, Индии и Ирана. Кинолента рассказывает о детстве нашего выдающегося земляка, художника Геннадия Райшева. Зритель переносится в 30-е годы прошлого столетия, когда пока еще юный герой делает первые шаги в искусстве. Фильм снят при поддержке гранта губернатора Югры. Напомню, премьера состоялась в конце прошлого года. После этого картину смогли увидеть не только югорчане. Успешные показы состоялись в Москве, Санкт-Петербурге, Тюмени, Тобольске и Чеченском Аргуне. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
1: Главное окружное радио.
2: Теплое море.

0: Прогноз погоды на главном окружном.
1: 7:37. Сегодня 5 июня, пятница, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно, с прояснениями, местами возможен дождь. В Ханты-Мансийске и Тюмени днем +24, в Сургуте и Нижневартовске 29 градусов выше 0. В Нефтеюганске, Пойковском, Патьяхе, Мегионе, Лангепасе, Покачах и Радужном +29, в Югорске, Советском, Нягане, Белоярском и Березово 18 градусов выше 0, в Урае и Междуреченском +22, в Лентории и Когалыме 27 градусов тепла. К этому часу в Ханты-Мансийске и Тюмени +17, в Сургуте и Нижневартовске 21 градус выше 0. Это был прогноз погоды на сегодня, 5 июня, пятницу.
0: Радио Югра.

0: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
1: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
0: Реклама – лишние расходы.
1: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
2: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
3: Югорский государственный университет. Лидер по трудоустройству выпускников и зарплате в рейтинге Минтруда.
4: Я занимаюсь в современных лабораториях и прохожу практику на ведущих предприятиях.
5: Здесь я сама выбираю интересные дисциплины.
6: В Югу я стала волонтером. Занялась творчеством и спортом.
7: Я получаю военную специальность и живу в комфортном общежитии.
3: Поступай в Югорский государственный университет. Мы ждем тебя.
8: Если буду чаще на свежем воздухе, появится энергия.
9: Мечтайте без «если». В жилом комплексе «Прио» в Тюмени хвойный парк под окнами, 47 видов растений и большая площадка для прогулки с собаками. Дома без «если» от «Энка». Выбирайте планировки на enko.ru.
10: Застройщик ООО «Энкострой». Проектная декларация на наш.дом.рф. Предложение ограничено, не оферта.
11: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше. Освоить то, что давно хотел. Доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте nationalnyeproekty.rf. Национальные проекты России. 0+.
12: Ветер, ветер, ты могуч, ты гоняешь стаи туч, дуешь в спины пешеходам, гонишь их, кого куда, под автомашины иногда. При плохих погодных условиях пешеход чаще смотрит под ноги, чем по сторонам. Иногда он может не увидеть приближающийся автомобиль. Водители, сбавляйте скорость. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
13: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя, пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного, ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
14: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
15: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы радио Югра 33 02 52.

0: 7 часов 48 минут. Овны, не сомневайтесь в себе ни на минутку. Вам сегодня все по плечу.
1: Тельцы, сегодня многое будет зависеть от вашего умения держать себя в руках.
0: Близнецы, некоторые представители знака сегодня получат предложение, обещающее скорую прибыль.
1: Раки, сегодня именно тот день, когда все будет складываться само собой.
0: Львы, у вас сегодня появится потребность побыть наедине с собой. Не отказывайте себе в этом удовольствии.
1: Девы, если вы сегодня что-то потеряете, то потом обязательно найдете что-то большее.
0: Здорово, весы, займитесь сегодня знакомыми делами, а новые непонятные оставьте на другой день.
1: Скорпионы, сегодня очень внимательно прислушивайтесь к подсказкам своего сердца, они будут очень своевременными.
0: Стрельцы, признайте уже, что все зависит не только от вас, успокойтесь.
1: А козероги, сегодня не отвлекайтесь от мыслей о делах и старайтесь не переутомляться.
0: Водолеи, с самого утра сегодня ожидаются приятные разговоры, после которых станет легче.
1: Рыбы, сегодня ни в коем случае не отказывайтесь от личных замыслов, даже если кто-то их не оценил.

0: начинается здесь.
1: Радио Югра.
2: 7:54. Развернулась интересная история. Загляните в нашу официальную группу ВКонтакте, которая называется Радио Югра. Там у нас же есть, помимо Игната Николаевича, у нас есть и GPT, в который
3: пишет картины.
2: Картины пишет,
3: переписывает. Практически только с нашим участием.
2: И развернулась беседа там. Значит, Алла спрашивает, почему GPT мне косу не нарисовал. Я подумала, косу, которую я кашу.
3: Которая литовка.
2: Да. Мало того, что он ее неправильно мне в руки вложил, и руки там у меня как-то странно, но это не суть. А, собственно, я говорю, так вот же она в руках. На что Игорь говорит? Косу, которая на голове. В чем дело? Прическа не крестьянская.
3: Да, у тебя все очки не крестьянские там. Ну,
2: я
3: ладно.
2: Хочу сказать все потому, Игорь, и все, кто думает, что там, что это такое, не крестьян. Я просто из города на каникулы приехала. Именно поэтому.
3: Поэтому ты мне сейчас ноги отрубишь этой косой, вообще не умеешь держать косу.
2: Загляните в нашу официальную группу во ВКонтакте, посмотрите на картинку, прокомментируйте, лайк поставьте.
3: А ты, кстати, когда-нибудь косила вообще траву?
2: Нет, ни разу? Конечно, никогда.
3: Не берись,
2: я косу никогда в жизни в руках не держала. Ни серп вот этот, ни косу я никогда не держала в руках.
3: Ну, значит, тебе это не надо. Ну, переходим к фразеологизмам. Сегодня это будет перемывать кости. Вот такой фразеологизм, достаточно известный. Вообще сейчас это говорится, когда сплетни какие-то о человеке, да, про него не очень хорошо говорят. Изначально нет. Тут, чтобы разобраться в этом фразеологизме, нужно копать обязательно. Потому что был такой обычай в Древней Руси, в Киевской Руси как, в основном. Кстати, даже в слове о полку Игореве, плач Ярославный, там встречается такое место. Кто же омоет твои мощи? То есть Ярославный убивается по поводу того, что некому кости перемыть. А был такой обычай, суеверный, но тем не менее, очень были суеверные наши предки. И они думали, что когда человек умер, его там закопали, да, то может быть такое момент, что его прокляли когда-то при жизни, и теперь он по ночам гуляет в образе упыря или вампира. И для того, чтобы это проклятие снять, нужно было после погребения этого человека выкопать. Родственники это делали под покровом темноты, брали в руки лопаты, шли, выкапывали его и смотрели, что как изменилось. И по определенным признакам они могли установить, либо он проклят и теперь ночью ходит упырем, либо все нормально. Если он проклят, то нужно было обязательно перемыть эти самые косточки. Их доставали в прямом смысле.
2: Мыли.
3: Перемывали, да, эти кости, заворачивали в тряпицу и назад укладывали. Причем, когда они вот перемывали эти кости, они должны были о покойнике говорить что-то хорошее. Да, и, то есть вот отсюда и выражение либо хорошо, либо ничего. Вот. И здесь немножко исказилось вот это вот понятие. То есть раньше нужно было перемыть кости, говорить что-то хорошее. Теперь смысл этого утратился. И теперь, когда перемывают кости, говорят что-то плохое. Ну, то есть сплетни про человека.
2: Ничего себе,
3: вот.
2: Я впервые
3: вот
2: слышу об этом. Обалдеть. Это крутая история. Спасибо тебе большое.
0: Утро начинается здесь.

0: местное время 8:00 утра.
1: Новости. Новости на главном окружном.
2: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Югра и Эрмитаж объединяют усилия для популяризации культурного наследия. Югорчанин изобрел уникальное медицинское устройство. Югорские сотрудники МЧС усилили патрулирование рек и озер. Югра и легендарный Эрмитаж объединяют усилия для создания уникальной выставки, которая станет настоящим подарком к 95-летию Ханты-Мансийского музея природы и человека. В следующем году жители и гости нашего округа смогут прикоснуться к истории благодаря экспонатам, переданным в Эрмитаж из Остяково-Агульского музея еще в 1939 году. Особое место займут артефакты, обнаруженные во время первой официальной археологической экспедиции 1888 года, многие из которых были найдены на знаменитой Барсовой горе. Это событие стало возможным благодаря договоренностям, достигнутым на Петербургском международном экономическом форуме между заместителем губернатора Югры Еленой Майер и генеральным директором Эрмитажа Михаилом Петровским. Стоит отметить, что сотрудничество не ограничится выставкой. Всемирно известный музей также поддержит проведение Дней Эрмитажа в Сургутском районе. А осенью представители Югры примут участие в музейной секции форума объединенных культур в Санкт-Петербурге, где поделятся своим опытом и представят лучшие практики региона. Сургутский врач и изобретатель Альфред Биек представил проект портативного устройства для раннего выявления фиброза и стеатоза печени. Разработка вошла в число участников конкурса «Умник-2026» и может сделать современную диагностику доступной даже в небольших поликлиниках, ФАПах и машинах скорой помощи. Прибор весит менее 300 граммов, работает автономно до 10 часов и способен за несколько минут оценить состояние печени. По словам разработчика, его стоимость составит около 500 тысяч рублей. Это в десятки раз меньше существующих зарубежных аналогов. Устройство уже имеет прототип и защищено патентом. В ближайший год автор планирует завершить доработку технологии, провести клинические испытания и подготовить ее к регистрации как медицинского изделия. По мнению экспертов, проект особенно актуален на фоне роста числа пациентов с неалкогольной жировой болезнью печени, которой страдают миллионы россиян. Новая разработка может значительно упростить раннюю диагностику заболевания, особенно в удаленных регионах Севера. Для обеспечения безопасности на водоемах Югры в летний период окружное подразделение Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России проводит ежедневные патрулирования. Эта работа очень важна, поскольку с момента активного использования катеров и лодок кратно возрастает и число происшествий. С начала навигации проведено уже 45 проверок, выявлено 29 нарушений. Чаще всего югорчане игнорируют правила плавания, выходят на судовой ход, не обеспечивают пассажиров спасательными жилетами и управляют неукомплектованными плавсредствами. МЧС Югры напоминает о необходимости проверки исправности лодок перед выходом на воду, информирование близких о своих планах и категорическом запрете управления судном в состоянии опьянения. И последнее. Фильм югорского режиссера Рената Халилулина «Тайная дверь» завоевал международную награду. Картина стала лучшей в номинации короткометражек на фестивале «Врата Сибири» в Тюмени. Конкуренция была серьезная. Члены жюри отсмотрели более 800 работ из России, стран СНГ, Индии и Ирана. Кинолента рассказывает о детстве нашего выдающегося земляка, художника Геннадия Райшева. Зритель переносится в 30-е годы прошлого столетия, когда пока еще юный герой делает первые шаги в искусстве. Фильм снят при поддержке гранта губернатора Югры. Напомню, премьера состоялась в конце прошлого года. После этого картину смогли увидеть не только югорчане. Успешные показы состоялись в Москве, Санкт-Петербурге, Тюмени, Тобольске и Чеченском Аргуне. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
1: Реклама.
3: Автомол. Ароматизаторы воздуха, аптечки, аварийные знаки, огнетушители, держатели телефонов, зарядные устройства, компрессоры, щетки для сухой и влажной уборки, искусственная замша и микрофибра, рамки номерного знака, буксировочные тросы, стяжки груза, тонировочная пленка, автомобильные холодильники. Автомол. Тысячи аксессуаров для авто. Автомол86.ру.
1: Радио Югра. Окружное радио.
4: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра.
5: 8:05. Сегодня 5 июня, сегодня пятница. Вот, хорошо, да. Второй день подряд. Вчера четверки, сегодня пятерки.
6: Пятый день подряд. Второй, понедельника начиная у нас все было. Понедельник первый.
5: Я имела в виду, вчера четверки совпадали. 8:04, четверг и все остальное. Сегодня 8:05, пятый так, день, там вот это пятница. Все, пя-пя-пя-пя-пя-пя, вот этот,
6: понимаешь?
5: Ну, пять. Николай Авдонин.
6: Даша Кузнецова.
5: Доброе утро. И сегодня мы предлагаем немного пошалить. Ну, а что, пятница, в конце концов, можем себе позволить. А почему нет? Тут мужчины рассказали, какие подарки они считают достойными для своих любимых женщин. И дамы, вы просто представляете, что они говорят? Они говорят, шаурма и роллы – это полноценный подарок для любимой.
6: Да мне кажется, женщины должны согласиться.
5: Ну что это? Это вам все поесть.
6: Ну а ты вот это вот, что ты со своими цветами сделаешь? Съешь их?
5: То есть ты считаешь...
6: Слышь, дурень, перестань есть соседскую герань хозяйскую.
5: Подожди, то есть ты считаешь, что девчонкам для того, чтобы порадовать девчонок, нужно притащить шаурму на любимое, вот тебе шаурма.
6: Как было раньше, мамонта убил, пожарил, все. Вот, собственно, вы же все время говорили, что измельчал мужик уже, да?
5: А тут теперь шаурма.
6: А вот добытчик, пожалуйста, не цветы какие-то принес, никому не нужные, которые, ну, никуда. Ты, во-первых, уже их не продашь никуда. Во-вторых, они помрут.
5: А шаурму что?
6: Еда.
5: Ну, подожди. Подожди. А девчонки, вечная какая-то диета, вечное там слежение за собой, чтобы нигде, ни в какую там никуда не отложилось. Ни в животик, ни в ножку, ни в ручку. И ты со своей шаурмой приперся.
6: Шаурма, это будет комплимент. Представь себе. То есть я дарю тебе шаурму и говорю, у тебя все идеально. Вот эти еще 300 граммов еды тебе совершенно не помешают.
5: Слушайте, но прекрасно. Я, если честно, против шаурмы. Роллы еще, может, куда ни шло, и то не в качестве презента, а так просто, что сегодня поедим? Ну, роллы, что ли, давай. А так, что если вот ты, ну, предположим, да, пришел ты ко мне и хочешь сделать сюрприз, я тебе что-то купил, что, шаурму? Ты же ненормальный? Ну, как
6: Не, я думаю, что это при условии, что ты любишь шаурму, что шаурма один из твоих любимых блюд.
5: Ты понимаешь, что каждый третий участвующий в вопросе мужчина сказал, что шаурма — это клевый подарок.
6: Я согласен с ними.
5: Ребят, вы что?
6: Если сравнивать цветы и шаурму, то шаурма качественно выигрывает. Сразу же, вот она...
5: Хорошо, потому что если вдруг девочка не доест, то ты, в принципе, можешь это сделать.
6: Не то, что не доест, она сразу откажется. Скажет, ты в своем уме и уйдет к себе в комнату.
5: 16% мужчин считают, что просто аккуратное поведение и отсутствие разбросанных носков — это уже заслуга и уже заслуживает женской благодарности. Но, конечно, так считают мужчины, и большинство с ними согласны. У женщин совсем иной взгляд на эту историю. Самыми популярными подарками у нас остаются все-таки цветы. То есть, если ты хочешь сделать какой-то презент, не надо шаурму. Принеси цветы. Ну, или и цветы, и шаурму. А я как бы, ну, выберу, понимаешь?
6: Себе.
5: Дальше. Если ты хочешь, ну, как-то там, не знаю, не загладить вину ни в коем случае. Нет. Просто сделать какую-то приятность. Но принеси деньги, в конце концов. Сертификат на какое-нибудь путешествие.
6: Это уже лучше, да.
5: Гаджет какой-нибудь притащи. Ну, маленький. Пусть маленький, но гаджет. Какую-то технику там, я не знаю. Каждая десятая, между прочим, призналась, что в качестве презента ей подарили квартиру или машину. То есть, как бы, вот здесь шаурма, а здесь...
6: Зачем? Вообще, мне кажется, вот эти комментарии надо опускать. Вообще не говорить о них никогда. Это посеет раздор между мужчинами и женщинами. Мне, значит, шаурму, а тебе квартиру? Ничего себе.
5: Так, мы хотим выяснить сегодня у всех, кто находится в компании с нами. А что мы хотим выяснить? Вот мы хотим выяснить у женщин, если бы мужчина подарил вам шаурму вместо цветов, дамы, какая бы у вас была реакция? Обиделись, потому что это ни в коем случае не подарок. Посмеялись бы, но намекнули, что все-таки цветочки лучше. И если шаурма вкусная, то почему бы и нет? Потребовали компенсацию в виде настоящего подарка. Ну, или же это был бы повод задуматься об отношениях. Плюс 7-950-510-66-66 это номер для ваших сообщений. А Telegram и Макс через секунду в нашей группе во ВКонтакте появится.
6: Опросы, и можно будет тоже принять в нем участие. Да. Группа ВКонтакте называется «Радио Югра. Главное окружное».
1: Радио Югра.
4: Утро начинается здесь.

0: Прогноз погоды на главном окружном.
1: 8 часов 14 минут. 5 июня, пятница сегодня, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно с прояснениями, местами возможен дождь. В Ханты-Мансийске и Тюмени днем плюс 24, в Сургуте и Нижневартовске 29 градусов выше 0, в Нефтеюганске, Пойковском, Патиахе, Мегионе, Лангепасе, Покачаха и Радужном 29 градусов выше 0 в течение дня, в Югорске, Советском, Нягане, Белоярском и Березово плюс 18, в Урае и Междуреченском 22 градуса выше 0, в Лентории и Когалыме воздух прогреется до 27 градусов. К этому часу в Ханты-Мансийске и Тюмени плюс 19, в Сургуте и Нижневартовске 22 градуса выше 0. Это был прогноз погоды на сегодня, 5 июня, пятницу.
0: Радио Югра.

0: Радио Югра.
1: 8 часов 19 минут. Мы сегодня выясняем у женщин, конечно же, вот если бы женщина, представьте, мужчина подарил вам шаурму вместо цветов, какова была бы ваша реакция? Обиделись, потому что это не подарок, посмеялись бы, но намекнули, что цветочки-то, наверное, все-таки получше будут. И если шаурма вкусная, то что бы и нет, вместе поедим. Потребуете компенсацию в виде настоящего подарка или же проголосуйте за вариант «Это повод задуматься об отношениях». Плюс 7 950 510 66 66, это номер для ваших сообщений. Телеграм и Макс, группа ВКонтакте, которая называется «Радио Югра», и голосование комментариям. Присоединитесь, Михаил пишет сертификат на шаурму.
2: На год. Вообще отлично, мне кажется, будет.
1: Вообще,
2: мне кажется, ты не доедаешь, вот тебе.
1: Вообще, я хочу сказать, что я проголосовала за вариант «Посмеюсь», но все-таки намекну, что ну там цветы там или какой-то другой подарок, это все-таки получше будет, чем шаурмой. Вот, ну не знаю как. Ну я просто мало себе представляю человека, точнее, женщину, девушку, которая ждет от своего молодого человека, от своего мужчины, ждет каких-то сюрпризов. Ну, знаешь, девчонки любят сюрпризы, спонтанные, все здорово. Да и пацаны любят,
2: все
1: я абсолютно
2: любят сюрпризы,
1: уверена.
2: Да.
1: И вот, значит, она такая сидит, ждет, не знаю, в пятницу. Работу закончила, сидит, ждет, думает, что сейчас будет, ну, что-то клевое, что-нибудь принесет, ну, там, цветочки или что-нибудь такое. А он возьми и шаурму принеси. Ну, ты нормальный человек вообще?
2: Да, нормальный человек,
1: да,
2: но
1: как можно это расценивать как сюрприз?
2: Ну, подожди, а как конфеты тогда можно расценивать как сюрприз? Это ведь,
1: это
2: сюрприз. Ведь тоже еда.
1: Конфеты —
2: это не
1: сюрприз.
2: Но, тем не менее, конфеты — один из самых распространенных подарков.
1: Потому что
2: наряду с цветами и ювелирными украшениями.
1: Потому что конфеты эти, вдруг все придумали, что конфеты — это подарок. Это еще из советских там времен идет, когда был дефицит, и когда, собственно, нужно было там 3 километра очереди простоять, а для того, чтобы коробочку птичьего молока заполучить и даме сердце с 3 гвоздиками принести. Но как бы сейчас другие времена. Конфеты — это вообще... Вот, или, например, когда дарят там какой-то алкогольный напиток с конфетами, ребята, так делать не надо, не сочетаются они. Но не сочетаются эти продукты.
2: Но это для тебя не сочетается.
1: Для всего мира не сочетаются.
2: Неправда. И с цветами ведь тоже когда-то придумали. Но когда-то было время, когда цветы не дарили. Но вряд ли первобытные люди идет, цветы увидел, подарил.
1: Жизнь другая была,
2: вот,
1: понимаешь?
2: Так и сейчас
1: тогда...
2: жизнь другая. А сейчас, мне кажется, гречка дорожает, сахар дорожает, масло дорожает.
1: Прекрати.
2: Шаурма сейчас 300 рублей.
1: Прекрати.
2: Вынь да положь, извини меня. А если красиво ее оформить, вот как с конфетами. Сейчас же, хорошо, банальный подарок принести просто коробку конфет или там пакет. Еще
1: пакет
2: с конфетами.
1: Конфет, ага.
2: Да, это банально и некрасиво, на самом деле.
1: И глупости.
2: Но есть ведь сейчас букеты из конфет. Великолепно выглядят. Пожалуйста, съешь некоторые, мне кажется, даже оттягивает всячески этот момент для того, чтобы эту красоту не съесть. Пожалуйста, букет из шаурмы. Вот вы же тоже любите мужчинам дарить вот эти вот букеты к пенному напитку.
1: Не знаю,
2: вот там
1: я
2: фисташки,
1: не дарю.
2: Колбаски.
1: Ничего я там
2: какие-то...
1: такое. Это на праздник, это на 23 февраля.
2: Вот.
1: Это есть такие,
2: то есть
1: которые.
2: Даже на праздник.
1: Ну, потому что вас много в коллективе. И поди попробуй каждому там что-нибудь подари. А я тебе сейчас говорю про спонтанный сюрприз, о котором, между прочим, 93% россиян, это абсолютное большинство, считают очень важным делать спонтанный презенты второй половине, причем здесь неважно, мужчине ты делаешь, ну, в смысле, либо женщина-мужчине, либо мужчина-женщине, да, главным драйвером таких сюрпризов выступают эмоции, потому что люди дарят какие-то штучки без повода для поднятия настроения, для создания впечатлений, ну, для того, чтобы просто порадовать близкого. Вот где вот из-за того, что вот я хочу подарить эмоции, что вот такое здесь, шаурму принесу. Какие эмоции ты подаришь ей? Она посмотрит на тебя и скажет, ты нормальный?
2: Да.
1: Ну, как бы мы ели.
2: Это же неожиданно. Ей никто никогда не дарил шаурму. Просто так она ее покупала, да. Ей там, ну, не знаю, кто-то ей покупал шаурму. А чтобы сюрприз. Вот она такая ждет, и он приходит с красивым пакетом, упакованным там, не знаю, с бантиком и все такое, вручает, и она ждет, что там будет. И ведь никто никогда не догадается, что там шаурма. Кольцо какое-то банальное. Цветы, не дай бог, или там телефон. А шаурма.
0: Утро начинается здесь. Югра. Радио Югра. Реклама.
3: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт».

0: площадках. Мировым товаром – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет вечеринка в лесу, кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
2: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лянторе. Хочу доставку цветов заказать.
3: На, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
2: А, тот самый цветочный у молотка?
3: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
2: 170 рублей за одну розу? Ха, ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
5: Радио.

0: Радио Югра.
1: 8:27. Мне все-таки хочется и мужского мнения послушать на вопрос, вот если бы мужчина, то есть вы действительно считаете, что шаурма
2: Шаурма или роллы, я подчеркну.
1: Ну хорошо, шаурма или роллы — это то, чем можно удивить девчонок. Ну то есть вот прям не какой-то там, я сейчас не говорю про какие-то супердорогие подарки. Вот надо, чтобы вы поняли сейчас, да, мою позицию. То есть это не... И да, хорошо, пусть даже не цветы. Окей, пусть не цветы. Но что-то такое, что оставит действительно эмоции и от чего будет настроение не только в момент, когда тебе это подарили, а еще какое-то время. Предположим, какая-то прикольная, красивая открыточка с добрыми словами. Ничего к ней больше не надо. И, ну, хорошо, пусть
2: хорошо,
1: эта открыточка
2: цветы.
1: Будет... Нет, хорошо, пусть эта открыточка будет в коробочке с роллами. Ага. Хорошо. Если такая большая потребность...
2: Пакетики с шаурмой.
1: Накормить. Хорошо. Если такая большая потребность накормить, да? Но почему обязательно нужно все время только кормить? Ты знаешь о том, что статистика о чем говорит? Съедобные сюрпризы 88% мужчин считают лучшим подарком.
2: Вы,
1: я не понимаю. Я не понимаю просто. Почему
2: по себе...
1: вы хотите накормить-то все время?
2: Потому что мы вечно голодные, скорее всего. Но вообще, на самом деле, я думаю, что мужчинам просто... Многие мужчины не хотят тратить деньги на бесполезный подарок. Но и это, наверное, ну, мы же хулиганы, немножко шалуны, вот так вот, что ли. Это такое хулиганство. Я думаю, что вот именно если речь идет о шаурме, роллы, да, это тоже ведь индустрия такая большая.
1: Ты можешь там заказать... Романтический ужин, все как надо.
2: Какой-то, да, невероятный, в форме сердца, не знаю. А тем более, роллы это ведь ПП, да, я насколько понимаю, нет?
1: Да нет, ну какой ж ПП, нет. Ну, смотря какие роллы, опять же, и там рис,
2: ну,
1: там,
2: что там
1: сыр,
2: рыба,
1: там...
2: Рис и...
1: Ну, подожди, рыба. Я вот, например, с рыбой...
2: авокадо.
1: Я вот, например, с рыбой роллы не ем. Понимаешь, я боюсь, придут ко мне червячки какие-нибудь.
2: Ну, вот тоже я, сюрприз. Понимаешь, тебе вот...
0: Утро начинается здесь. Радио Югра. Новости. Новости на главном окружном.
3: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Югра и Эрмитаж объединяют усилия для популяризации культурного наследия. Югорчанин изобрел уникальное медицинское устройство. Югорские сотрудники МЧС усилили патрулирование рек и озер. Югра и легендарный Эрмитаж объединяют усилия для создания уникальной выставки, которая станет настоящим подарком к 95-летию Ханты-Мансийского музея природы и человека. В следующем году жители и гости нашего округа смогут прикоснуться к истории благодаря экспонатам, переданным в Эрмитаж из Остяково-Агурского музея еще в 1939 году. Особое место займут артефакты, обнаруженные во время первой официальной археологической экспедиции 1888 года, многие из которых были найдены на знаменитой Барсовой горе. Это событие стало возможным благодаря договоренностям, достигнутым на Петербургском международном экономическом форуме между заместителем губернатора Югры Еленой Майер и генеральным директором Эрмитажа Михаилом Петровским. Стоит отметить, что сотрудничество не ограничится выставкой. Всемирно известный музей также поддержит проведение Дней Эрмитажа в Сургутском районе. А осенью представители Югры примут участие в музейной секции форума объединенных культур в Санкт-Петербурге, где поделятся своим опытом и представят лучшие практики региона. Сургутский врач и изобретатель Альфред Биек представил проект портативного устройства для раннего выявления фиброза и стеатоза печени. Разработка вошла в число участников конкурса «Умник-2026» и может сделать современную диагностику доступной даже в небольших поликлиниках, ФАПах и машинах скорой помощи. Прибор весит менее 300 граммов, работает автономно до 10 часов и способен за несколько минут оценить состояние печени. По словам разработчика, его стоимость составит около 500 тысяч рублей. Это в десятки раз меньше существующих зарубежных аналогов. Устройство уже имеет прототип и защищено патентом. В ближайший год автор планирует завершить доработку технологии, провести клинические испытания и подготовить ее к регистрации как медицинского изделия. По мнению экспертов, проект особенно актуален на фоне роста числа пациентов с неалкогольной жировой болезнью печени, которой страдают миллионы россиян. Новая разработка может значительно упростить раннюю диагностику заболевания, особенно в удаленных регионах Севера. Для обеспечения безопасности на водоемах Югры в летний период упростить раннюю диагностику заболеваний, особенно в удаленных регионах Севера. Для обеспечения безопасности на водоемах Югры в летний период окружное подразделение государства.

0: сегодня. Фильм югорского режиссера Рената Халилулина «Тайная дверь» завоевал международную награду. Картина стала лучшей в номинации короткометражек на фестивале «Врата Сибири» в Тюмени. Конкуренция была серьезная. Члены жюри отсмотрели более 800 работ из России, стран СНГ, Индии и Ирана. Кинолента рассказывает о детстве нашего выдающегося земляка, художника Геннадия Райшева. Зритель переносится в 30-е годы прошлого столетия, когда пока еще юный герой делает первые шаги в искусстве. Фильм снят при поддержке гранта губернатора Югры. Напомню, премьера состоялась в конце прошлого года. После этого картину смогли увидеть не только югорчане. Успешные показы состоялись в Москве, Санкт-Петербурге, Тюмени, Тобольске и Чеченском Аргуне. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
1: Главное окружное радио.

0: на главном окружном.
1: 8:36. Сегодня 5 июня, пятница, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно, с прояснениями, местами возможен дождь. В Ханты-Мансийске и Тюмени днем плюс 24, в Сургуте и Нижневартовске 29 градусов тепла. В течение дня в Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Мегионе, Лангепасе, Покачах и Радужном 29 градусов выше 0, в Югорске, Советском, Нягане, Белоярском и Березово воздух прогреется до 18 градусов, в Урае и Междуреченском плюс 22, в Лентории и Когалыме 27 градусов тепла в течение дня. К этому часу в Ханты-Мансийске и Тюмени плюс 19, в Сургуте и Нижневартовске 22 градуса со знаком плюс. Это был прогноз погоды на сегодня, 5 июня, пятницу.
0: Радио Югра.

0: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра.
2: 8:40, и мы выясняем сегодня у женщин, конечно, в частности. Вот, женщина, представьте, если бы мужчина подарил вам шаурму вместо цветов, какова была бы ваша реакция? Есть у нас голосование в нашей группе. Ну и, собственно, группа ВКонтакте называется «Радио Югра», и голосование комментариям. Присоединяйтесь, и ваши варианты ответов...
3: Можно вас Телеграм и Макс прислать, плюс 7-950-510-66-66. Это Дэн, номер для сообщений.
2: Дэн пишет, что мыло дарил несколько раз, и не обычное мыло дарил, а дорогое. Я не очень понимаю, что такое дорогое мыло.
3: Ну, дорогое крафтовое мыло, то есть, которое сделано красиво, оно пахнет красиво, пахнет. У него там какие-то отдушки, ну да.
2: Это же название Дэн классный. Не помнит, да, одно только запомнил, Шанель, потому что... Что за мыло за такое, за Шанель? Я бы, наверное, хотела посмотреть на такой кусочек мыла, или что там, может быть, оно какое-то жидкое там, или еще какое-то...
3: Прикольно есть. Ну, мне частенько тоже. Ну, не частенько, но несколько раз мне дарили мыло. Это, на самом деле, такой приятный подарок, когда оно красивое, когда попали. Вообще, как подарок, с которым попали, он всегда классный.
2: Это согласна абсолютно. Так вот, поэтому самый беспроигрышный вариант для мужиков – это цветы.
3: Да неправда.
2: С цветами попадешь вообще всегда, кроме вот, лилий. Вот лилии нет, а все остальное – да.
3: С цветами вообще можно очень сильно промазать. Это такая вообще невероятная индустрия. Ты знаешь, что многие люди даже стесняются заходить в магазины цветов?
2: Почему?
3: И многие мужчины говорят, что почему, вот их спрашивают, почему не дарите цветы, они смущаются в магазинах цветов.
2: Почему?
3: Потому что, во-первых, он не очень умеет выбирать букеты. Ну, просто заходит.
2: Там флорист для этого стоит.
3: Понятно, да, нужно у нее проконсультироваться. Но ты в этот момент выглядишь, ну, дурачком.
2: Почему?
3: Это вот, знаешь, мужчина должен разбираться в женщинах
2: и
3: в цветах, ну, если уж он вступил на это поле. Во-вторых, есть такая штука, что когда, например, мужчина приходит, и вот, ну, не хватает у него денег. Ну, мало денег, а цветы подарить хочется. И вот это вот, знаете, пресловутая одна роза.
2: Ну, это не дай бог. Боже, не дай бог.
3: Я понимаю.
2: Особенно в целлофанке.
3: Но нет у него денег на две розы, понимаешь? Поэтому, собственно,
2: две не надо.
3: Поэтому и одна.
2: Да.
3: Вот, это тоже, ну, проблема. И он боится, что кто-нибудь скажет, ну, ты что, одна роза, как? А у него нет денег.
2: Да ему никто ничего не скажет. Никто тебе ничего не скажет,
3: да,
2: хоть половинку розы подари.
3: Это неважно, скажет или не скажет, опасения по этому поводу есть. Многие даже стесняются нести букет по улице.
2: Боже.
3: Потому что все смотрят и видят, что у него там, не знаю, вкус неправильный. Или он не так несет этот букет. Или знаешь еще, что самое страшное? Да. Подкаблучник идет. Где-то нагрешил, что-то там наделал и несет.
2: Сколько тараканов у вас в голове, господи.
3: Цветы.
2: Подожди, но...
3: Тараканами давай мериться, не будем здесь.
2: Подожди, но просто это удивительно, как можно было обычный букет цветов вывернуть на такую изнанку. Ну, то есть, ты... Хорошо, ты же рассказываешь эту историю. Ты такой, у меня в кармане 3000 рублей. Мне нужно купить там, не знаю, роллы, ну там цветы, еще что-то. Ага, цветы. Одну розочку дарить нельзя.
3: Ну
2: подожди, одну розочку дарить это как-то, ну совсем, а в целлофане тем более, это ой-ой-ой, фу-фу-фу. Ага, значит куплю там за 2500 рублей, куплю букет. Как я с ним пойду по улице? Что про меня подумают люди?
3: Так это не мы накидали себе в голову вот этого мусора, а вы нам его туда внедрили.
2: Я тебе туда вообще ничего не кидала.
3: Не ты, а женщины в общем. Знаешь как, все мужики одинаковые, все женщины примерно тоже одинаковые. И вот этот, вот эту вот штуку по поводу того, что нужно дарить цветы женщинам, это же вы нам заклали это в голову. И в первую очередь, мне кажется, каждый мужчина, ну... Большинство мужчин считают, что все-таки цветы это один из самых бесполезных подарков.
2: Не знаю.
3: Ну что, он завянет, от него толку вообще никакого.
2: Не знаю.
3: Не съешь, на хлеб не намажешь,
2: Боже.
3: В холодильник не положишь, на себя не наденешь.
2: Есть.
3: Потому что
2: понимаю.
3: Мы практичные. Понимаешь, кто-то в семье должен быть практичным. Не вот это вот летать в облаках.
2: Так, Сергей пишет: доброе утро, главное, если даришь и розы, чтобы у них шипов не было.
3: Да.
2: А, боитесь?
1: Утро начинается здесь. Радио Югра. Реклама.
4: Югорский государственный университет. Лидер по трудоустройству выпускников и зарплате в рейтинге Минтруда.
5: Я занимаюсь в современных лабораториях и прохожу практику на ведущих предприятиях.
6: Здесь я сама выбираю интересные дисциплины. В ЮГУ я стала волонтером. Занялась творчеством и спортом.
7: Я получаю военную специальность и живу в комфортном общежитии.
4: Поступай в Югорский государственный университет. Мы ждем тебя.
8: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
0: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
9: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
0: Реклама – лишние расходы.
9: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
10: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
11: Мама, папа, вы рулите! За дорогой следите! Не спускайте с нее глаз и не сомневайтесь в нас! В автокресле нам удобно, за окном вид бесподобный! Мы не отвлекаем вас, ведь дорога – главное сейчас!
12: Ребята, спасибо, что не отвлекаете родителей за рулем! Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
13: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppl.
14: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: 8:49. Овны, не сомневайтесь в себе ни на минутку, вам сегодня все по плечу.
1: Тельцы, сегодня многое будет зависеть от вашего умения держать себя в руках.
0: Близнецы, сегодня некоторые представители знака получат предложение, обещающее скорую прибыль.
1: Раки, сегодня именно тот день, когда все будет складываться само собой.
0: Львы, появится сегодня у вас потребность побыть наедине с собой, не отказывайте себе в этом удовольствии.
1: Девы, если вы сегодня что-то потеряете, то потом обязательно найдете что-то больше.
0: Весы, займитесь сегодня знакомыми делами, а новые непонятные оставьте на другой день.
1: Скорпионы, сегодня очень внимательно прислушивайтесь к подсказкам своего сердца, они будут очень своевременными.
0: Стрельцы, признайтесь уже, что все зависит не только от вас, и успокойтесь.
1: Козероги, сегодня отвлекитесь от мыслей о делах и старайтесь не переутомляться.
0: Водолей, с самого утра сегодня ожидаются у вас приятные разговоры, после которых станет легче.
1: Рыбы, сегодня ни в коем случае не отказывайтесь от отличных замыслов, даже если кто-то их не оценил.

0: Радио Югра.
1: 8:52. Снега никакого не жду, слава богу. И тополиного пуха, кстати, тоже не жду.
2: Не сразу я срисовал.
1: А вот сюрпризиков, между прочим, каких-нибудь. Я вот всегда за, откровенно. Чем неожиданнее сюрприз, тем круче. Но пусть это будет только не шаурма. Правда. Но шаурма в качестве сюрприза – это не сюрприз. Ну что это? Ну, что это за сюрприз такой? Ну?
2: Ну, ты такая интересная. Вот сюрприза я хочу, но вот этого мне не надо. Это уже вообще не сюрприз. Потому что ты такая наметила. Вот я люблю сюрпризы, но если это шаурма, то нет.
1: Потому что это не сюрприз.
2: Если это, не знаю, болотные сапоги, то нет.
1: Болотные сапоги – это ок.
2: Если это спиннинг, то тоже мне не понравится.
1: И спиннинг тоже ок. Я тебе так скажу. И болотные сапоги, и спиннинг – это ок. А шаурма пусть за дверью постоит. Дэн пишет, а я вот считаю, что одна роза – это хорошо. Букет – это какое-то обязательное понятие, а вот один цветок. В основном, конечно, роза, потому что остальные в одиночку не играют. Это вот именно для нее. Ну и, конечно же, не принеси одну розу. Так, попутно подгончик.
2: Вот.
1: Молодец, понимает, соображает.
2: Праздник. Мне кажется, еще подсолнух очень хорошо один сыграет тоже. Представь себе,
1: такое,
2: такой с семечками крупными такими. Сели вместе потом на лавочке после свидания.
1: Давай, лузгай, давай. Наталья пишет, у меня проблема с цветами. Никто из мужчин не дарит, а вы про какую-то шаурму. Да, есть еще сообщение от Елены. Елена пишет, доброе утро всем. Николай сейчас фактически признался, что боится дарить цветы. Подарок подарок. Подарком, и смотря от кого, от мужа, например, шаурма, так это не подарок, это его святая обязанность. Браво! Браво! У нас, когда был конфетно-букетный период, муж дарил, да что он только не дарил, и мягкие игрушки, и кофемолку, и тапочки, и украшения, и еду часто приносил. В общем, походу, что видел, то и дарил. Угу. Цветы, кстати, тоже дарил часто. В общем, баловал, но это, конечно, подкупало. И так как хуже скупожадного мужчины, ну, просто нет никого. Согласна абсолютно. И Елена строчки из песни «Дарите женщинам цветы без повода и без причины», да, поет эту песню. Вот я здесь согласна с Еленой, когда, собственно, какой-то вот период ухаживания, и ты, ну, вдруг нечаянно принес там, домой пришел к ней, например, и принес шаурму, так это вы просто вместе поедите. А если ты принес шаурму и какую-нибудь там, ну, фигулинку какую-нибудь интересненькую, ну, не знаю, там, ну, не, да хоть рамку для фотографий, ну, хоть еще там, что ты видел сейчас значки клевые, это я сейчас ни на что намекаю, это я сейчас просто говорю в качестве подарка, чтобы значок крутой, который сопрягается с телефоном и с твоим, и ты можешь
2: интерактивный
1: значок, да, который ты можешь прицепить, а хоть
2: и
1: куда.
2: И менять изображение на этом значке, да, прикольная
1: штука. Да, это
2: штука.
1: Крутая штука, это же лучше, чем шаурма.
2: Да. Но чем лучше-то?
1: Да тем, что ты это носишь, а шаурму ты съел, у тебя на боках отложилось, все.
2: Шаурма очень полезная штука. Убери оттуда майонез. Не ешь
1: убери
2: всю шаурму.
1: Шаурму.
2: Не надо ее убирать. Шаурма, между прочим, чуть ли не в это полезным считается правильным питанием, если опять же оттуда убрать майонез. Я думаю, что действительно, вот когда конфетно-букетный период вот этот идет, мы, мужики, действительно тащим и дарим все, что не приколочено. Это
1: и
2: эйфория
1: шаурму.
2: Какая-то. И шаурму, да, пожалуйста, все, как правильно Елена пишет, все подряд. Вот увидел что-то интересное. И ты ведь в это время думаешь, а, как там моя там Елена, или там моя Анастасия. И ты вот об этом думаешь. Ну, принесу-ка я эту штуку, вот подарю. И ты знаешь, иногда вот это вот разум, ум за разум, как говорится, заходит, и ты вообще всякую ерунду. Я однажды торшер принес, подарил.
1: Боже.
2: Вот.
1: Боже, ты думал, что
2: олень и рога.
1: Мне мешали, то есть они тебе дома мешали.
2: Да, я подарил.
1: Молодец.
0: Утро начинается здесь.

0: местное время 9 часов утра.
1: Новости. Новости на главном окружном.
2: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Югра и Эрмитаж объединяют усилия для популяризации культурного наследия. Югорчанин изобрел уникальное медицинское устройство. Судебные приставы Нягани конфисковали у горожанина электросамокат. Югра и легендарный Эрмитаж объединяют усилия для создания уникальной выставки, которая станет настоящим подарком к 95-летию Ханты-Мансийского музея природы и человека. В следующем году жители и гости нашего округа смогут прикоснуться к истории благодаря экспонатам, переданным в Эрмитаж из Остяково-Агушского музея еще в 1939 году. Особое место займут артефакты, обнаруженные во время первой официальной археологической экспедиции 1888 года, многие из которых были найдены на знаменитой Барсовой горе. Это событие стало возможным благодаря договоренностям, достигнутым на Петербургском международном экономическом форуме между заместителем губернатора Югры Еленой Майер и генеральным директором Эрмитажа Михаилом Петровским. Стоит отметить, что сотрудничество не ограничится выставкой. Всемирно известный музей также поддержит проведение Дней Эрмитажа в Сургутском районе. А осенью представители Югры примут участие в музейной секции форума объединенных культур в Санкт-Петербурге, где поделятся своим опытом и представят лучшие практики региона. Сургутский врач и изобретатель Альфред Биек представил проект портативного устройства для раннего выявления фиброза и стеатоза печени. Разработка вошла в число участников конкурса «Умник-2026» и может сделать современную диагностику доступной даже в небольших поликлиниках, ФАПах и машинах скорой помощи. Прибор весит менее 300 граммов, работает автономно до 10 часов и способен за несколько минут оценить состояние печени. По словам разработчика, его стоимость составит около 500 тысяч рублей. Это в десятки раз меньше существующих зарубежных аналогов. Устройство уже имеет прототип и защищено патентом. В ближайший год автор планирует завершить доработку технологии, провести клинические испытания и подготовить ее к регистрации как медицинского изделия. По мнению экспертов, проект особенно актуален на фоне роста числа пациентов с неалкогольной жировой болезнью печени, которой страдают миллионы россиян. Новая разработка может значительно упростить раннюю диагностику заболевания, особенно в удаленных регионах Севера. Судебные приставы Нягани исполнили решение суда в отношении 39-летнего горожанина. Мужчина, ранее лишенный права управления транспортными средствами, вновь сел за руль мощного электросамоката, для вождения которого требуется категория М. Стоит отметить, что это не первое его нарушение. За подобное он привлекался и ранее. В итоге суд назначил ему наказание в виде 300 часов обязательных работ, на 2 года и 3 месяца запретил садиться за руль, а также постановил конфисковать его электросамокат. Приставы уже изъяли средства передвижения. Теперь оно будет передано в Росимущество. И последнее. Жители Югры снова получат шанс продемонстрировать свою эрудицию в области спортивной истории. 4 октября состоится ставший уже традиционным всероссийский спортивный диктант. В прошлом году наш регион показал впечатляющие результаты, войдя в десятку самых активных субъектов. Тогда свои знания проверили около 7 тысяч югорчан. На этот раз организаторы обещают еще более интересные и сложные задания, охватывающие новые спортивные направления, такие как боевые искусства, легкая атлетика, командные игры и паралимпийский спорт. Кроме того, появилась уникальная возможность внести свой вклад в проект. Каждый желающий может предложить вопрос для диктанта через специальную рубрику. Подробности доступны на сайте sportdiktant.ru. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации «Радио Югра».
1: Реклама.
3: «Автомолл». Тормозные системы, тормозные колодки, дисковые и барабанные, тормозные диски и суппорты, шланги, ремкомплекты, датчики, замена дисковых тормозных колодок на легковые автомобили – 300 рублей. Автомолл86.ру.
1: Радио «Югра». Главное – окружное радио.
4: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра.
0: 9 часов 5 минут. 5 сегодня июня, пятница. Я же говорю, все пятерки совпали. То есть все, у кого пятерка счастливый, число...
5: Цифра.
0: Я специально.
5: Я знаю.
0: Да, поэтому,
5: я тоже.
0: Поэтому вы должны сейчас либо желание загадать, либо там, наметить себе что-то такое, какие-то крутые выходные, или, может быть, какой-то крутой сюрприз
5: я
0: себе
5: думаю,
0: наметить.
5: Что вообще можно каждую... Вот мне можно каждую ночь намечать какие-нибудь крутые выходные или сюрпризы, потому что каждый раз, когда просыпаешься, обязательно на часах что-нибудь 3-3-3 или там 4-4-4, да, всегда вот что-то подобное.
0: Здорово.
5: Какие-то круглые или там повторяющие
0: цифры. Здорово. Так, мы сегодня про что? Мы сегодня про... спонтанные подарки, и нечаянно тут шаурма выскочила. Большинство мужчин признались, что считают, что лучшим подарком, нечаянным, незапланированным для дамы будет шаурма. Ну, роллы на худой конец, как бы, да? Девчонки по этому поводу немножечко возмутились и говорят, что, ну, подождите, пацаны, нет, это совсем не то. Вот мы выяснить сегодня хотим у женщин в первую очередь, но, конечно, мужчины, естественно, подключаются к этому разговору, потому что ваша мужская позиция нам очень важна. В общем, если бы мужчина вам подарил шаурму вместо цветов дамы, какая была у вас бы реакция? +7 950 510 66 66. Это номер для ваших сообщений Телеграм и Макс, группа ВКонтакте, которая называется Радио Югра. Там и к голосованию, к комментариям присоединяйтесь.
5: И не все, между прочим, девчонки возмущаются, что шаурма — это нормальный подарок. Вот Анастасия пишет: я вообще не люблю цветы, если только собственноручно собранные, а вот ворованная сирень вообще топ.
0: Настя, ни в коем случае, вы к чему пацанов подталкиваете? Я сейчас хочу просто напомнить. Ребята, ну-ка, штраф у нас за сорванную сирень в общественных местах ого-го какой. Он начинается от 300 рублей, а заканчивается сотнями тысяч рублей. Угу. Значит, если ты сорвал какой-то там, ну, предположим, небольшой букетик, при этом ты сорвал, сломал ветки, сделал ты это в неважно где, во дворе какого-то там дома, в парке или там еще. Здесь тебе выписывают штраф, уничтожение или повреждение чужого имущества, определенная есть статья в КОАП, и там базовый федеральный штраф от 300 до 500 рублей. Что касается Москвы и Санкт-Петербурга, там от 3,5 до 5 тысяч рублей за нарушение региональных правил. Дальше, если вдруг ты собираешь эту сирень на продажу или там вообще, получается, портишь имущество, сорван там был...
5: Муниципальное уже имущество получается, скорее всего.
0: Да, здесь, предположим, если букет был сорван из каких-то корыстных побуждений для последующей продажи или там ущерб был признан каким-то ого-го очень значительным, то жди штрафа от 4 до 80 тысяч рублей. Если тебе не нравится такое наказание, пожалуйста,
5: конечно,
0: тебе альтернатива. 360 часов обязательных работ или же административный арест на 15 суток.
5: Ну вот Настя пишет, так даже интереснее.
0: Да, конечно, 15 суток не видит того,
5: что... Какая романтика! Пришел мужик, подарил цветы, да? Ну, то есть сирень подарил. Тут же раз его под белые рученьки и закрыли. А он еще оттуда сбежал, опять подарил сирень. Представь себе.
0: И все, и рецидивист.
5: Украл, выпил, в тюрьму.
0: В общем, хочу сказать, что если за действие человека куст сирени погиб или сильно пострадал, то здесь уже применяется уголовная статья. Уголовный кодекс Российской Федерации включается. Там статья 260. Незаконная рубка и наказание в виде штрафа от 100 до 500 тысяч рублей. Ну и плюс принудительные работы или даже лишение свободы сроком до 2 лет. Поэтому, Настя, если вы хотите, чтобы ваш мужчина дарил вам сирень сорванную, не знаю, покажите ему дерево сирени, которое вы же там посадили, или там кто-то, кто разрешает вам сорвать эту сирень с этого кустарника, чтобы, не дай бог, не было вот таких вот последствий. Потому что сирень, конечно, это очень красиво, но не забывайте о том, что это сильнейший аллерген. Даже, ты знаешь о том, что последние исследования говорят, что даже если, например, у тебя нет никакой аллергии на там цветение березы или там еще что-то, может так случиться с возрастом, что ты эту сирень понюхаешь, ну, принесут тебе в дом эту сирень, да, ты ее понюхаешь, и у тебя даже анафилактический шок может случиться.
5: Ничего себе.
0: До такой степени сирень оказывается аллерген. Штука. Поэтому сирень красиво, вот, когда она на кустике...
5: Ну, я думаю, что это когда аллергеном он уже станет, если какой-то анафилактический шок, это, скорее всего, уже проблема человека.
0: Да, конечно.
5: Экология у нас какая сейчас? Ну, просто, может быть, Настя хочет откуда-нибудь дождаться человека. Почему нет? Это тоже романтика.
1: Радио Югра.
4: Утро начинается.

0: на главном окружном.
1: 9 часов 14 минут. 5 июня, пятница сегодня, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно, с прояснениями, местами возможен дождь. В Ханты-Мансийске и Тюмени днем плюс 24, в Сургуте и Нижневартовске 29 градусов тепла. В течение дня в Нефтеюганске, Пойковском, Патиахе, Мегионе, Лангепасе, Покачах и Радужном плюс 29, в Югорске, Советском, Нягане, Белоярском и Березово 18 градусов выше 0, в Урае и Междуреченском воздух прогреется до 22 градусов, в Лентории и Когалыме 27 градусов тепла в течение дня. К этому часу в Ханты-Мансийске и Тюмени плюс 20, в Сургуте и Нижневартовске 24 градуса выше 0. Это был прогноз погоды на сегодня, 5 июня, пятницу.
0: Радио Югра.

0: начинается здесь.
1: Радио Югра.
2: 9 часов 18 минут. Мы сегодня выясняем, если бы мужчина... У женщин выясняем. Если бы мужчина подарил вам шаурму вместо цветов. Ну вот он вдруг решил, что шаурма это лучшее, что можно подарить в качестве незапланированного
3: сюрприза.
2: Подарка.
3: Да.
2: Сюрприза, да. А как бы вы, дама, отреагировали? Плюс 7-950-510-66-66. Это номер для ваших сообщений Telegram и Max, группа ВКонтакте, которая называется Радио Югра. И голосованию, комментариям присоединяйтесь. У нас там сегодня в голосовании 5 вариантов ответа. Чтобы, кстати, посмотреть на голосование, ну, вдруг вы еще до сих пор не подписаны на нашу группу, обязательно сделайте это. Но там есть одно условие. Маленькое, коротенькое, но все-таки. Подписавшись, вы, пожалуйста, нажмите на колокольчик. Угу. И как только нажмете на колокольчик, там все. Все сюрпризы, все ваше.
3: Магия.
2: Откроется, да. Ну и плюс не забудьте нажать на кнопочку «Прямой эфир». Все, что происходит в студии, я имею в виду видео, все видно. Можно посмотреть, чем мы тут занимаемся, как мы вообще выглядим. Ну, вдруг есть люди, которые еще до сих пор не знают, как мы выглядим. Так вот, что касается вариантов. Вот там, обижусь, потому что это не подарок. Mm-hmm. Женщины, да, отвечают. Посмеюсь, но намекну, что цветы лучше. Если шаурма вкусная, то почему нет? И вот здесь вот этот вариант меня он...
3: С двойной курицей.
2: Нет, ты понимаешь? Дело в том, что этот вариант сейчас набирает 57%. Голосов. И здесь разделилось практически, двое мужчин, двое мужчин, а все остальные девчонки голосуют, что если шаурма вкусная, то...
3: Да,
2: как,
3: конечно.
2: Чего нет?
3: Правда, дареному коню, как говорится, в зубы не смотрят.
2: Дареной шаурме, да. Тут, кстати, вот по поводу эмоций вообще специалисты выяснили, что на самом деле ценят люди в подарках и как относятся к знакам внимания без повода. И 74% положительно оценивают идею появления отдельного дня в году, который напоминал бы всем нам дарить подарки и проявлять заботу не только по большим праздником. И почти половина считают, что главное в подарке это внимание и забота. И шаурма в это внимание и заботу не входит.
3: Почему это не входит?
2: Ну, потому что не входит.
3: Это внимание о твоем здоровье, потому что, как мы выясняем с нашими нутрициологами, да, что шаурма это здоровая все-таки пища. Во-вторых, ты же проявил, что сходил, купил эту шаурму, выбрал ее. Ну, как не внимание? Вообще, на мой взгляд, когда человечество делает один день для того, чтобы привлечь внимание к подаркам, один день в году выделили.
2: Хотя бы.
3: Это ведь и становится вот как день рождения, типа. Теперь постоянно в этот день нужно дарить подарки. Это опять уже, обуза, что ли, для мужика.
2: Вот просто интересно, куда девается потом вот это вот все желание дарить подарки спонтанные. Вот заканчиваются эти три месяца конфетно-букетного периода, когда все, вы уже все практически друг про друга знаете, думаете, что это навсегда, и вот это вот сначала вот этот восторг щенячий от всего абсолютно листочек, он там сорвал тебе, и она: боже, какой листочек прекрасный, понятно, или она там что-нибудь там сделала, тоже какое-то великолепное, что-то травинку какую-то, боже, это лучший подарок, прекрасный тост, так и хочется сказать. А куда потом все это девается? Почему нужно придумывать какой-то день? Вы что, потом типа завоевал и все?
3: Так да. Так ведь и есть. Ну все, вы уже вместе. То есть цель достигнута. То есть для чего вот эти все были подарки?
2: Для того, чтобы эмоции дарить друг другу
3: конечно,
2: в течение всей жизни.
3: А эмоции эти для того, чтобы подогревать любовь, подогревать интерес друг к другу. И как только мужчина, да и женщина тоже, я думаю, понимает, что все, мы вместе, не знаю, там штамп в паспорте или обещание какое-то.
2: Все, не надо никакой романтики?
3: Ну нет, почему? Романтика, она присутствует в жизни, но добиваться уже не нужно. Вот эти все рычаги, эти костыли все, которые вели к тому, чтобы пала эта крепость перед тобой, все, они не нужны.
2: Нет, ну
3: крепость
2: смотри,
3: уже пала,
2: ну вот она
3: ты
2: пала.
3: Уже генерал.
2: Нет, ну классно, ты генерал, крепость пала, и вот она сидит у тебя там в заточении, Рапунцель такая, понимаешь?
3: Да.
2: И ты такой, ну и все, 10 лет вы прожили, и ты ей даже, не знаю, там, пусть даже шаурму не притащил.
3: 10 штук
2: пусть
3: подарил,
2: даже,
3: как минимум, на юбилей семейной жизни.
2: Надежда пишет: доброе утро, для меня лучший букет шаурмы. Букет шаурмы, Надежда!
3: Вот видишь.
2: Я смотрю, девчонки-то вообще не на моей стороне.
3: Да, девчонки молодцы у нас.
2: Да. Ну вот, что касается цены в спонтанных подарках, цена, эстетика, они важны только для 3%. Вот я согласна. Цена и эстетика здесь вот меня вот вообще никак не трогает. Ну, то есть, если там какой-то супердорогой подарок или какой-то что-то безделушка, но мне больше, наверное, даже понравится больше безделушка, потому что она с большей душой. Я, знаешь, что это не люблю, когда начинают люди... Не то, что не люблю, я прям терпеть не могу, когда люди начинают озвучивать цену. Ну, то есть, а ты знаешь, сколько это стоит? Я терпеть
3: когда
2: не могу,
3: когда... Тем,
2: просто
3: за, какую, за какие деньги он
2: меня
3: купил
2: это
3: подарок.
2: Раздражает, когда люди начинают так: ты знаешь, сколько это стоит? Да мне вообще не важно, сколько это стоит. Ну, то есть, если ты можешь позволить себе это купить, ты крутой, все классно, ты классно сделал. Как только ты начинаешь озвучивать увеличивать цену, все, это я прям, ну, я не хочу. Ну, конечно, я не хочу слушать, не хочу слушать разговоры об этом.
3: И иногда хочется вернуть назад подарок после того, как цену озвучили. Да?
2: Нет, кстати, не только...
3: Я вот тебе подарил за 5000 подарок.
2: Да.
3: Поэтому ты, когда ко мне на день рождения в следующий раз придешь, ты вот имей это в виду.
2: Да, вот, кстати, отвечая на вопрос, какие подарки кажутся россиянам наиболее ценными, чаще всего поступал ответ небольшой, но максимально подходящий получателю. И шаурма здесь никак не вписывается.
3: Подожди, максимально подходящий
2: получателю.
3: Получателю, да. Ну, то есть, да. Вот ты смотришь на получателя и понимаешь, что он максимально ему подойдет. Почему тут вообще нигде не говорится про шаурму? Ты постоянно пытаешься... Это ведь с душой сделанный подарок. А представь себе, если эта шаурма сделана своими руками.
2: Ой, ну это вообще, конечно.
3: Качественная.
2: Ага, если у тебя все это получится.
3: Все свое с огорода.
2: Игорь написал потрясающее сообщение. Доброе утро, можно провести эксперимент. Пойти с девушкой погулять и гулять долго-долго, а потом положить перед ней букет цветов и шаурму горяченькую. Я сомневаюсь, что она набросится с голодухи на цветы.
0: Утро начинается здесь. Югра.
1: Радио Югра. Реклама.
4: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
5: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
6: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
7: Помогите найти зубастого продажника.
8: Мне очень нужен четкий программист.
9: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
10: Подайте заявку на портале trudvsem.ru. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
11: Глупо отрицать очевидные вещи. Теорию относительности Эйнштейна. То, что Земля круглая. То, что СПИД существует. Телефон доверия в Ханты-Мансийске 330909.
12: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет вечеринка в лесу, кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
13: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
14: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Радио Югра.
1: 9:29. Быстренько сообщение. Елена написала, что наслушалась и теперь шаурмы хочет. 100 лет не ела, заедет вечером, купит и мужу подарит. Я очень хочу, чтобы потом Елена рассказала нам, какова была реакция мужа. И Елена предлагает флешмоб за шаурмой. Люблю шаурму. В общем, да, между прочим, крутая, по-моему, идея провести пятницу, да? Подарите дамам шаурму.
2: Да, всем мужчинам подарите шаурму. Я точно сегодня буду есть уже шаурму. Я и мой желудок это решили.
1: Фотки потом к нам сюда и в ВКонтакте, и этот Телеграм-макс. Аня пишет, Даша, я на твоей стороне. Аня, молодец!
2: Неудивительно.
1: Шаурма! Я даже такую еду не ем. А вот муж дарил цветы, плюс вот это шампанское. Конфеты и икра были в нагрузку, но очень порадовалась такой композиции. Вот это я понимаю.
2: Все же, еда, цветы, это как бы, просто натюрморт такой небольшой. Поставить, чтобы приятный запах был там на столе и все прочее. А все остальное ведь это для желудка. Все же мы рабы желудка. Я думаю, вот как правильно Игорь говорит, вот побегать по городу, походить долго, промяться, как говорится. И вот что ты выбираешь? Цветы? Что-то одно, между прочим. Либо цветы, либо шаурму.
1: Сергей вот предположил, что после такой прогулки девушка пооткусывает бутоны, если запретить ей есть шаурму.
0: Утро начинается здесь. Радио Югра. Новости. Новости на главном окружном.
3: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Югра и Эрмитаж объединяют усилия для популяризации культурного наследия. Югорчанин изобрел уникальное медицинское устройство. Судебные приставы Нягани конфисковали у горожанина электросамокат. Югра и легендарный Эрмитаж объединяют усилия для создания уникальной выставки, которая станет настоящим подарком к 95-летию Ханты-Мансийского музея природы и человека. В следующем году жители и гости нашего округа смогут прикоснуться к истории благодаря экспонатам, переданным в Эрмитаж из Остяково-Агульского музея еще в 1939 году. Особое место займут артефакты, обнаруженные во время первой официальной археологической экспедиции 1888 года, многие из которых были найдены на знаменитой Барсовой горе. Это событие стало возможным благодаря договоренностям, достигнутым на Петербургском международном экономическом форуме между заместителем губернатора Югры Еленой Майер и генеральным директором Эрмитажа Михаилом Петровским. Стоит отметить, что сотрудничество не ограничится выставкой. Всемирно известный музей также поддержит проведение Дней Эрмитажа в Сургутском районе. А осенью представители Югры примут участие в музейной секции форума объединенных культур в Санкт-Петербурге, где поделятся своим опытом и представят лучшие практики региона. Сургутский врач и изобретатель Альфред Биек представил проект портативного устройства для раннего выявления фиброза и стеатоза печени. Разработка вошла в число участников конкурса «Умник-2026» и может сделать современную диагностику доступной даже в небольших поликлиниках, ФАПах и машинах скорой помощи. Прибор весит менее 300 граммов, работает автономно до 10 часов и способен за несколько минут оценить состояние печени. По словам разработчика, его стоимость составит около 500 тысяч рублей. Это в десятки раз меньше существующих зарубежных аналогов. Устройство уже имеет прототип и защищено патентом. В ближайший год автор планирует завершить доработку технологии, провести клинические испытания и подготовить ее к регистрации как медицинского изделия. По мнению экспертов, проект особенно актуален на фоне роста числа пациентов с неалкогольной жировой болезнью печени, которой страдают миллионы россиян. Новая разработка может значительно упростить раннюю диагностику заболевания, особенно в удаленных регионах севера. Судебные приставы Нягани исполнили решение суда в отношении 39-летнего горожанина. Мужчина, ранее лишенный права управления транспортными средствами, вновь сел за... руль мощного электросамоката.

0: результаты, войдя в десятку самых активных субъектов. Тогда свои знания проверили около 7 тысяч югорчан. На этот раз организаторы обещают еще более интересные и сложные задания, охватывающие новые спортивные направления, такие как боевые искусства, легкая атлетика, командные игры и паралимпийский спорт. Кроме того, появилась уникальная возможность внести свой вклад в проект. Каждый желающий может предложить вопрос для диктанта через специальную рубрику. Подробности доступны на сайте sportdiktant.ru. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
1: Главное окружное радио. Югра.

0: погоды на главном окружном.
1: 9 часов 37 минут. 5 июня, пятница сегодня, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно с прояснениями, местами возможен дождь. В Ханты-Мансийске и Тюмени плюс 24 градуса в течение дня, в Сургуте и Нижневартовске 29 градусов выше ноля. В течение дня в Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Мегионе, Лангепасе, Покачах и Радужном плюс 29, 18 градусов тепла в Югорске, Советском, Нягане, Белоярском и Березово, в Урае и Междуреченском плюс 22, в Лентории и Когалыме воздух прогреется до 27 градусов. К этому часу в Ханты-Мансийске и Тюмени плюс 20, в Сургуте и Нижневартовске 24 градуса выше ноля. Это был прогноз погоды на сегодня, 5 июня, пятницу.
0: Радио Югра.

0: сохрани андеграунд.
1: Утро начинается здесь.
2: Радио Югра.
3: 9:40 и быстренько по сообщениям. Алла спрашивала, где у нас в городе самая вкусная шаурма. Ну, понятно, что здесь на вкус и цвет. Да, да? Да. Мне нравится в определенном месте, тебе в другом месте. Мне нравится, чтобы в шаурме не было никакого лука ни в коем случае. И чтобы там обязательно была морковка.
4: Много лука.
3: Ну, вот видишь, мы все по-разному, понимаешь?
4: Конечно.
3: Но и вот Алла говорит, что ее муж любит пробовать в каждом городе шаурму. И, пожалуй, чтобы дать конкретный намек мужчине, то стоит подарить ему шаурму. Mm-hmm. Ну, или про это уже сказали, да, говорит Алла. А вообще, я убеждаюсь, что мужчине надо говорить прямо, хочу цветы. Ну, вот здесь вот, я, конечно, тоже согласна.
4: Совершенно точно. Еще ведь бывают часто такие, ну, знаешь, когда-то обжегся мужчина. Mm-hmm. То есть, когда-то подарил цветы, у меня даже было такое. Она говорит, зачем ты мне эту ерунду подарил, мне это не надо. Mm-hmm. И понимаешь, когда вот один раз это сказали,
3: понятно,
4: и все,
3: да.
4: И теперь в голове сидит это, а если я подарю цветы, они не понравятся, или не те цветы подарю, или, не дай бог, аллергия, да.
3: А Елена пишет, думаю, что еда это не подарок. Браво, Елена, я согласна абсолютно. И если это, например, свеча ручной работы в форме пирожного в стаканчике. Ну, то есть это вот такой, как будто бы еда, но не
4: еда.
3: Вау-эффект, настроение приносит иногда бюджетные подарки. Букет из шаров, или кружка, или бокал комплимент, букет светильник. Ну, это мое мнение, говорит Елена. Многие могут не согласиться, а я абсолютно согласна. Еда это не подарок и не сюрприз. Еда это еда. Ну, то есть, как бы вот, если вы такие, наметили себе где-нибудь там, может, поужинать, ну, выйти куда-нибудь, или дома там, да, он там что-то своими руками, или она своими руками, без проблем. А так вот, для меня еда это никакой не подарок. Ну, ребята, ну какой подарок?
4: Но еда разная бывает. Извини меня, ты курицу, которую ты приготовила дома, например, и какое-нибудь невероятное блюдо из курицы, в которое ты в ресторане ешь, как я мужчину пригласил.
3: И чё?
4: И он тебе, не знаю, что-то такое, что ты никогда в жизни не ела. И ты ешь и думаешь, боже, какие руки это делали.
3: Ну, какие? Руки шеф-повара, не мужчины.
4: Руки шеф-повара,
3: он только деньги на это потратил. Все?
4: А на цветы? Он сам выращивал?
3: А цветы — это эмоции.
4: Он ведь тоже только потратил на них деньги. Сходил, купил, принес тебе. Он вообще никак в их производстве не участвовал.
3: Я хочу сказать, что это спор абсолютно бессмысленный, потому что я все равно останусь на этой стороне, и я за сюрпризы, которые спонтанны, и это не должна быть еда. Что касается подарков ручной работы, они сейчас вообще на вершине. Mm-hmm. Это подарки ручной работы — это самые сильные маркеры отношений, говорят специалисты. Потому что ручная работа — это время, это внимание, которое человек потратил на вас там, да. И вот это вот все, что хендмейд, это символ «я для тебя старался». Особенно, если это не кто-то сделал своими руками, и это написано, называется хендмейд, а когда ты действительно
4: сделал,
3: приложил к этому усилия. Конечно, есть нюанс. Связанное, этот подарок должен быть обязательно связан с вашими отношениями, там, да, ну, там, скажем, какой-то, может быть, фотоальбомчик, или там, ну, правда, фоточка какая-то одна, там, да, или какое-то мыло, свечка, неважно, но это что-то, что вас объединяет, не так просто там где-то купленное, ну, хотя где-то тоже купленное, например, что-нибудь необычное. Вот некоторое время назад был сюрприз в виде 3D-шной штуки, напечатанной на 3D-принтере такая штука. Прикольно. Это здорово. Это человек... Это не делал человек сам, но человек вот как бы подарил эту штуку. Это прикольно. Это здорово. Да, бесполезно, но здорово. Эмоции. Ну, как бы...
4: Не, ну это сувенирчик же какой-то, я понимаю. Это какая-то статуэтка, которая о чем-то напоминает. Да, памятный подарок. Вот с этим я согласен. Бывают памятные, бесполезные подарки. Те же самые магниты на холодильнике.
3: Ой.
4: Ну, какая польза в них практическая? Собственно, никакого. Только, может быть, там краска где-то с холодильника слезла, и она вот ее закрывает. Но цветы, на мой взгляд, это вообще самый бесполезный.
3: Да,
4: подарок,
3: мы же уже поняли.
4: Который вообще
3: мы
4: ничего.
3: Мы же уже это поняли.
4: И причем некоторые люди еще, ну, женщины в частности, некоторые они потом люди... эти цветы хранят после того, как они уже завяли.
3: Ну, это,
4: вот
3: это,
4: они засушили,
3: извините,
4: гербарий, вот все, он в уголочке
3: может,
4: стоит.
3: Может, это единственный букет, который ей подарили за всю жизнь, и она понимает, что больше тоже не будет.
4: Я уйду с ним. Пожалуйста, положите со мной его потом.
3: Виктория пишет, доброе утро, ребята, еда не подарок. Браво, Виктория.
4: Но.
3: Вкусный большой торт. Я считаю подарком. Вик, а теперь вот давайте, Наполеон или медовик? Ну вот, быстренько хочется выяснить.
2: Утро начинается здесь. Радио Югра. Радио Югра. Реклама. Ну что там?
5: Усталость и сонливость.
6: Да-да, совсем сонливый.
5: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавят и почти дома.
6: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть. Однозначно.
7: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
8: Если мои дети будут чаще гулять, у них будет больше друзей.
9: Мечтайте без «если». В жилом районе Беринг в Тюмени дворы как место приключений. Юкольники, вулканы и камчатский краб за окном. Дома без «если» от «Энка». Выбирайте планировки на enko.ru.
10: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Энка». Беринг, квартал на Камчатской. Проектная декларация на наш.дом.рф.
11: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
12: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов, обучение новейшим технологиям, повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем! Прикрой родину своим крылом! Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ru/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: 9:49. Овны, не сомневайтесь в себе ни на минутку, вам сегодня все по плечу.
1: Тельцы, сегодня многое будет зависеть от вашего умения держать себя в руках.
0: Близнецы, некоторые сегодня... Сегодня некоторые представители знака получат предложение, обещающее скорую прибыль.
1: Раки, сегодня именно тот день, когда все будет складываться само собой.
0: Львы, у вас сегодня появится потребность побыть наедине с собой. Не отказывайте себе в этом удовольствии.
1: Девы, если вы сегодня что-то потеряете, то потом обязательно найдете что-то большее.
0: Весы, займитесь сегодня знакомыми делами, а новые непонятные оставьте на другой день.
1: Козероги, сегодня внимательно прислушивайтесь к подсказкам своего сердца, они будут очень своевременными.
0: Стрельцы, признайтесь уже, что все зависит не только от вас, и успокойтесь.
1: Козероги, сегодня отвлекайтесь от мыслей о делах и старайтесь не переутомляться.
0: Водолеи, с самого утра сегодня у вас ожидаются приятные разговоры, после которых станет легче.
1: Рыбы, сегодня ни в коем случае не отказывайтесь от отличных замыслов, даже если кто-то их не оценил.

0: Радио Югра.
1: 9:54 и итоги, самое главное, итоги голосования сегодняшнего и разговоров сегодняшних на тему шаурмы в качестве подарка. И хорошо, что все-таки я не одна, а вот среди всех, кто считает, что шаурма — это классный подарок. Хорошо, что со мной есть согласные.
2: Ну, отлично, это радует, что хоть кто-то тебя поддерживает, да. А остальные просто хотят поесть.
1: Так, Евгений пишет: доброе утро, Югра, ура, наконец-то добрались до торта. Конечно, Наполеон, и можно розочку к нему. Всем солнечного лета и цветущего настроения в душе.
2: Спасибо большое.
1: Так, есть сообщение. Я же спрашивала, вот, собственно, у кого я спрашивала?
2: У Виктории.
1: Про торт. А, у Виктории. Виктория сказала, что помимо... Если торт большой, на мой вопрос, Наполеон или там медовик, Виктория сказала красный бархат. А я-то про него и забыла, про красный бархат. Да.
2: А я вообще, мне кажется, не ел красный бархат.
1: Вот ты очень много потерял. Это такая вкуснятина, особенно если он по правилам сделанный. И я тебе посоветую. Сейчас в эфире название не буду говорить. У нас есть крутая кондитерская здесь, в Ханты-Мансийске. Там делают клевый кофе и потрясающий красный бархат. Находится рядом с тобой.
2: Я знаю эту кондитерскую.
1: Потрясающий красный бархат, который хочется есть.
2: Не знаю, мне кажется, я видел цены на этот красный бархат.
1: Да
2: я
1: нет,
2: лучше себе цветов куплю.
3: Утро начинается здесь.

0: Местное время 10 часов утра.
1: Новости. Новости на главном окружном.
2: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Югра и компания «Сибур» продолжат совместную работу по развитию округа. Нижневартовск отправил новую партию помощи бойцам СВО. Судебные приставы Нягани конфисковали у горожанина электросамокат. Еще одно знаковое событие произошло на полях Петербургского международного экономического форума. Власти Югры и компания «Сибур» подписали соглашение о долгосрочном сотрудничестве. Документ направлен на комплексное развитие региона, включая улучшение инвестиционного климата и решение социальных задач. Сотрудничество охватывает широкий спектр направлений – от создания комфортной городской среды и поддержки образования до развития спорта, экологии и культуры. В этом году в рамках программы социальных инвестиций «Сибура. Формула хороших дел» планируется реализация множества региональных проектов. В частности, будут поддержаны культурные и инфраструктурные инициативы в Нижневартовске, Нягани и Пытяхе, включая фестивали, выставки и создание спортивных объектов. Также запланированы межрегиональные образовательные и спортивные программы с участием известных специалистов. Губернатор Югры Руслан Кухарук высоко оценил роль Сибура как надежного партнера, способствующего не только промышленному, но и социальному развитию округа, а также отметил системный подход компании к социальным инвестициям и их значимость для повышения качества жизни Югры. В свою очередь, председатель правления «Сибура» Михаил Карисалов подчеркнул, что новое соглашение укрепляет многолетние доверительные отношения и позволит продолжить совместную работу по развитию промышленного, экономического и кадрового потенциала Югры. Нижневартовск продолжает активно поддерживать своих героев на передовой. Столица Самотлора отправила очередную партию гуманитарной помощи, ставшую результатом совместных усилий горожан и добровольцев. В зону СВО передано 130 адресных посылок. В них все самое необходимое – от предметов быта до специализированного снаряжения. По конкретным запросам бойцов в груз вошли рыболовные сети, которые могут быть использованы для перехвата дронов и защиты объектов, а также маскировочные костюмы. Дополнили посылки самодельной складной мебелью, книгами и подушками. Обошлось и без приятных мелочей. Речь о 6 коробках с кофе. Для нужд госпиталя закуплены медикаменты и одноразовая посуда. По словам местных активистов, большая часть товаров была приобретена благодаря средствам, собранным на недавней благотворительной ярмарке, комментирует представитель гуманитарного добровольческого корпуса Алексей Попов.
3: Да, отец тоже периодически помогает. Сын у меня тоже. Его к этому делу подключаем для того, чтобы молодое поколение могло брать достойный пример своих родителей, просто старших товарищей. Стараемся привлекать тоже к этому делу по возможности.
2: Судебные приставы Нягани исполнили решение суда в отношении 39-летнего горожанина. Мужчина, ранее лишенный права управления транспортными средствами, вновь сел за руль мощного электросамоката, для вождения которого требуется категория М. Стоит отметить, что это не первое его нарушение. За подобное он привлекался и ранее. В итоге суд назначил ему наказание в виде 300 часов обязательных работ, на 2 года и 3 месяца запретил садиться за руль, а также постановил конфисковать его электросамокат. Приставы уже изъяли средства передвижения. Теперь оно будет передано в Росимущество. И последнее. Жители Югры снова получат шанс продемонстрировать свою эрудицию в области спортивной истории. 4 октября состоится ставший уже традиционным всероссийский спортивный диктант. В прошлом году наш регион показал впечатляющие результаты, войдя в десятку самых активных субъектов. Тогда свои знания проверили около 7 тысяч югорчан. На этот раз организаторы обещают еще более интересные и сложные задания, охватывающие новые спортивные направления, такие как боевые искусства, легкая атлетика, командные игры и паралимпийский спорт. Кроме того, появилась уникальная возможность внести свой вклад в проект. Каждый желающий может предложить вопрос для диктанта через специальную рубрику. Подробности доступны на сайте sportdiktant.ru. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
1: Реклама.
4: Автомол. Самый большой склад амортизаторов в городе. Каяба, Токико, Монро, Линкс. Амортизаторы и стойки, пружины и проставки, отбойники и защитные комплекты, опоры амортизаторов и стоек, газовые упоры капота и багажника. Продажа и установка. Автомол86.ру.
1: Радио Югра. Главное окружное радио.
5: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра.
0: 10:05, 5 июня, пятница. Николай Авдонин,
6: да,
0: доброе утро.
6: Доброе утро.
0: Котики планету захватили, абсолютно точно. А сейчас куда ни кинь, везде котики. И котики. Mm. А видео с этими котиками. Я тебе хочу сказать...
6: Это вот милота
0: я...
6: просто.
0: Ну, конечно,
6: какая-то.
0: Так и залипательные какие. Вот я открываю, и вот они мне потекли, эти ролики, где-то смешные, где-то прямо до слез, ты понимаешь? Я же же понимаю, что это выдуманная история, но до слез. А все почему? Потому что ДНК человека и кошки, сходство ДНК человека и кошки составляет 90%. Ученые выяснили, что ДНК, конечно, с шимпанзами там больше, у нас там примерно 98%, а дальше кошки с совпадением ДНК в 90%. И я согласна абсолютно. Вот смотрю я на своих котов и понимаю, что мы же с ними практически одной крови. Но не может быть такого сходства просто так. Не может. Вот смотри, я
6: какого
0: люблю...
6: Какого сходства?
0: Вот, смотри, объясняю. Ну-ка,
6: давай,
0: смотри.
6: Объясняй.
0: Я в некоторых моментах очень брезгливая. Просто невероятно. Мой кот точно такой же. Это я не знаю, так, как будто в нем сидит человек, который похож на меня, но не внешне, конечно. И вот его, он брезгует определенные вещи, точно так же, как и я. Причем он, ну, как бы, мы же с ним, ну, 5 лет он живет у меня, 5 лет. Но это же не говорит о том, что там, я же не рожала его.
6: Слава Богу.
0: Слава Богу.
6: Или вот, например... Родила царица в ночь.
0: Не то сына, не то Семена. Так вот, дальше, смотри. Я люблю ряженку определенно фирмы. Мой кот любит ряженку определенной фирмы.
6: Ну, той же фирмы.
0: Надо,
6: я так
0: говорить,
6: понимаю, да?
0: Какой фирмы, понимаешь? Или, например, мой кот, точнее, я тактильный человек, мне надо вот что-то там потрогать, да, чтобы меня там вот близкий человек там потрогал там за руку там или еще что. Мой кот точно такой же. Он не отойдет от меня до тех пор, пока я не потрогаю его. Он мне душу вынет, но добьется своего, понимаешь?
6: Ты вот множишь сущности.
0: Нет.
6: Знаешь принцип бритвы Оккама? То есть, есть надо, а самое очевидное, ты ищешь куда-то, в генетику лезешь. Зачем?
0: Это не просто я, это ученые.
6: Он живет с тобой, ты его гладишь все время, ему это нравится. Понятно, что ты ему даешь ряженку именно этой фирмы. И он
0: кому
6: ее пьет.
0: Понятно?
6: Ну, всем понятно.
0: Он ведь со мной поговорил, он ведь мне рассказал, что ему не нравится ряженка там, вон той фирмы.
6: Вообще, насколько я знаю, животные, ну, домашние животные перенимают привычки своих хозяев, очень часто по характеру похожи. Это из-за того, что вы вместе живете. Дети ведь тоже, ну, не только из-за генетики похожи по характеру на своих родителей, а потому что мы их таким образом воспитываем. Мне кажется, моя собака тоже ест только то, что, ну, не знаю,
0: тебе
6: мне нравится.
0: Нравится,
6: да. И мы с ней в этом очень сильно похожи. Наши, как это, совпадают
0: флюиды.
6: Биологические часы. Когда мне надо вставать, я встаю, я слышу, что она там поднимается, сразу гулять идет. Ага. Это привычка уже. Ты отчеловечиваешь.
0: Вот Надежда пишет, Даша, вы родственные души со своим котом, но это далеко не у всех так. Да, я понимаю, к сожалению, это далеко не у всех так. У меня 2 кота, и кот мой, это вот прямо продолжение меня. А кошка, которая, между прочим, живет со мной гораздо больше, чем мой кот, кот со мной живет 5 лет, а кошка почти 9, и кошка это как будто бы соседская. Она как будто бы вообще не из нашей семьи.
6: Потому что она, во-первых, женщина, а вы, женщины, не такие покладистые, как мы, мужчины.
0: Ну да.
6: А во-вторых, вы, скорее всего, со своим котом в следующей жизни тоже будете вместе. Интересно,
0: Боже.
6: Кто чьим хозяином будет?
0: Вот это
6: может
0: было
6: быть, он
0: бы
6: твоим.
0: Круто. Ну, тоже хорошо.
1: Радио Югра.
5: Утро начинается здесь.

0: Прогноз погоды на главном окружном.
1: 10 часов 12 минут. 5 июня, пятница сегодня, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно с прояснениями, местами возможен дождь. В Ханты-Мансийске и Тюмени днем плюс 24, в Сургуте и Нижневартовске 29 градусов выше 0. В течение дня в Нефтеюганске, Пойковском, Патиахе, Мегионе, Лангепасе, Покачах и Радужном плюс 29, в Югорске, Советском, Нягане, Белоярском и Березово плюс 18, в Урае и Междуреченском воздух прогреется до 22 градусов, в Лентории и Когалыме 27 градусов тепла в течение дня. К этому часу в Ханты-Мансийске плюс 20, в Сургуте и Нижневартовске плюс 26, в Тюмени 18 градусов тепла. Это был прогноз погоды на сегодня, 5 июня, пятницу.
0: Радио Югра.

0: Радио Югра.
1: 10:20. Немного о здоровье. Тут врачи рассказали, о чем может говорить тяга к сладкому или к мучному. Ну, то есть, вот если у тебя есть непреодолимое желание, все время есть конфеты или там какие-то булочки, то это может говорить о проблемах в организме.
2: Ничего
1: предлагают
2: себе,
1: заменить
2: проблема.
1: Конфеты, там, шоколад, газировку овощами, рыбой или всякими там злаками, да. Иногда помогает просто подышать глубоко. Или там выпить стакан воды. Но это и так понятно. В общем, если у тебя есть навязчивые мысли о шоколаде, то это свидетельствует о нехватке магния. В этом случае сладкое обязательно нужно заменить. Но заменить нужно полезностью. Например, семенами кунжута. Или, например, семенами чиа.
2: Или семенами льна.
1: Вот что касается семян льна и семян чиа. Вот здесь тоже надо быть аккуратным, потому что это клетчатка, понятное дело. Там богаты все эти семена всякими витаминами. Но только вот в том случае, если ты решишь употреблять семена чиа для того, чтобы там улучшить работу ЖКТ и все такое, ни в коем случае не ешь их сухими. Потому что я знаю людей, которые купили себе килограмм этих семян, и вместо того, чтобы
2: как
1: делать...
2: семечки, то есть, да, щелкают, получается?
1: Ну, их невозможно.
2: Они же маленькие.
1: Очень их нужно для того, чтобы все это сработало по правилам, чтобы работал у тебя нормально желудочно-кишечный тракт. Обязательно их нужно растворять в воде. И растворять в воде минимум полчаса. За эти полчаса эти семена набухают. И получается такой кисель из этих семян.
2: Ну, понятно.
1: Но ты можешь разводить их там, ну, не знаю, кефиром, молоком, водой, в конце концов. Мне страшно нравится разводить эти семена. Я пью периодически. В смысле семена чиа.
2: Семена чиа, да.
1: Мне нравится разводить их в одном из магазинов. У нас здесь продают такой витаминный напиток. Он без сахара. Просто есть на основе бузины, а есть на основе лимона. И я добавляю вот на основе бузины. Это крутейший напиток. Там очень много всяких калий, магний, там, бла-бла, всякое такое. Причем я проверяла состав. Это не просто так написано. Там все нормально с этой водичкой. И вот они в соавторстве с этими семенами образуют такой классный киселечек. И получается просто потрясающе. Ни в коем случае нельзя есть их сухими, потому что семена чиа имеют обыкновение разбухать очень сильно в желудке. И это может привести к серьезным проблемам с желудочно-кишечным трактом, если ты будешь их просто употреблять сухими. Там 2 столовые ложки на стакан воды.
2: То есть немного их надо каждый раз. Но вообще я мало себе представляю, что если я хочу конфету, то я такую ее заменил семенами чиа какого-нибудь.
1: Но это при проблемах с организмом, надо понимать. И если ты хочешь конфету и съешь ее одну и остановишься, то ок. А если ты хочу конфету, подошел к конфетам, там у тебя килограмм, очнулся и нет килограмма. Вот это уже...
2: Так, если мне в детстве кто-то сказал, что конфеты можно заменить семенами чиа, но не знаю, что бы я сказал этому человеку. У меня был момент, когда я... Ну, правда, я в детстве очень много ел конфет. Однажды я пришел к маме, она сидела на работе, там что-то засиживалась долго. Я пришел, чтобы забрать ее домой. Маленький так. был, еще мне меньше 7 лет было. Она говорит, вот на тебе денежку, сходи купи конфеты, вот тут на диване посиди, подожди меня. Я купил бумажный конфет, ну раньше не было целлофановых. Бумажный пакет конфет, килограмм.
1: Так.
2: Пришел, положил его, и вот ем, и бумажки кладу назад туда в пакет.
1: Ага.
2: Пока мамка освободилась, я весь пакет съел. И хоть бы где-то что-то слиплось или высыпало. Нигде.
0: Утро начинается здесь. Югра. Радио Югра. Реклама.
3: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет вечеринка в лесу, кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
4: Хочешь быть уверенным в своем будущем? Возьми под контроль свое здоровье. Сведи риск к нулю. Пройди тест на ВИЧ. Консультации в Ханты-Мансийске. 330909.
5: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современный современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
7: Радио
8: Let's go.

0: Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Югра и компания «Сибур» продолжат совместную работу по развитию округа. Нижневартовск отправил новую партию помощи бойцам СВО. Судебные приставы Нягани конфисковали у горожанина электросамокат. Еще одно знаковое событие произошло на полях Петербургского международного экономического форума. Власти Югры и компания «Сибур» подписали соглашение о долгосрочном сотрудничестве. Документ направлен на комплексное развитие региона, включая улучшение инвестиционного климата и решение социальных задач. Сотрудничество охватывает широкий спектр направлений – от создания комфортной городской среды и поддержки образования до развития спорта, экологии и культуры. В этом году в рамках программы социальных инвестиций «Сибура. Формула хороших дел» планируется реализация множества региональных проектов. В частности, будут поддержаны культурные и инфраструктурные инициативы в Нижневартовске, Нягани и Пытяхе, включая фестивали, выставки и создание спортивных объектов. Также запланированы межрегиональные образовательные и спортивные программы с участием известных специалистов. Губернатор Югры Руслан Кухарук высоко оценил роль «Сибура» как надежного партнера, способствующего не только промышленному, но и социальному развитию округа, а также отметил системный подход компании к социальным инвестициям и их значимость для повышения качества жизни Югры. В свою очередь, председатель правления «Сибура» Михаил Карисалов подчеркнул, что новое соглашение укрепляет многолетние доверительные отношения и позволит продолжить совместную работу по развитию промышленного, экономического и кадрового потенциала Югры. Нижневартовск продолжает активно поддерживать своих героев на передовой. Столица Самотлора отправила очередную партию гуманитарной помощи, ставшую результатом совместных усилий горожан и добровольцев. В зону СВО передано 130 адресных посылок. В них все самое необходимое от предметов быта до специализированного снаряжения. По конкретным запросам бойцов в груз вошли рыболовные сети, которые могут быть использованы для перехвата дронов и защиты объектов, а также маскировочные костюмы. Дополнили посылки самодельной складной мебелью, книгами и подушками. Обошлось и без приятных мелочей. Речь о 6 коробках с кофе. Для нужд госпиталя закуплены медикаменты и одноразовая посуда. По словам местных активистов, большая часть товаров была приобретена благодаря средствам, собранным на недавней благотворительной ярмарке, комментирует представитель гуманитарного добровольческого корпуса Алексей Попов.
2: Да, отец тоже периодически помогает. Сын у меня тоже. Его к этому делу подключаем для того, чтобы молодое поколение могло брать достойный пример своих родителей и просто старших товарищей. Стараемся привлекать тоже к этому делу по возможности.
1: Судебные приставы Нягани исполнили решение суда в отношении 39-летнего горожанина. Мужчина, ранее лишенный права управления транспортными средствами, вновь сел за руль мощного электросамоката, для вождения которого требуется категория М. Стоит отметить, что это не первое его нарушение. За подобное он привлекался и ранее. В итоге суд назначил ему наказание в виде 300 часов обязательных работ, на 2 года и 3 месяца запретил садиться за руль, а также постановил конфисковать его электросамокат. Приставы уже изъяли средства передвижения. Теперь оно будет передано в Росимущество. И последнее. Жители Югры снова получат шанс продемонстрировать свою эрудицию в области спортивной истории. 4 октября состоится ставший уже традиционным всероссийский спортивный диктант. В прошлом году наш регион показал впечатляющие результаты, войдя в десятку самых активных субъектов. Тогда свои знания проверили около 7 тысяч югорчан. На этот раз организаторы обещают еще более интересные и сложные задания, охватывающие новые спортивные направления, такие как боевые искусства, легкая атлетика, командные игры и паралимпийский спорт. Кроме того, появилась уникальная возможность внести свой вклад в проект. Каждый желающий может предложить вопрос для диктанта через специальную рубрику. Подробности доступны на сайте sportdiktant.ru. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Главное окружное радио.

0: погоды на главном окружном.
1: 10 часов 36 минут. 5 июня, пятница сегодня. И по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно с прояснениями. Местами возможен дождь. В Ханты-Мансийске и Тюмени плюс 24 в течение дня. В Сургуте и Нижневартовске 29 градусов выше 0. В Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Мегионе, Лангепасе, Покачах и Радужном 29 градусов тепла в течение дня. В Югорске, Советском, Нягане, Белоярском и Березово плюс 18. В Урае и Междуреченском 22 градуса тепла, в Лентории и Когалыме плюс 27. К этому часу в Ханты-Мансийске плюс 20, в Сургуте и Нижневартовске плюс 26, в Тюмени 18 градусов тепла. Это был прогноз погоды на сегодня, 5 июня, пятницу.
0: Радио Югра.

0: Радио Югра.
1: 10:40, а здесь-то игра подъехала. Конечно же, с искусственным интеллектом. Игнат Николаевич на старте. Он придумал сегодня крутые определения для классного слова. И это классное слово...
2: Ну-ка.
1: Плюс 7-950-510-66-66. Это номер для ваших сообщений. Ваша помощь нужна Николаю.
2: Мне очень надо, да. Но не сегодня... особо она мне поможет, конечно, но тем не менее. Гол престижа надо забить. Да.
1: 3-1 в мою пользу в недельном зачете. Все, пожалуйста, в игру вступайте. Ваша задача услышать определение, которое дал Игнат Николаевич. Игнат Николаевич — наш искусственный интеллект. И все, что в голову вам будет лезть, когда вы будете слышать эти определения, вы, пожалуйста, пишите. Только с вашей помощью Коля сможет увидеть. Готовы?
2: Конечно, готовы.
1: Я чуть не вижу готовых-то,
2: если честно.
1: Но я
2: думаю, что в процессе подгребут все остальные. Ладно. Пока что я готов.
1: Ладно.
2: Давай.
1: Это обещание, которое дарит надежду, даже не собираясь исполняться.
2: Обещание, которое дарит надежду. Благая весть.
1: Нет.
2: Весть?
1: Да нет. Нет? Нет. Это аромат цветка, который не описывают словами, а просто нюхают и улыбаются. Помощники!
2: Состояние, момент, пафос, пишет Елена.
1: Нет, это тень, которая ложится на человека и делает его интереснее, чем он есть на самом деле.
2: Аура.
1: Нет.
2: Лукавство, пишет Елена.
1: Нет. Это экзамен, где нет правильных ответов, но ты все равно хочешь его сдать.
2: Экзамен, где нет правильных ответов, но ты все равно хочешь его...
1: Это искусственный интеллект.
2: Это жизнь.
1: Нет, это не жизнь.
2: Нет правильных ответов.
1: Это гравитация, которая действует не на тела, а на мысли.
2: Факт. Настоящее, пишет Владимир. Лесть, пишет Сергей.
1: Это шепот толпы, который ты не слышишь. Это шепот толпы, который ты слышишь даже в тишине.
2: Иллюзия, пишет Динара. Образ, пишет Марина. При увеличении, пишет Елена.
1: Это первая фраза книги, которую ты еще не прочитал, но уже хочешь купить.
2: Фантазия, пишет Ольга. Самообман, Сергей говорит. Нет. Предчувствие,
1: нет.
2: Елена говорит.
1: Это лазейка в сердце, через которую можно проскользнуть, даже не стучась.
2: Ощущение, пишет Ольга. Интерес, говорит Марина.
1: Это игра света и тени, которую невозможно повторить, но так хочется запомнить.
2: Интуиция, самоуверенность.
1: Это тишина между двумя людьми, которые не нуждаются в словах, чтобы быть замеченной.
2: Гармония. Нет. И интрига, пишет Вера.
1: Но
2: статус, пишет
1: сейчас,
2: Елена.
1: Смотрите, сейчас пойдут просто
2: очевидные подсказки.
1: Абсолютно очевидные подсказки. Просто внимательно послушайте.
2: Флирт,
1: вспомните. Нет. Вспомните, что было до. И сейчас внимательно слушайте, что я говорю. Это тихий разговор глаз, который подслушивает сердце.
2: Тихий разговор глаз, который подслушивает сердце, иллюзия, предвкушение.
1: Это невидимый магнит, который притягивает взгляды, но отталкивает объяснение.
2: Симпатия, пишет Елена. Флирт было уже, нет, это неправильно.
1: Вот еще раз, это невидимый магнит, который притягивает взгляды, но отталкивает объяснение. Ребята, это очень очевидно, очень. Вы все рядом.
2: Эмпатия,
1: все рядом.
2: Харизма, любовь, чувства.
1: Это секретная формула, где X – улыбка, а Y – голос, а в сумме – загадка.
2: Любовь.
1: Да нет.
2: Притяжение,
1: да нет,
2: шарм.
1: Да нет, но все рядом, ребята, рядом. Это солнечный зайчик на лице. Поймать невозможно, но все хотят.
2: Намек,
1: да
2: интрига,
1: нет, да
2: харизма.
1: Нет, да нет, последняя подсказка. Это пароль, который подсознание шепчет сознанию. Обрати внимание, это важно.
2: Счастье, настрой, улыбка, взгляд, влюбленность, притяжение, счастье. Было уже интуиция, химия, изюминка, импульс.
1: Ребят, рядом. Вы все очень рядом. Вот смотрите, еще раз, вот смотрите. Это секретная формула, где X – улыбка, Y – голос, а сумма – загадка. Вы все рядом,
2: гормоны,
1: вы очень
2: влюбленность,
1: рядом.
2: Влюбленность, красота, очарование,
1: рядом,
2: симпатия.
1: Рядом, ребята, рядом. Давайте так, на букву «П». На букву «П». Дарю тебе. В какой раз
2: что,
1: уже?
2: Букву даришь?
1: Да, дарю тебе букву «П». Итак, это буква «П». Но...
2: позор,
1: да нет,
2: пишет Елена.
1: Да нет.
2: Притягательность,
1: да нет,
2: притяжение.
1: Да нет, ну рядышком, ребята.
2: Пара.
1: Да нет, ну нет. Вторая «Р».
2: Пленительность.
1: «Р» вторая. Привлекательность. Ну, конечно же. Ну, конечно.
2: Ты угадала?
1: Да не я, а тебе помогли. Так, кто там? Это были несколько человек. Это была Светлана, это была Елена. Привлекательность, и Светлана написала первая. Ну, конечно, ну ты что, разве не слышал, что это была привлекательность?
2: Ну,
1: но мне кажется, там с первой подсказки уже сразу стало понятно.
2: Да нет, до последней было не очевидно. Видишь, раз люди не угадали, значит, до последней было не очевидно.
1: Но, в общем, да, это, конечно, была привлекательность. Но все-таки 3-2 в недельном зачете и в мою пользу. Угу.
2: Поздравляю тебя.
1: А значит, 11-3 в общем зачете. Ура!
0: Утро начинается здесь. Радио Югра. Реклама.
3: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше. Освоить то, что давно хотел. Доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте nationalnoyeproekty.rf. Национальные проекты России. 0+.
4: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лянторе. Хочу доставку цветов заказать.
5: На, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
4: А, тот самый цветочный у молотка?
5: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
4: 170 рублей за одну розу? Ха, ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
0: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: 10:51. Овны, не сомневайтесь в себе ни на минутку, вам сегодня все по плечу.
1: Тельцы, сегодня многое будет зависеть от вашего умения держать себя в руках.
0: Близнецы, некоторые сегодня... Да что такое? Сегодня некоторые представители знака получат предложение, обещающее скорую прибыль.
1: Раки, сегодня именно тот день, когда все будет складываться само собой.
0: Львы, сегодня у вас появится потребность побыть наедине с собой. Не отказывайте себе в этом удовольствии.
1: Девы, если вы сегодня что-то вдруг потеряете, то обязательно потом найдете что-то больше.
0: Весы, сегодня займитесь знакомыми делами. Новые и непонятные ставьте на другой день.
1: Скорпионы, сегодня внимательно прислушивайтесь к подсказкам своего сердца. Подсказки будут очень своевременными.
0: Стрельцы, признайте уже, что все зависит не только от вас. Успокойтесь.
1: Козероги, сегодня отвлекитесь от мыслей о делах и старайтесь не переутомляться.
0: Водолеи, с самого утра сегодня вас ожидают приятные разговоры, после которых станет легче.
1: Рыбы, сегодня ни в коем случае не отказывайтесь от отличных замыслов, даже если они кому-то не нравятся.

0: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра.
2: 10:55. Быстренько сейчас расскажу о мошенниках, но не о схемах, а о том, как, например, признаки. Какие признаки в МВД назвали признаки попадания номера телефона в мошеннические базы.
3: Ну-ка.
2: И на это может указывать резкое увеличение количества сообщений от аферистов с разными легендами. Ну, то есть вот не было, а потом хлоп и пожалуйста. Потому что нередко злоумышленники используют несколько сразу сценариев. От сообщения о доставке и там предложений пройти медицинское какое-то обследование до уведомлений о взломе аккаунта. Mm-hmm. Но чтобы выяснить, какой из методов вызовет доверие у потенциальной жертвы, и потом уже бить туда точечно. Рекомендуется нам всем проверять настройки приватности в мессенджерах, ограничить поиск аккаунта по номеру телефона и запретить добавление в группы посторонним пользователям. Если вы до сих пор этого не сделали, сделайте это прямо сейчас. Mm-hmm. Вот у тебя хоть одна из этих настроек есть, только честно. Mm-hmm. Или ты не знаешь, не смотрел в это,
3: Я, во-первых, не смотрел. Во-вторых, я на 100% уверен, что как бы я ни старался защитить свои личные данные, они давным-давно уже утекли. И у всех мошенников они есть. Это только вопрос времени, когда они мне позвонят.
2: Да. Но если позвонят, ты уже вооружен,
3: ты теперь
2: знаешь.
3: Я просто... Ну, мы с тобой каждый день про это говорим, и эти алгоритмы я уже достаточно хорошо знаю. Единственное, что мне кажется, здесь все-таки не стоит терять бдительность ни в коем случае. Даже если вы думаете, что вы эксперт по мошенникам, ни в коем случае нельзя пуху на себя накидывать.
2: Я
3: нужно
2: согласна.
3: Стараться критично ко всему подходить.
2: Ну и пятницу классно провести. Предстоящие выходные с отличным настроением, с делами, которые запланировали. Не только уборка, готовка, стирка и глажка, а какие-нибудь расслабляющие.
3: На
2: понимаешь?
3: Все остальное у меня времени теперь не хватает. Вот, понимаешь, ты назвала дела, которых даже половину я не запланировал, а ты мне сейчас все выходные просто похерила, можно сказать.
2: Ну, послушай, я хочу сказать, что надо что делать? Надо заранее делать. Я тебе 100 раз уже говорила. Лучше приди с работы и быстренько там пропылесось там или еще чего-нибудь. Вот Надежда удачи нам желает. И вам, Надежда, удачи. И всем, кто находится в компании с нами. Отличной всем пятницы, прекрасных выходных. Николай Авдонин.
3: Даша Кузнецова.
2: До понедельника, пока.
3: Всего доброго.
0: Утро начинается здесь.

0: Местное время 11 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Югра и компания «Сибур» продолжат совместную работу по развитию округа. Нижневартовск отправил новую партию помощи бойцам СВО. В югорских лесах не зафиксировано ни одного пожара. И еще одно знаковое событие произошло на полях Петербургского международного экономического форума. Власти Югры и компания «Сибур» подписали соглашение о долгосрочном сотрудничестве. Документ направлен на комплексное развитие региона, включая улучшение инвестиционного климата и решение социальных задач. Сотрудничество охватывает широкий спектр направлений – от создания комфортной городской среды и поддержки образования до развития спорта, экологии и культуры. В этом году в рамках программы социальных инвестиций «Сибура. Формула хороших дел» планируется реализация множества региональных проектов. В частности, будут поддержаны культурные и инфраструктурные инициативы в Нижневартовске, Нягане и Пытяхе, включая фестивали, выставки и создание спортивных объектов. Также запланированы межрегиональные образовательные и спортивные программы с участием известных специалистов. Губернатор Югры Руслан Кухарук высоко оценил роль Сибура как надежного партнера, способствующего не только промышленному, но и социальному развитию округа, а также отметил системный подход компании к социальным инвестициям и их значимость для повышения качества жизни Югры. В свою очередь, председатель правления «Сибура» Михаил Карисалов подчеркнул, что новое соглашение укрепляет многолетние доверительные отношения и позволит продолжить совместную работу по развитию промышленного, экономического и кадрового потенциала Югры. Нижневартовск продолжает активно поддерживать своих героев на передовой. Столица Самотлора отправила очередную партию гуманитарной помощи, ставшую результатом совместных усилий горожан и добровольцев. В зону СВО передано 130 адресных посылок. В них все самое необходимое – от предметов быта до специализированного снаряжения. По конкретным запросам бойцов в груз вошли рыболовные сети, которые могут быть использованы для перехвата дронов и защиты объектов, а также маскировочные костюмы. Дополнили посылки самодельной складной мебелью, книгами и подушками. Обошлось и без приятных мелочей. Речь о 6 коробках с кофе. Для нужд госпиталя закуплены медикаменты и одноразовая посуда. По словам местных активистов, большая часть товаров была приобретена благодаря средствам, собранным на недавней благотворительной ярмарке, комментирует представитель гуманитарного добровольческого корпуса Алексей Попов.
2: Да, отец тоже периодически помогает. Сын у меня тоже. Его к этому делу подключаем для того, чтобы молодое поколение могло брать достойный пример своих родителей, просто старших товарищей. Стараемся привлекать тоже к этому делу по возможности.
1: Хорошая новость для юных жителей Советского. В течение всего лета ребята до 17 лет смогут пользоваться муниципальным общественным транспортом бесплатно. Эта инициатива стала возможной благодаря реализации программы «Город детям», соглашение о которой было заключено между главой Советского района, мэром города и руководителем межшкольного учебного комбината Пионерского. Бесплатный проезд распространяется на автобусы, следующие по маршрутам номер 1, 2, 8, 5, 6 и 7. Для удобства пассажиров на транспорте размещены наклейки и плакаты с логотипом программы. Чтобы воспользоваться льготой, детям не нужно оформлять справки или документы, достаточно просто зайти в салон автобуса. Важно отметить, что данная мера поддержки действует только на муниципальных маршрутах внутри городского поселения «Советский». И последние хорошие новости от авиалесоохраны Югры. Сегодня на территории округа не зафиксировано ни одного природного пожара. Несмотря на это, огнеборцы продолжают усиленно патрулировать зеленые массивы и напоминают, что во многих районах округа сохраняются средние и высокие риски возгораний. Поэтому призывают югорчан соблюдать правила безопасности и не терять бдительности. Если вы стали свидетелем пожара, немедленно сообщите об этом по телефонам 8 34 67 33 15 46 8 800 100 ровно 94-00 или по номеру 112. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Реклама. Автомол. Большой склад шрусов и пыльников. Линкс, Патрон, HDK, ЕРТ, Маруичи и Масума. Шрусы и приводные валы. Пыльники шрусов резиновые и из термопласта. Хомуты и смазки шрусов для всех марок автомобилей. Продажа и установка. Автомол86.ру. Радио Югра. Главное окружное радио.

0: Радио Югра. Реклама.
1: Мы знаем собственный вес, рост, группу крови. О себе важно знать все. Для других можно оставаться загадкой. Сделай простой и безопасный тест на ВИЧ. Быстро, бесплатно, анонимно. Подробную информацию о том, где и когда можно пройти тест на ВИЧ, вы можете узнать на сайте окружного центра СПИД aids-86.info или по телефону в Ханты-Мансийске 3467-330909. 330909.
2: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
3: И что ты сделал?
2: А что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
4: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.
5: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт».

0: мировым товарам мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8-800-301-68-88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря

0: Благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
1: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
2: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
1: Реклама – лишние расходы.
2: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
3: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
4: Мальчик просто покупает квартиру. Мужчина покупает квартиру, паркинг и кладовую по цене одной квартиры.
5: Миллиарды. Город, который строит НК в Тюмени. Сделайте правильный выбор на nk.ru.
6: Застройщик ООО «ИДК НК». Проектная декларация на наш.дом.рф. Количество квартир ограничено. Акция действует до конца июня 2026 года. Подробности на сайте nk.ru.
7: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов, обучение новейшим технологиям, повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
8: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 12:00. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Елена Васильева. В Югре подвели первые итоги работы уполномоченного по правам коренных малочисленных народов. Двое югорчан понесли наказание за организацию незаконной миграции. В югорских лесах не зафиксировано ни одного пожара. Итоги первого года функционирования Института уполномоченного по правам коренных малочисленных народов подвели в Югре. Омбудсмен Людмила Алферова представила отчет на заседании окружной думы. Парламентарии приняли его, подтвердив тем самым важность налаживания прямого диалога с населением. Одной из наиболее острых проблем, поднятых в ходе работы, стало обеспечение жильем. По инициативе губернатора Руслана Кухарука и правительства округа после длительного перерыва возобновлена программа жилищных субсидий. Существенным улучшением стало увеличение компенсации с половины до полной стоимости жилья. За неполный год уполномоченный провела 32 личных приема и побывала в 28 труднодоступных населенных пунктах, где в мероприятиях приняли участие около 100 человек. Комментирует уполномоченный по правам коренных малочисленных народов в Югре Людмила Алферова.
2: Приоритетными направлениями деятельности на ближайшую перспективу, помимо вопросов, обозначенных выше, мы считаем содействие совершенствованию механизмов рационального природопользования, природосбережения и поддержки традиционных видов хозяйствования, выявление и сопровождение талантливой молодежи из числа коренных малочисленных народов Севера в целях формирования кадрового резерва для работы в сфере образования, родных языков, культуры, национальной политики.
1: Также в планах на текущий год комплексная поддержка оленеводов, решение вопросов лекарственного обеспечения, развитие культурных инициатив и сохранение традиционных языков. Напомню, Институт уполномоченного по правам коренных малочисленных народов был создан в Югре по поручению губернатора Руслана Кухарука. Ханты-Мансийский районный суд поставил точку в деле о незаконной миграции, признав двух местных жителей виновными в организации преступной схемы. Следствие установило, что с 2018 по 2024 год они, действуя в составе группы, занимались легализацией иностранных граждан посредством поддельных документов. Их преступный замысел заключался в создании видимости законного пребывания и трудоустройства. Было подано 67 уведомлений о прибытии без реального предоставления жилья и оформлены фиктивные трудовые договоры. Оба фигуранта получили условное наказание. Один – 2 года 6 месяцев, другой – 2 года 2 месяца с 3-летним испытательным сроком. В рамках приговора, а также конфискованы их имущество, включая компьютерную технику и автомобиль. Иностранцы же, ставшие участниками этой схемы, столкнулись с административными мерами, штрафами, выдворением из страны и запретом на дальнейший въезд. Хорошая новость для юных жителей Советского. В течение всего лета ребята до 17 лет смогут пользоваться муниципальным общественным транспортом бесплатно. Эта инициатива стала возможной благодаря реализации программы «Город детям», соглашение о которой было заключено между главой Советского района, мэром города и руководителем межшкольного учебного комбината Пионерского. Бесплатный проезд распространяется на автобусы, следующие по маршрутам номер 1, 2, 8, 5, 6 и 7. Для удобства пассажиров на транспорте размещены наклейки и плакаты с логотипом программы. Чтобы воспользоваться льготой, детям не нужно оформлять справки или документы, достаточно просто зайти в салон автобуса. Важно отметить, что данная мера поддержки действует только на муниципальных маршрутах внутри городского поселения «Советский». И последние хорошие новости от авиалесоохраны Югры. Сегодня на территории округа не зафиксировано ни одного природного пожара. Несмотря на это, огнеборцы продолжают усиленно патрулировать зеленые массивы и напоминают, что во многих районах округа сохраняются средние и высокие риски возгораний. Поэтому призывают югорчан соблюдать правила безопасности и не терять бдительности. Если вы стали свидетелем пожара, немедленно сообщите об этом по телефонам 8-34-67-33-15-46, 8-800-100-94-00 или по номеру 112. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Реклама. Автомолл. Оригинальные автозапчасти на автомобили корейского производства Kia, Hyundai, Daewoo, Chevrolet, SsangYong. Корея Авто. Только оригинальные автозапчасти. Автомолл86.ру.
3: Радио Югра. Главное окружное радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: Автолига выручает. По пути все доставляет.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига. Поездки по пути».
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте «Загород.Среда.» Среда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
4: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
6: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

музыкальный портфель редакции в буквальном смысле переполнен песнями о любви. И тем не менее, о любви пишут все новые и новые произведения. И очень часто на наш вопрос, ну, что у вас новенького или чем вы нас порадуете, мы слышим ответ несколько смущенного автора музыки. Как хотите, а у меня опять про любовь. Ну что ж.

0: С Автолигой все смогу. Машину быстро закажу. Скачай сейчас и посмотри, все доставляет по пути.
1: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига. Поездки по пути».
2: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
3: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше, освоить то, что давно хотел, доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте nationalnoyeproekty.rf. Национальные проекты России. 0+.
4: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Ленторе. Хочу доставку цветов заказать.
5: На, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
4: А, тот самый цветочный у молотка?
5: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
4: 170 рублей за одну розу? Ха, ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы.

Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, студия Елена Васильева. Югра продолжает укреплять свою энергетическую безопасность. Двое югорчан понесли наказание за организацию незаконной миграции. Сургутский центр охраны материнства и детства поделился отрадной статистикой. Энергетическая сфера Югры получила новый импульс развития благодаря продуктивным переговорам на Петербургском международном экономическом форуме. Губернатор Руслан Кухорук и глава Россетей Андрей Рюмин обсудили вопросы стабильного и качественного энергоснабжения нашего региона. В текущем году на модернизацию инфраструктуры будет направлено 13 миллиардов рублей. Эти инвестиции, по словам главы округа, напрямую влияют на экономическую устойчивость и повышают уровень жизни югорчан. Для ключевого центра нефтедобычи, каким является Югра, бесперебойная работа электросети, особенно в непростых климатических условиях, является абсолютным приоритетом, отметил Андрей Рюмин. Важным событием стало заключение соглашения о сотрудничестве с Россетью Тюмень до 2029 года. Документ скрепили подписями губернатора Югры Руслан Кухорук и генеральный директор энергокомпании Елена Бакланова. Стоит отметить, что за последние 5 лет Россети Тюмень вложили в развитие энергосистемы региона около 42 миллиардов рублей, открыли почти 4000 рабочих мест и внесли существенный вклад в бюджет. Итоги первого года функционирования Института уполномоченного по правам коренных малочисленных народов подвели в Югре. Омбудсмен Людмила Алферова представила отчет на заседании окружной думы. Парламентарии приняли его, подтвердив тем самым важность налаживания прямого диалога с населением. Одной из наиболее острых проблем, поднятых в ходе работы, стало обеспечение жильем. По инициативе губернатора Руслана Кухорука и правительства округа после длительного перерыва возобновлена программа жилищных субсидий. Существенным улучшением стало увеличение компенсации с половины до полной стоимости жилья. За неполный год уполномоченный провела 32 личных приема и побывала в 28 труднодоступных населенных пунктах, где в мероприятиях приняли участие около 100 человек. Комментирует уполномоченный по правам коренных малочисленных народов в Югре Людмила Алферова.
2: Приоритетными направлениями деятельности на ближайшую перспективу, помимо вопросов, обозначенных выше, мы считаем содействие совершенствованию механизмов рационального природопользования, природосбережения и поддержки традиционных видов хозяйствования, выявление и сопровождение талантливой молодежи из числа коренных малочисленных народов Севера в целях формирования кадрового резерва для работы в сфере образования, родных языков, культуры, национальной политики.
1: Также в планах на текущий год комплексная поддержка оленеводов, решение вопросов лекарственного обеспечения, развитие культурных инициатив и сохранение традиционных языков. Напомню, Институт уполномоченного по правам коренных малочисленных народов был создан в Югре по поручению губернатора Руслана Кухорука. Ханты-Мансийский районный суд поставил точку в деле о незаконной миграции, признав двух местных жителей виновными в организации преступной схемы. Следствие установило, что с 2018 по 2024 год они, действуя в составе группы, занимались легализацией иностранных граждан посредством поддельных документов. Их преступный замысел заключался в создании видимости законного пребывания и трудоустройства. Было подано 67 уведомлений о прибытии без реального предоставления жилья и оформлены фиктивные трудовые договоры. Оба фигуранта получили условное наказание. Один – 2 года 6 месяцев, другой – 2 года 2 месяца с 3-летним испытательным сроком. В рамках приговора, а также конфискованы их имущество, включая компьютерную технику и автомобиль. Иностранцы же, ставшие участниками этой схемы, столкнулись с административными мерами, штрафами, выдворением из страны и запретом на дальнейший въезд. И последнее. Сургутский центр охраны материнства и детства зафиксировал новый рекорд текущего года по числу рождений. 2 июня на свет появились 32 малыша, 20 мальчиков и 12 девочек. Это на одного ребенка больше мартовского достижения. Помимо этого, день ознаменовался присвоением статуса многодетных 11 семьям, что стало одним из ключевых показателей суток. Первый ребенок родился в 1:20, а последний в 23:45. Специалисты центра расценивают эти данные как отражение роста рождаемости эффективности мер поддержки материнства в регионе. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Реклама.
3: Автомол. Батарейки пальчиковые и мизинчиковые, круглые, квадратные и крона, пуговичные, дисковые и фотолитиевые элементы питания. Батарейки для пультов, часов, приборов, слуховых аппаратов, фонариков, детских игрушек, автосигнализации, автономных подогревов, прицелов, фотоаппаратов, электроинструмента и пылесосов. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Окружное радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: Доставляет и завозит. Все, что хочешь, перевозит. Все это может Автолига. Закажи и ты в два клика.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
3: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет вечеринка в лесу, кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
4: Сегодня ВИЧ-инфекция не приговор. Бесплатное лечение доступно всем. Своевременное обращение и наблюдение в центр СПИД позволяет человеку с ВИЧ жить, работать и быть счастливым. Узнайте больше о ВИЧ-инфекции на сайте окружного центра СПИД. aids-86.info.
5: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалите. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
6: Национальные проекты России.
7: 0+.
8: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
9: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
10: Радио Югра.

0: реклама.
1: Вечерами после смены я за руль быстрее бегу. В «Автолиге» я поездку по пути домой возьму.
2: Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
3: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
4: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
3: Реклама – лишние расходы.
4: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
5: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
6: Югорский государственный университет. Лидер по трудоустройству выпускников и зарплате в рейтинге Минтруда.
7: Я занимаюсь в современных лабораториях и прохожу практику на ведущих предприятиях.
8: Здесь я сама выбираю интересные дисциплины. В ЮГУ я стала волонтером. Занялась творчеством и спортом.
9: Я получаю военную специальность и живу в комфортном общежитии.
6: Поступай в Югорский государственный университет. Мы ждем тебя.
10: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой

0: мировым товарам мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Если буду чаще на свежем воздухе, появится энергия.
2: Мечтайте без «если». В жилом комплексе «Прио» в Тюмени хвойный парк под окнами, 47 видов растений и большая площадка для прогулки с собаками. Дома без «если» от «Энка». Выбирайте планировки на enko.ru.
3: Застройщик ООО «Энкострой». Проектная декларация на наш.дом.рф. Предложение ограничено, не оферта.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов, обучение новейшим технологиям, повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
5: Телефон рекламной службы «Радио Югра».

0: Местное время 14 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Антон Хмельнов. Югра продолжает укреплять свою энергетическую безопасность. Ханты-Мансийск обзаведется передовым лечебно-реабилитационным центром. Сургутский центр охраны материнства и детства поделился отрадной статистикой. Энергетическая сфера Югры получила новый импульс развития благодаря продуктивным переговорам на Петербургском международном экономическом форуме. Губернатор Руслан Кухорук и глава Россетей Андрей Рюмин обсудили вопросы стабильного и качественного энергоснабжения нашего региона. В текущем году на модернизацию инфраструктуры будет направлено 13 миллиардов рублей. Эти инвестиции, по словам главы округа, напрямую влияют на экономическую устойчивость и повышают уровень жизни югорчан. Для ключевого центра нефтедобычи, каким является Югра, бесперебойная работа электросетей, особенно в непростых климатических условиях, является абсолютным приоритетом, отметил Андрей Рюмин. Важным событием стало заключение соглашения о сотрудничестве с компанией «Россети Тюмень» до 2029 года. Документ скрепили подписями губернатор Югры Руслан Кухорук и генеральный директор энергокомпании Елена Бакланова. Стоит отметить, что за последние 5 лет «Россети Тюмень» вложили в развитие энергосистемы региона около 42 миллиардов рублей, открыли около 4000 рабочих мест и внесли существенный вклад в бюджет. Югра продолжает совершенствовать свою медицинскую инфраструктуру. В окружной столице завершается реконструкция здания в Югорской долине, которое станет современным лечебно-реабилитационным центром, ключевым для восстановления здоровья жителей региона. Ожидается, что объект будет готов к концу года. Ход работы и планы по оснащению обсудили на окружном штабе под руководством заместителя губернатора Азата Ислаева. Помимо этого, на совещании были представлены отчеты о строительстве и модернизации медицинских объектов по всей Югре. В Ханты-Мансийске ведется проектирование перинатального центра, в Белоярском районе – инфекционного корпуса, а в Нефтеюганском районе завершается строительство поликлиники. Сургут готовится к запуску станции переливания крови, возводит здание бюро судебно-медицинской экспертизы и капитально ремонтирует детскую поликлинику. А в Нягане активно строится акушерский корпус с женской консультацией. Второй этап реконструкции городской больницы стартовал в Линторе. Особое внимание уделяется первичному звену. В Октябрьском и Сургутском районах обновляются участковые больницы и поликлиники, а в поселке Высоком приводят в порядок врачебную амбулаторию. Сургутский центр охраны материнства и детства зафиксировал новый рекорд текущего года по числу рождений. 2 июня на свет появились 32 малыша, 20 мальчиков и 12 девочек. Это на одного ребенка больше мартовского достижения. Помимо этого, день ознаменовался присвоением статуса многодетных 11 семьям, что стало одним из ключевых показателей суток. Первый ребенок родился в 1:20, а последний в 23:45. Специалисты центра расценивают эти данные как отражение роста рождаемости и эффективности мер поддержки материнства в регионе. И последнее. Жители Югры предупредили об ответственности за использование питбайков на дорогах общего пользования. В прокуратуре округа напомнили, что такая техника считается спортивным инвентарем и предназначена только для закрытых трасс, специальных площадок и бездорожья. За выезд на улицы и трассы питбайк могут изъять и отправить на штрафстоянку. Вернуть его получится только после оплаты всех штрафов и сборов. А водителю без соответствующих прав грозит штраф до 15 тысяч рублей. Если же техникой управлял человек без удостоверения с разрешения владельца, сумма наказания увеличится до 30 тысяч. Отдельное внимание надзорное ведомство уделило несовершеннолетним. Если за рулем окажется ребенок младше 16 лет, к ответственности могут привлечь его родителей или законных представителей. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, Радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомол. Аккумуляторы от 38 до 230 ампер-часов для американских, японских, европейских авто, спецтехники, мото и водных видов транспорта, аккумуляторы для детских машин, приборов, средств связи и пожаротушения, источников бесперебойного питания. Прием аккумуляторов, бесплатная доставка и установка. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Окружное радио.

0: Реклама.
1: Автолига выручает. По пути меня катает. Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига». Поездки по пути.
2: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
0: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: ты наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится, узнать себя получше, освоить то, что давно хотел, доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
1: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
2: И что ты сделал?
1: А что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
3: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе.

0: городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
1: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
2: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
1: Реклама – лишние расходы.
2: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
3: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
4: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
5: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
6: Помогите найти зубастого продажника.
7: Мне очень нужен четкий программист.
8: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
9: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
10: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
11: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 15 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Антон Хмельнов. Югра и Алтайский край заключили соглашение о стратегическом партнерстве. Ханты-Мансийск обзаведется передовым лечебно-реабилитационным центром. Югорчанам напомнили о правилах использования питбайков. Прямые поставки алтайских продуктов, логистика и новые возможности для отпуска. Югра и Алтайский край расширяют сотрудничество. Для жителей нашего округа, в первую очередь детей и сотрудников северных предприятий, планируют организовать оздоровительный отдых на алтайских курортах. Кроме того, регион готов нарастить поставки сельхозпродукции и природного сырья в Югру. Для реализации планов субъекты совместно проработают транспортное сообщение. Официальное соглашение подписали губернатор округа Руслан Кухоруки, глава Алтайского края Виктор Томенко. Их рабочая встреча состоялась в рамках проходящего сейчас в Петербургского международного экономического форума. Югра продолжает совершенствовать свою медицинскую инфраструктуру. В окружной столице завершается реконструкция здания в Югорской долине, которое станет современным лечебно-реабилитационным центром, ключевым для восстановления здоровья жителей региона. Ожидается, что объект будет готов к концу года. Ход работы и планы по оснащению обсудили на окружном штабе под руководством заместителя губернатора Азата Ислаева. Помимо этого, на совещании были представлены отчеты о строительстве и модернизации медицинских объектов по всей Югре. В Ханты-Мансийске ведется проектирование перинатального центра, в Белоярском районе – инфекционного корпуса, а в Нефтеюганском районе завершается строительство поликлиники. Сургут готовится к запуску станции переливания крови, возводит здание бюро судебно-медицинской экспертизы и капитально ремонтирует детскую поликлинику. А в Нягане активно строится акушерский корпус с женской консультацией. Второй этап реконструкции городской больницы стартовал в Линторе. Особое внимание уделяется первичному звену. В Октябрьском и Сургутском районах обновляются участковые больницы и поликлиники, а в поселке Высоком приводят в порядок врачебную амбулаторию. Жители Сургутского района активно выбирают объекты для благоустройства, которые могут преобразиться в 2027 году. В онлайн-голосовании уже приняли участие более 6300 человек. Свыше 4000 голосов поступило из Линтора, где жители определяют, что обновить в первую очередь парк воинской славы или детскую площадку на улице Назаргалеева. А в Федоровском уже определились более 2300 человек. Они выбирают между новым сквером на Савуйской и детской площадкой на улице Фадеева. Голосование на платформе загородсреда.госуслуги.ру продлится до 12 июня. Принять участие могут все жители старше 14 лет. За последние годы, благодаря программе формирования комфортной городской среды, входящую в национальный проект «Инфраструктура для жизни», в Сургутском районе благоустроили 7 общественных пространств. На эти цели было направлено более 209 миллионов рублей. И последнее. Жители Югры предупредили об ответственности за использование питбайков на дорогах общего пользования. В прокуратуре округа напомнили, что такая техника считается спортивным инвентарем и предназначена только для закрытых трасс, специальных площадок и бездорожья. За выезд на улицы и трассы питбайк могут изъять и отправить на штрафстоянку. Вернуть его получится только после оплаты всех штрафов и сборов. А водителю без соответствующих прав грозит штраф до 15 тысяч рублей. Если же техникой управлял человек без удостоверения с разрешения владельца, сумма наказания увеличится до 30 тысяч. Отдельное внимание надзорное ведомство уделило несовершеннолетним. Если за рулем окажется ребенок младше 16 лет, к ответственности могут привлечь его родители или законных представителей. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, Радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомол. Сальники двигателя и трансмиссии. Сальники и подшипники ступиц и полуосей. Подшипники роликов и генераторов. Подшипники опорные и подвесные. Ступицы в сборе. Крестовины карданного и рулевого вала. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио. Они отвечают за свои слова. Имеют свое мнение. Называют вещи своими именами. Они свои люди. Дневное ток-шоу на Радио Югра.
3: Здравствуйте. Расслабленно сказал Тимур, потому что пятница. Давай тут к концу эфира хотя бы это...
4: Не усни.
3: Не усни, действительно. Здравствуйте, бодрее надо быть. Еще чуть-чуть, еще немножечко поработаем, и потом как, пойдем все отдыхать? Причем, знаете, независимо от того, кто был уже в отпуске в этом году, кто не был. Мы с Тимуром только третий день после отпуска работаем, да, наши слушатели вообще, возможно, в этом году не отдыхали. Независимо ни от каких обстоятельств, пятница рады все, и ждут ее все.
4: Это да. Я сейчас вспомнил приколюшку. Мы же 3 числа вышли в эфир, среду, да. Хотя месяц назад еще до отпуска всем говорили, что выйдем 1 числа.
3: Да.
4: И, ну, в связи с этим пришлось как бы такой извинительный пост делать в телеграм-канале «Свои люди», ну, где, собственно, объяснили, что не получается 1, вот, хоть и обещали, выйдем 3, на что в комментариях один слушатель написал: «Ну да, они свои люди, они отвечают за свои слова».
3: Мы поржали, если честно. Но спасибо нашему слушателю Константину, если он нас сейчас слышит, как раз это ему принадлежит комментарий. Причем он, кстати, деликатно в конце сообщения отметил, что не обижайтесь, это шутка. Но мы бы на самом деле так не обиделись.
4: Ну, в каждой шутке есть доля правды.
3: Ну, конечно, тогда же мы понимаем, что над этой как раз долей правды и смешно в данном случае. А вообще, что я хотела сказать? Про пятницу что-то хотела классное сказать. А, вот что, ты напомнил, что мы вышли после отпуска, у нас начался новый такой, можно сказать, сезон в среду, а среда — это маленькая пятница, и вообще среда пришла, неделя прошла. Можно ли сделать вывод, что как вот встретишь новый сезон, так его и проведешь?
4: Ну, хоть бы, хоть бы.
3: Можно ли сделать вывод, что у нас все недели будут такими же короткими по ощущениям, как эта неделя, да, трехдневная эфирная? Можно ли сделать вывод, что они будут пролетать просто молниеносно, и у нас только среда-пятница, среда-пятница?
4: А тебе вот так хочется. С одной стороны, следующая рабочая неделя четырехдневная, и правда,
3: вот
4: она пройдет
3: уже
4: раньше.
3: Сбывается,
4: уже
3: да?
4: сбывается. С другой стороны, ну, лето же все-таки, да, не хочется, чтобы недели быстро пролетали. Потому
3: а
4: как
3: я про
4: лето.
3: Это и не говорю. Я говорю лишь про то, чтобы рабочие недели были трехдневными. Вот я про о чем. Понимаешь? А вдруг сбудется? А вдруг сегодня у нас выйдет какой-нибудь министр, я не знаю, труда или экономики?
4: На полях Петербургского международного экономического форума
3: и скажет:
4: мы тут с нашими коллегами из Минздрава, из Минфина посчитали и решили, что 3 в неделю — это оптимальный рабочий график.
3: Да?
4: При этом зарплаты сохраняются законодательно за подписью президента. И мы все такие: ура!
3: И я такая говорю: ничего себе, у меня тут вообще волшебный микрофон, настолько все сбывается. Но кроме шуток
4: и,
3: у нас...
4: скажем, хоть бы скорее 30-й год, чтобы заново проголосовать за нашего любимого президента. Спасибо всем. Вот так,
3: ну, кстати, как
4: хотя
3: раз...
4: он заявил о том, что Конституция, ну, Владимир Путин на полях как раз ПМФ.
3: Вчера
4: даже...
3: была большая пресс-конференция, где из разных крупных мировых информагентств присутствовали журналисты. И, кстати, некоторые моменты, которые наш президент в рамках этой пресс-конференции озвучил, мы сегодня также в эфире расскажем.
4: Мы-то все думаем, что в Конституции написано 2 срока. Ну вот, но он говорит, что 30-й год, в принципе, я могу снова пойти на выборы. Конституция мне позволяет.
3: Да, но он говорит...
4: Было бы здоровье. Вот мы и думаем, мы, конечно, пойдем голосовать, но было бы у нас здоровье до 30-го года дожить.
3: Рано, на самом деле. Как сказал президент, отметил, рано задавать такие вопросы, но вот видишь, журналисты западные уже этим интересуются. Понимаешь, даже мы еще не думаем об этом, у нас до 30-го года столько планов и забот и хлопот, над которыми мы, Россия, имею в виду, думаем, да? А западные журналисты в первую очередь спрашивают: ну что, что? Что там в 30-м году у вас? Какие хитренькие. Все, чтобы им наперед знать.
4: Я примерно понимаю, ну, намеки в этом ответе. Я их не буду озвучивать. Есть просто некоторые обстоятельства, которые действительно могут, согласно Конституции...
3: А на самом деле, я как раз хотела сказать, что в рамках вчерашнего своего выступления наш президент затронул тему экономики, о том, что экономика наша развивается, там даже цифры были конкретно приведены. Я вот к чему? К тому, что раз у нас экономика все более-менее неплохо, может, как раз это позволит нам работать меньше.
4: Вот.
3: Но опять же, это...
4: Возможно, именно поэтому, что у нас экономика неплохо, посчитали, например, есть такой товарищ Кирилл Дмитриев, это глава Российского фонда прямых инвестиций.
3: Знаем такого.
4: Заявил вчера, что Россия и США планируют подписать соглашение о продолжении проектирования тоннеля через Берингов пролив.
3: Все правильно.
4: Для тех, кто, ну, как бы в географии плохо разбирается, это если на карту смотреть, где Россия вот здесь вот прям в самом центре.
3: А это не надо выпендриваться,
4: справа,
3: Тимур.
4: Так, далеко справа, и там уже начинается Аляска.
3: Это вот не надо выпендриваться, говорить тут про пролив, надо просто сказать, что хотят построить тоннель между Америкой и Россией. Вот, вот вся мысль на самом деле. И сначала я, когда прочитала это в телеграм-каналах, подумала, ну, может, телеграм-канал не очень хороший, который я читаю, может, не очень он...
4: Но давно же, информацию. Это уже пару лет, да какой это, больше, но вот пару лет активно об этом говорят,
3: знаю,
4: год,
3: но...
4: так сильно плотно, а сейчас говорят, что прям уже готовы подписать соглашение.
3: Все правильно. И сегодня как раз будет подписано это соглашение, меня как раз...
4: Но с кем, интересно?
3: А вот меня как раз это интересует, потому что, насколько мы помним, возглавляет американскую делегацию, у них там министр изящных искусств.
4: Изящных искусств, о котором даже не знают власти США, что он поехал в Россию, понимаете, с кем подписывать.
3: Ну, может быть, он возглавляет делегацию, но не значит, что он будет главный.
4: Или, знаешь,
3: мы
4: показали карту, говорят, смотрите, вот здесь вот получается дорога, вот так вот, где Анадырь, там ее нет сейчас, ну сделаем. От Якутска, короче, протянем 2500 километров по прямой вот так вот дорогу до Берингового пролива, потом 110 километров туннель.
3: Угу.
4: Ну, как бы...
3: Именно столько как раз по...
4: Это... Второй рекорд получается, да? Столько... И потом вам там еще останется, вот, получается, от Аляски тоже до Канады как-то дорог до, по крайней мере, Анкориджа протянуть. Ну, вот в целом это реализуемо. И вот этот вот министр по изящным искусствам говорит, какая изящная карта.
3: Недаром меня позвали сюда. Очень изящные решения принимались.
4: Изящные линии на этой карте начерчены.
3: Ну ладно, кроме шуток, я уверена, что уже в ближайшие часы появится эта информация, кто подписал это соглашение, с кем и для чего, и, может, какие-то вообще подробности, потому что в октябре прошлого года, когда впервые от нашей стороны, да, от России, тот самый Дмитриев предлагал построить этот туннель, он даже уже дал ему такое неофициальное пока рабочее название, «Тоннель Путина-Трампа», вот так вот он его называет.
4: Ух ты!
3: Но это вряд ли переживется как официальный, хотя кто знает, если они реально построят этот туннель в ближайшие годы, и это реально будет туннель Путина-Трампа, потому что при двух этих президентах такой тоннель появится. Ну, не
4: поедем мы. Представляете,
3: Трамп тогда...
4: Льготный отпуск. Я спрашиваю, где будешь отдыхать? Буду отдыхать в Берингово.
3: На Аляске.
4: Возле Берингового пролива. И на машине. Как поехал. И едешь себе, едешь.
3: На самом
4: форточку
3: деле,
4: открыл, ветерок, волосы назад развивает. Красиво.
3: Сомнения вызывают у многих экспертов строительство этого туннеля. Зачем, для чего, почему, сколько деньжищ туда будет вложено, и есть ли сейчас вообще необходимости вкладывать такие деньжища именно в этот проект, а не в какие-то более важные для нашей страны. Но это ладно. На самом деле, пока они подписывают лишь соглашение о начале...
4: О продолжении проектирования.
3: О проектировании, да. То есть это не значит, что они завтра пойдут уже строить там. Просто на бумаге пока будут там что-то...
4: Чертить.
3: Думать вообще, насколько это реально. Мне кажется, они через годик... подчерчения скажут, ну, это нереально, и бросят эту идею. Возможно, а может и нет, кто же его знает. Но Трамп...
4: А может быть, проект устареет через год, и нужно будет заново его чертить.
3: И такое бывает.
4: Я просто знаю один объект на Ямале, ну, в городе Ноябрьске был лет 15, вот там проектно-сметную документацию каждый год составляли.
3: Все правильно.
4: Каждый год она устаревала, каждый год по-новому чертили.
3: Что там сейчас с этим зданием?
4: Снесли,
3: наконец-то, спустя 15 лет. Ну, ладно.
4: Губернатор сменился, пришел, говорит, ну, что вы уже прикалываете 10 лет, надо сносить. На что? Что ты... Как ты думаешь, что произошло после этого? После принятия решения о сносе?
3: Нужна была...
4: Проектно-сметная документация.
3: Чтобы снести. Все правильно. А все у нас через бумаги. Дональд Трамп осенью прошлого года назвал идею строительства туннеля интересной. Угу. Вот и сейчас, собственно, кто-то из их делегации должен это соглашение подписать. Интересное. Изящное. Ладно, это опять все ПМФ. Вот как только приходит этот ПМФ, Международный экономический форум в Петербурге, так все, и других новостей как будто и нету. А у нас, между прочим, очень много новостей в округе.
4: Да.
3: Кстати, интересно, но часть этих новостей тоже связана с ПМФ. Ладно, вернемся к этим новостям обязательно сегодня, в течение эфира. Сегодня, кстати,
4: заключительный день же, по-моему, да, сейчас идет. Или завтра заключительный день ПМФ. Надо посмотреть.
3: Ты знаешь, официально, по-моему, сегодня, ну ты глянь на всякий случай, при том, что новости с полей ПМФ начались еще до его открытия и будут продолжаться еще несколько дней после закрытия.
4: Ну да, по шестое.
3: Что...
4: Шестое это завтра. Завтра, интересно, будут прям плодотворно работать.
3: Конечно. Завтра же вообще у нас очень большой праздник в стране. Он отмечается ежегодно в день рождения Пушкина, 6 июня. Это день не только день рождения нашего Александра Сергеевича, но и день рождения русского языка. Во всем мире будет отмечаться этот праздник, а мы-то, понятное дело, в первую очередь. Сегодня, кстати, в связи с этим поводом есть тоже интересная информация. Обо всем этом в ближайшие 4 часа расскажем вам мы. А кто мы? Тимур, Полонин, Марина, Шкельникова, свои люди. Кстати, вот мы с тобой сидим тут ла-ла-ла, ла-ла-ла, и даже не видим, что у нас уже моргают наши мессенджеры, сообщения приходят от слушателей. Так, здравствуйте. Лаконично написал Александр. Спасибо, Александр. И вам, пожалуйста, здравствуйте. В смысле, здравия желаем. Будьте здоровы, пожалуйста, все наши слушатели. Ольга поздравляет нас с пятницей и говорит, что это же старинный русский праздник сегодня. 3 дня празднуется. Сегодня, завтра и послезавтра.
4: Угу.
3: Да, Ольга, мы с вами в одних рядах. Мы тоже пятницу 3 дня обычно отмечаем.
4: В понедельник отцепной.
3: Только на работе, да, причем у всей страны. До обеда так точно. Лучше в офисы, в кабинеты не заходить никому. Так, ну и Алексей нам тут пишет уже не просто здравствуйте и приветы, а самые настоящие инфоповоды кидают. Кстати, и про это мы тоже сегодня поговорим, Алексей, то, что вы кинули. Ладно, давайте будем номер телефона напоминать, да, Тим?
4: +7 950 510 66 66, 15:15 на часах, самое время загадать желание, чтобы если тоннели проектировались, то потом непременно строились,
3: да,
4: а не просто оставались на бумаге.
3: Но все-таки строились тогда, когда они жизненно необходимы, а не
4: там, знаешь,
3: ради баловства.
4: На Дальнем Востоке, ну, новый мегаполис, я даже название придумал,
3: И, кстати,
4: новые Васюки.
3: Почему Васюки?
4: Есть там 12 стульев.
3: А, поняла.
4: Новый Васюки станут Москвой.
3: Причем я уверена, что в России муниципалитетов с названием Васюки, новые, старые Васюки, прочие Васюки, мне кажется, ну, с десяток можно найти. Вот. А по поводу Америки и отношений, сегодня также все федеральные СМИ пишут, что возобновилось почтовое сообщение с Америкой. 4 года, ну, почти 4 года, чуть меньше, не отправляли ни они, ни мы им, потому что они наложили санкции. Вот сейчас, ну, гораздо проще, на самом деле, будет тем, кто заказывает какие-то, в первую очередь, одежду, обувь, там, технику из Америки часто, и будет все это проще. Вот. Это еще один момент такой, знаешь, как сказал этот американский чиновник, оттаивание.
4: Mm-hmm.
3: А еще у нас 1 июля будет матч хоккейный между российской и американской сборными, на что тоже все американские чиновники говорят, это матч, который покажет, что отношения между нашими странами оттаяли. Думаю, господи, вот.
4: Ладно, тогда давайте я тоже своего накручу, чего-нибудь честно фантазирую. А вот начало чемпионата мира по футболу, который пройдет на американском континенте, в частности, страна-хозяйка выступает США, приходится на 12 июня, я больше скажу, на полночь 12 июня по нашему
3: на
4: времени.
3: На День России?
4: На День России, видишь, приурочили ко Дню России начало чемпионата мира.
3: При том, что Россия не участвует в чемпионате.
4: Это момент оттаивания.
3: Вот они бы оттаяли, если бы пригласили Россию поучаствовать в чемпионате мира. Причем без всяких отборочных.
4: Просто приезжайте,
3: сыграем, ребята. Ну что вы? Вы и так все в 2018 году всем доказали. Испанцев победили. Вы, по-моему, уже теперь пожизненно просто имеете привилегию участвовать без всяких отборочных игр.
4: А прикольно было бы, если бы реально, ну то есть, может, даже не в составе команды, а чтобы можно было выйти, например, на замену там за Кабо-Верде, допустим.
3: О!
4: Ну, к примеру.
3: Блох такая, знаешь, один за всех и все за одного.
4: Честно, вот как вот приходишь, ну, взрослый, ты взрослый человек, идешь мимо там площадки, молодежь играет, и говоришь, можно залететь там на замену, просто мячик попинать? Ну, так же, чтобы.
3: Это во всех дворах России происходит.
4: Хотите, на воротах постою, говорит Игорь Акинфеев.
3: Ну, кстати,
4: на что панамцы говорят, ну давай, почему нет?
3: И впервые в истории Панама выиграет Великобританию. Они же снова в этом сезоне будут играть, да?
4: В этом чемпионате. С Бразилией вот играли товарищеский матч, по-моему, 6-2. Причем 2 гола-то забили.
3: Молодцы. Ладно, мы тут, знаешь, фантазер ты меня называла, вот эта песня про нас. Только с тобой уже нафантазировали, а ведь только впервые вышли в эфир в рамках этого эфира. Давай дальше без фантазии, чисто по факту.
4: Давай.
3: Да, новости, как мы должны это делать.
4: Тем более, что подкидывают темы для разговоров, часто. Вот Александр Новоганск пишет, вчера был на велопрогулке, больше 500 километров накатал. Мы историю про велосипеды расскажем.
3: Мы вчера ездили
4: смотреть и присмотрели, но не купили. Вот почему?
3: Расскажем.
4: Алексей из Междуреческого пишет, у нас начинается гроза. Всем быть бдительным, внимательным, не ходить под деревьями, под высокими.
3: Правильно.
4: А то вдруг попадет.
3: Правильные рекомендации от Алексея. Ну и, кстати, я бы тоже не против грозы. Отправьте ее к нам в сторону Ханты-Мансийска, пожалуйста. Хотя, я не знаю, мне кажется, я сейчас за всех говорю, жители Ханты-Мансийска. При этом не факт, что все мы хотим грозу, но я бы с удовольствием вот эти раскаты послушала. И дождик, после которого свежу, я бы тоже с удовольствием на улице наблюдала. Так, ладно, у нас музыка далее. Вернемся буквально через 8 минут.
0: Свои люди.

0: не стой! Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
1: Мы тщательно выбираем продукты на полке магазина. Мы щепетильно подбираем запах духов и фасон шарфика. Мужчина, не шарфик. Подойди разумно к этому выбору. Сведи риск заражения ВИЧ к нулю. Презерватив может стать надежной защитой.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио «Югра».
1: Вот эта вот песня, которая только что была в эфире, Maroon 5 ее исполняет, она, когда я была студенткой, стояла у меня на будильнике. И я вот с тех пор...
2: Глаз дергается,
1: у меня
2: да?
1: реально глаз дергается каждый раз, когда я ее слышу, хотя песня прекрасная, но я ее вот просто, знаешь, у меня такие флешбеки со студенчества, что надо куда-то вставать, идти, и это жутко.
3: Поговорка, хочешь разлюбить песню,
1: да.
3: похоронить ее для себя, вот поставь на будильник.
1: Вот как раз хотела сказать, не повторяйте мои ошибки, но я сама эти ошибки не усваиваю, потому что прямо сейчас у меня на будильнике стоит песня, которую я вот месяц назад для себя открыла, она мне дико нравится, и вот она у меня на будильнике уже неделю. И если честно, я реально тоже начинаю уже потихонечку раздражаться. Зачем я это сделал, я не понимаю. Такая классная песня. А я даже не смогу тебе сказать, это какая-то иностранная песня.
3: Ну ладно, не говори.
1: Непопулярных артистов.
3: Который ходит целую неделю, поет вот это. Она танцует под шаде.
1: Нет, эту песню я не пока
3: прямо
1: не...
3: Прямо на мне.
1: Нет, эту песню, кстати...
3: Танцевать мне.
1: Да не, ну не так ты поешь, короче. Эту песню, кстати, на мое удивление, мало того, что она вот на Яндекс.Музыке, по крайней мере, пару дней назад была номер один, не знаю, как сейчас, она удивительно разошлась по всем соцсетям. И вот, например, если зайти в сторис в моем Телеграме, у меня там совершенно разные контакты, и молодежь в виде там моих племянников, их друзей, и мои там коллеги и друзья моего возраста, и люди постарше, и вот почти там каждый второй ставит сторис под эту музыку, что говорит о том, что она разным нравится поколениям. Вот что для меня стало большим открытием в этой песне. Потому что очень много музыки, на которой сейчас в топе на Яндекс.Музыке, она в основном за счет молодежи как-то туда вверх рейтинг рвется. Но вот эту полюбили и люди даже и там за 50, в том числе. Но это по моему окружению сужу. А так, конечно, на вкус и цвет, как говорится, вся музыка разная. Давай к новостям перейдем, потому что Петербургский экономический форум, это же не только про экономику. Я бы вот хотела тему демографии затронуть. Она активно обсуждается вот за последние сутки. Очень много новостей, связанных именно с деторождением, с поддержкой семей. Для меня в очередной раз стало удивлением, что здесь каким-то образом засветилась компания «Валберис». Сейчас расскажу. Я просто не знала. Может быть, и как-то, и да, может быть, наш регион начнет с ними сотрудничать в этом плане. Хотя мы и неплохо сами справляемся, но пока что вот два региона уже, это Тамбовская область и Удмуртия, подписали с Валберис договор. Вот Удмуртия буквально накануне, вчера на полях ПМФ.
3: Так даже интересно, о чем?
1: У них, получается, совместный проект по развитию демографии. То есть Валберис предлагают российским регионам этот проект заключить соглашение и проект развивать. Там несколько пунктов. Я тоже, честно говоря, удивилась, когда заголовки читала. Думаю, а как это интересно, Валберис помогает демографию развивать. А там все, на самом деле, стандартно. Во-первых, они обеспечивают семьи, где дети рождаются таким, знаешь, набором...
3: Сертификат, типа, да?
1: Не сертификат, а именно набором вещей для первых... месяцев жизни малыша. То есть все, что необходимо.
3: Они по-разному в разных регионах называются. Подарок новорожденному.
1: Да, там, у нас, кстати, в Югре тоже есть такие такой момент. И в некоторых регионах, где нет финансовой возможности это позволить, да, ну, из бюджета взять денежку, вот, пожалуйста, они заключают договор с Татьяной Ким, она лично подписывает эти документы.
3: Ну, из своего кармана выплачивает. Почему говоришь, если нет у региона возможности финансово заключать, они же все равно финансируют эту программу.
1: Ну да, регионы. Но там как-то складчину все это делается на самом деле, и самое большое, как бы, большое преимущество этой программы, как говорит Ким, то, что туда входят товары исключительно российских производителей. Они еще и поддерживают наших отечественных производителей, вот этих детских товаров. Плюс ко всему, Валберис в этих регионах, где они заключили соглашение, модернизируют и обновляют медицинские учреждения, перинатальные центры, роддома и так далее. И
3: ремонтируют... их в розовый?
1: Ну, это уж совсем ты мелко берешь. Как они говорят, прям даже капитально ремонтируют, если необходимо. Плюс ко всему...
3: С обязательным условием, что пункт выдачи там открывается.
1: Нет такого. Если что, Тимур сейчас выдумывает на ходу. Но шутка зачетная, ладно. Плюс ко всему покупают современное оборудование для женских консультаций и родильных домов. Вот так вот. Представляешь? Я впервые об этом слышала, но два региона уже этой программой воспользовались. Здорово, когда большой бизнес помогает. Почему нет? Это, мне кажется, правильно. На благо своей родины работает этот большой бизнес. Плюс ко всему, на полях ПМФ вчера очень много про демографию говорила Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации. У нее очень много разных предложений было. Некоторые самые, как мне кажется, интересные, я сейчас расскажу. Но самая такая мысль, которая зацепила многих журналистов почему-то, ну, наверное, потому что у Матвиенко всего один ребенок, сын, насколько я помню, и он, да, кстати, бывший муж певицы Зары. Не знаю, почему брак у них распался, красивая пара была в свое время.
3: Закрыли Зару.
1: Ну, ты что сегодня это, пятницу поймал, что ли? Сидит, он шутит. Певица Зара, на самом деле, классная. Не знаю, мне она очень нравится. И красиво у них была семья, распалась. Но не суть. А вот Валентина Матвиенко вчера призвала измерять успех россиян не по количеству заработанных денег или домов, или машин, а по количеству детей, которые родились в семье. Вот там, где много детей, там успешная семья. А где много денег, а детей нет, это неуспешная.
3: Вот этих успешных каждый день показывают практически по Первому каналу передачу «Мужское и женское».
1: Ну, не все такие многодетные
3: все
1: у нас,
3: такие,
1: это единички.
3: Но это нельзя так под одну гребенку, мне кажется.
1: Хорошо, здесь, конечно...
3: Успех проявляется, на, ну, правда, не
1: на
3: в деньгах.
1: На разных уровнях, я понимаю.
3: Хотя, казалось бы, вот только... Это, все, это же такая, знаете, поговорка, да? Только богатые люди убеждают, что не в деньгах счастье. Да? И, ну как это вообще?
1: А бедным в это с трудом верится, да?
3: Да мне вообще не верится.
1: Проверить хочется на своем опыте, что не в деньгах счастье, да?
3: Типа...
1: Дайте 10 миллионов, я хочу проверить, да, что действительно не в них счастье. Вот, ну
3: и... Ношу на себя эту, взвалю и пойду проверять.
1: Я, конечно, понимаю, что вот эту провокацию, сразу за нее схватились многие СМИ и телеграм-каналы, и все сразу стали говорить, ну как может Матвиенко к этому призывать, если сама только одного ребенка стране подарила?
3: Не, ну тут можно ответить, сколько Бог дал, столько и родилось.
1: Мне кажется, не надо на самом деле лезть там в чужие семьи, считать количество детей, может быть, по медицинским показателям, да, не получилось больше. Может, еще какие-то были обстоятельства. Но не суть. Что предложила Матвиенко? На самом деле, у нее было несколько предложений. Одно из них — это создавать на предприятиях российских службы знакомств.
3: На себя эту функцию отдел кадров возьмет.
1: Я ж не
3: Они
1: знаю.
3: Всегда в курсе, кто замужем.
1: Кто развелся.
3: Кто развелся.
1: Да-да-да. Кто как, кто по знаку зодиака, кто кому подойдет.
3: У кого когда в отпуск.
1: Да, можно, кстати, совмещать как-нибудь.
3: Ну, смотрят, раз, вот одинокий, и она одинока, и отпуск у них совпадает в мае. Надо их как бы, пусть они вместе куда-нибудь поедут.
1: В санаторий бесплатные путевки.
3: Вот это вообще классная идея.
1: Да.
3: Если бы у организации была возможность отправлять, ну, в санатории при организации.
1: Есть такие организации в стране у нас.
3: Ну, это классно же.
1: Их мало, но они есть, Тимур.
3: Или
1: ты прекрасно знаешь.
3: Или можно, как в школе, знаешь, рассаживать по партам вместе. Ну,
1: да.
3: Типа, смотришь, что двое одиноких перевели в один кабинет.
1: Ну, на самом деле, о чем говорит Матвиенко, я с ней отчасти согласна, потому что предприятие, где условно 30 человек, понятно, что там все друг друга знают. Но есть же крупные компании, где по 1000, по 2, по 3000 человек, да, трудятся и работают, и, может быть, не знают даже, что там вот есть холостой мужчина или девушка свободная. Она говорит, что в идеале надо сделать так, чтобы работодатели проводили какие-то вечера, корпоративы, спортивные соревнования, куда бы выезжал коллектив весь. И, ну, и там могли знакомиться сотрудники. Ну, в целом, почему нет? Она говорит, что это не надо на государственном уровне обсуждать. Она просто предложила работодателям подумать над этим, подумать.
3: Представляю, руководитель, да, какого-нибудь направления или отдела. Говорит, так, ребят, у нас сегодня тимбилдинг будет.
1: Да.
3: Или это, нет, совещание. Будем крутить бутылочку.
1: Ну, а на кого покажет, что...
3: Ну, холостых только приглашаем.
1: То есть целовашки все-таки?
3: Целовашки.
1: Или кто на кого покажет, тот за того
3: целовашки
1: работу делает? Ладно, это на самом деле так, она просто в качестве предложения. Отчасти почему нет, да? Если особенно руководство знает, что у нас там 500 человек в коллективе, и 200 из них молодые ребята и девчата, которые не замужем, не женаты, может дать им возможность пообщаться, а вдруг, правда, вот под боком ходит твоя судьба, а ты не в курсе,
3: я
1: да?
3: Я единственное не понимаю, а когда мы перешли вот из ранга «у нас осуждаются трудовые отношения и отношения», ну, то есть имеется в виду...
1: Служебные романы?
3: Служебные романы.
1: А никогда у нас в стране не осуждались,
3: ну,
1: они?
3: Ну, это корпоративная этика. Есть еще такое понятие у госслужащих, например, тоже в рамках корпоративной этики, начальник, например, и подчиненные, они не должны быть в каких-то близких, родственных отношениях,
1: но
3: чтобы
1: закон...
3: не было пересечения конфликта интересов.
1: Да, это уже коррупционное законодательство отчасти, да, здесь работает?
3: А так получается, мы, если насоздадим пар, они же могут по-разному образоваться. Может быть, начальник там подженится на секретарше, к примеру. Это уже как бы конфликт интересов.
1: Поверь, их знакомить не надо. Они всегда и так в соседних кабинетах чаще всего работают.
3: Я утрирую.
1: Да, я поняла. На самом деле, про служебные романы, мы даже с тобой в прошлом году, я помню, в эфире поднимали эту тему, и согласно соцопросу, у нас он проводится, по-моему, раз в год стандартно, россиян спрашивают про отношение к служебным романам. Почти 60% россиян не против служебных романов. То есть у нас в обществе лояльно к этому относятся.
3: Ну и Валентина Матвиенко что предлагает? Значит, организации будут там выходить на корпоративы, еще что-то, еще куда-то, а она не думает, что этим самым мы подтолкнем семьи, которые уже состоят в браке, к вообще расставанию.
1: Это ужасно. Тогда давайте только холостых туда приглашать. Ведь... Вечеринка для холостых.
3: Ну, кто-то поднимал статистику, вот эти новогодние корпоративы.
1: Да.
3: Количество созданных семей равно количеству разрушенных семей, хотя бы после этих корпоративов. Потому что вот я... Одни корпоративы.
1: Да.
3: Количество созданных семей равно количеству разрушенных семей, хотя бы после этих корпоративов. Потому что вот я все, что слышал о корпоративах,

0: количество вот этих компаний у нас в стране сейчас, кстати, не нравится мне эта тенденция, безумно нравится. Более того, у нас даже в Югре уже есть такие компании, про это сейчас расскажу чуть позже. А Матвиенко предлагает бизнесу активнее поддерживать семьи с детьми и выплачивать сотрудникам хорошую такую мотивационную сумму за рождение, например, первенца или второго или третьего ребенка. И говорит, что уже сейчас у нас в стране больше 100 предприятий, слышишь, больше 100, которые выплачивают по 1 миллиону рублей за рождение первенца. Я, кстати, знаю компании, которые выплачивают за рождение третьего ребенка, ну, то есть, как бы, мотивируют многодетность, чтобы семьи становились многодетными. И, как я уже сказала, у нас даже в Югре есть такие предприятия. Вот буквально в начале июня появилась информация о том, что одна организация будет также платить 1 миллион рублей своим сотрудникам за рождение детей. Что это за компания и какую сумму, давайте расскажу уже.
1: И за что? И кто уже получил? Есть даже такие данные.
0: Или получит совсем скоро.
1: Уже выдали.
0: А, уже выдали даже?
1: В день защиты детей первый сертификат на 1 миллион рублей
0: классно.
1: Был передан
0: столько
1: сотруднице.
0: Столько интриг, все расскажем после музыки.
2: Свои люди.

0: Реклама.
1: С Автолигой все смогу. Машину быстро закажу. Скачай сейчас и посмотри. Все доставляет по пути.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
3: Если мои дети будут чаще гулять, у них будет больше друзей.
4: Мечтайте без «если». В жилом районе Беринг, в Тюмени, дворы как место приключений. Юкольники, вулканы и камчатский краб за окном. Дома без «если» от «Энка». Выбирайте планировки на enko.ru.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Энка». Беринг, квартал на Камчатской. Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.

0: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет вечеринка в лесу, кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
2: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио «Югра».
1: Ну что ж, продолжаем тему для тех, кто к нам только присоединился. Я вот до музыки и рекламы говорила, что вчера на полях ПМФ Валентина Матвиенко призвала российский бизнес активнее мотивировать, скажем так, своих сотрудников денежными выплатами, если в семье рождается ребенок. Первый, второй, третий, тут уж кто на что гораст, как говорится. И сказала, что у нас в Югре уже есть такие примеры. Очень круто, что они у нас есть. Но, опять же, я понимаю, что если бы не было сейчас, вот знаешь, бизнес... Ну, сколько было повышений налогов, каких-то новых пошлин, всяких выплат, я не знаю, сборы, платежи и так далее. Если бы не вот это все, наверняка больше же бы компании смогли себе это
2: так,
1: позволить.
2: Не так легко, да, сейчас живется.
1: Ну, то есть у многих компаний, они, может, и хотели бы поддержать своих сотрудников, но у них просто нет на это финансов, да. Плюс ко всему, они и так уже отдали государству много там через НДС, через налоги на прибыль там и все остальные сборы и так далее. И... Говорят, вроде как и на этом уже вложились в социалку. Дайте уже люди сами бы, да, через эти налоги. Но, тем не менее, у кого есть возможность, те и помогают. У нас вот, например, в Югре государственная компания «Северавтодор». Это крупнейшее предприятие в сфере содержания и эксплуатации дорог у нас в округе. Они как раз вот приняли решение поощрять своих сотрудников, но не при рождении...
2: Они давно уже поощряют своих сотрудников. У них было 100 тысяч рублей за рождение третьего ребенка, четвертого-пятого.
1: Любого, на самом деле. Нет, третьего. Я просто вот сегодня читала на ТАССе, агентство ТАСС пишет, что «Северавтодор», у них и раньше была единовременная материальная помощь в размере 100 тысяч рублей при рождении или усыновлении ребенка. Я так поняла из контекста, что неважно, какой по счету ребенок. Но, тем не менее, 100 тысяч рублей раньше они платили. Сейчас же, если кто-то из сотрудников, да, у них в семье рождается третий ребенок, то есть семья становится многодетной, в этом случае уже будет выплачивать компания своим сотрудникам 1 миллион рублей.
2: Не, может и так. Типа 100 тысяч за любого,
1: да,
2: за третьего ребенка.
1: Ну, по крайней мере, ТАСС пишет так, а вообще можно... Это наши ребята. Это можно новость... позвонить им, спросить и уточнить.
2: Новость, на самом деле, появилась после 1 числа и после встречи федерального уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой Беловой, которая с президентом пообщалась и, соответственно, ему рейтинг представила. Там Югра вошла в топ-5. Ну и вообще про защиту детей в целом будем говорить
1: в эти выходные. Завтра дважды выйдет программа «Важен каждый» и в воскресенье также. Завтра, кстати, в полдень она выйдет. В повторе еще в 8 вечера и в воскресенье дважды прозвучит. Вот там мы как раз пообщались, но не с уполномоченным по правам ребенка в России, а с уполномоченным по правам детей у нас в Югре. Людмила Низамова, мы с ней встретились, пообщались. Большое интервью на тему защиты детей. Вообще, как у нас в округе обстоят дела, связанные с вопросами сиротства и с вопросами, когда родители делят своего ребенка, вообще как часто у нас нарушаются права детей, по каким случаям звонят уполномоченному. На самом деле много интересного рассказала нам Людмила Низамова. Вот в выходные можно послушать результат этой беседы. Нам было любопытно узнать много чего нового, правильно? Ну вот, «Северавтодор», в общем, 1 миллион рублей теперь платят за третьего ребенка своим сотрудникам. И, кстати, у них компания
2: говорит,
1: работает...
2: платит, предоставляет сертификат.
1: Хорошо. В любом случае, 1 000 000 рублей. Более того, эта выплата, она не будет облагаться налогом на доходы физических лиц и страховыми взносами, то есть 1 000 000 чистыми. Вот. И, кстати, в «Северавтодоре» работает около 2000 человек. Такая, ну, большой коллектив. Это вот как раз про такие большие коллективы я говорила несколько минут назад, что вот в таких бы компаниях, да, как раз встречаться чаще на каких-то корпоративных мероприятиях, чтобы семьи образовывались. Это Валентина Матвиенко предлагает. Ну, и вот, собственно, как уже сказал Тимур, первый такой сертификат, первая такая выплата уже нашла своего обладателя, потому что как раз-таки летом сейчас сотрудница этого предприятия родила третьего ребенка, дочка у нее родилась, вот и уже, можно сказать, 1 000 000 пошел по назначению.
2: Наталья Петрова зовут.
1: А, да, я вот, ну, как бы, видишь, ты из одного источника берешь информацию. Я брала Стаса, видимо, Стас опустил имя.
2: У меня мощнее источники.
1: Конечно, они же местные, они же
2: родные. Не стесняются
1: родные.
2: Ничего.
1: Правильно, да, Китас не стесняется.
2: Просто кто, например, ну вот, для ТАССа Наталья Петрова,
1: вот,
2: это имя...
1: Да,
2: что-то
1: они,
2: говорит,
1: они
2: нет,
1: федеральные журналисты. Нет, конечно. А для нас говорит. Это наша землячка. Наталья, если вы нас слышите, ну, вам привет большой. Ну, и всему «Северавтодору». Кстати, я почитала, у них там действительно в компании много других мер поддержки для детей. Так что, кто на что гораст. Здорово, что есть у нас предприятия, у которых есть финансовая возможность помогать своим сотрудникам во всех смыслах. Это приятно. Ну, и, кстати, еще приятно, что у нас в целом Югра сейчас, можно сказать, с точки зрения демографии, только в положительном ключе. на всю страну гремит, потому что вчера вечером Тимур мне тоже репостнул одну новость, которой я дико порадовалась. У нас абсолютный рекорд в Сургуте был установлен за минувшие сутки. Там на свет появились 32 новых человека.
2: Ну, не знаю, как за минувшие сутки, но рекорд за сутки был установлен.
1: За сутки, да. Ну, получается, новость появилась вчера, соответственно, наверное, за позавчерашние сутки. Ну, короче, 32 новых югорчанина появились на свет. Это, получается, 20 мальчиков, 12 девочек. Все-таки мальчишки нас это обгоняют, да? Традиционно уже, по-моему, не первый год мальчишек рождается чуть больше, чем девчонок. И даже вот этот суточный рекорд тоже больше за мальчиков, получается. А за мальчиками.
2: Я не знаю, как это работает. Есть определенные приметы.
1: Да, мы говорили уже
2: миллион раз. Не будем, да, повторяться. Но когда мальчиков на свет появляется больше, это же не только в рамках Сургута, или в рамках Югры, или в рамках России. В целом в мире такая тенденция пошла.
1: Ну, ты знаешь, если будет много мальчиков... Во-первых, мужчины живут меньше по статистике, да?
2: Начинается.
1: Поэтому пусть рождаются побольше, почаще, здесь, чтобы какое-то равенство хотя бы было.
2: На свет уже грустно, о чем ты говоришь.
1: Ну и к тому, что, чтобы равенство МЖ как бы хотя бы там не сильно было, большой отрыв, чтобы поровну у нас как-то было, да? Ладно, я про что хотела сказать, что помимо того, что рекорд вот за сутки был установлен в Сургутском центре охраны материнства и детства, мы этому центру также передаем большой привет, потому что не раз общались с врачами из этого центра, с представителями, да, этой медицинской организации в эфире, каждый раз нас удивляют, восхищают, на самом деле.
2: Смотрите,
1: медики.
2: 32, да, человека появилось на свет, и 11 многодетных семей образовалось. То есть получается, что из 32 каждый третий — это третий ребенок.
1: Все правильно, то есть 11 детей из этих рожденных, они стали третьими по счету, соответственно, сделали свои семьи многодетными, так что плюс 11 многодетных семей всего-то за один день. И это только в рамках одного нашего Сургутского центра охраны материнства и детства. Я уж не беру в расчет другие, да, медицинские организации, где также рождаются дети ежедневно, на свет появляются у нас в Югре, поэтому вот такие приятные новости всегда радостно рассказывать, хочется ими делиться. Ну и, кстати, как отмечают также...
2: Ну, скептики найдут и в этих новостях какую-нибудь подоплеку. Здесь же
1: а
2: нужно...
1: зачем ее искать? Это просто хорошо. Новые люди
2: нужно
1: появились
2: все,
1: на
2: Марина,
1: свет.
2: Анализировать.
1: Новые люди появились на свет. Что тут плохого? Вот только попробуй мне сейчас назвать что-то плохое.
2: Все очень хорошо.
1: Ну и все, и прекрасно. В общем, из интересных деталей, да, еще стало, как сказали в центре, рекордный день открыл, можно сказать, да, в кавычках, мальчик весом 3,5 килограмма, почти чуть меньше, да, и завершил смену тоже мальчик, только уже там свыше 4 килограммов, богатырь родился. Так что мальчики смену как бы... Как это у вас там смена? Ну,
2: пост дал, пост
1: принял. Вот, пост сдал и пост принял, все за мальчиками. А девчонки где-то там между ними как раз родились.
2: Ты пока про медицину, не знаю, куда притулить эту новость.
1: Вот потом расскажешь, у меня еще есть медицинские новости. А я как раз про тему деторождения и так далее. Еще у нас одна история. Одной строкой буквально скажу. Художник из Нижневартовска получил президентский грант на создание мурала о семье. Сейчас расскажу, чем меня эта новость привлекла. Дело в том, что в Нижневартовске, напротив как раз родильного дома, где часто папы оставляли, там, в общем, у них есть здание поликлиники, которое как раз окна родильного дома выходит туда. Угу. И они на этой стене часто оставляли надписи.
2: Спасибо за сына.
1: Да, спасибо за сына, за дочь, какие-то рисунки рисовали, милые надписи и так далее. И, собственно, всегда был спор между горожанами и, скажем так, руководством больницы и вообще администрацией. Они думали, насколько это правильно, неправильно, потому что ее потом, эту стену, ежегодно закрашивали в белый цвет, но отцы молодые, не очень молодые, все равно шли туда и рисовали. Короче,
2: интересно,
1: такая вечная борьба.
2: Какие надписи были? Были надписи типа «Люда, где у нас чистые носки?» Вот,
1: ну, это вряд ли. Уж все-таки современный век. По телефону можно позвонить, узнать, да, где чистые носки в доме. Ну и, в общем, вот этот художник нижневартовский, Андрей Ольховский его зовут, также передаем привет, если нас слышит Андрей. Он выиграл грант президентский, и сейчас, собственно, на деньги, вырученные, да, полученные в рамках этого гранта, он сделает красивый мурал как раз на тему деторождения и постарается вот этот вечный конфликт уладить. То есть там будет, он пока еще не знает, что конкретно там будет, но он постарается сделать так, чтобы у отцов как бы не было больше желания изрисовывать стены. Все-таки это, наверное, не совсем правильно, да, вот так вот городское имущество портить каждый год. И при этом у них будет возможность через вот эти какие-то там рисунки, надписи, я уж не знаю, что будет,
2: можно
1: выразить свои чувства.
2: Большую надпись пишешь: «Любимая, спасибо за». Угу. А затем одна такая строчка горизонтальная и вторая строчка горизонтальная. Два трафарета, ну, например, там сердечко и звездочка. Сердечко — это девочка, звездочка — это мальчик. И дорисовываешь. Родился мальчик, звездочку дорисовал.
1: Пришел с трафаретом, дорисовал.
2: Да, родилась
1: девочка. Ну, это Тимур уже, конечно, тут
2: это фантазирует. Уже, это уже арт-объект получился, знаешь?
1: Да.
2: И такой можно подвешать, короче, то есть три цепочки. На одной цепочке трафарет со звездочкой, на другой цепочке трафарет с сердечком, а на третьей цепочке баллончик с краской, чтобы ты сразу на месте
1: смог... Ну, там еще двойня, тройня бывает и так далее.
2: Ну, рисуй сколько
1: хочешь. А вообще, можно просто за сына, за дочь, и либо, в зависимости от того, кто родился, как бы закрывать одну часть, а вторую открывать. Ну, на самом деле, ты банальщину, я банальщину предлагаем сейчас, потому что там будет не просто какая-то надпись, там будет произведение искусства, все-таки это мурал, это грант, это явно будет продуманное что-то, но мне будет любопытно посмотреть на результат. Кстати, не первый год боролся вот за эту возможность художник из Нижневартовска, 6 лет ему потребовалось, наконец-то он получил на это сейчас возможность, и он говорит, я за 6 лет столько уже всего там передумал, поэтому я прям желаю удачи и вот этого вдохновения творческого. Я думаю, уже этим летом мы все вместе посмотрим, что же он там нарисует. Услышимся в новом часе.
0: Свои люди. News

0: Местное время 16 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Антон Хмельнов. Югра и Алтайский край заключили соглашение о стратегическом партнерстве. В Сургуте осудили вымогателя. Сургутский район активно формирует облик своих будущих общественных пространств. Прямые поставки алтайских продуктов, логистика и новые возможности для отпуска. Югра и Алтайский край расширяют сотрудничество. Для жителей нашего округа, в первую очередь детей и сотрудников северных предприятий, планируют организовать оздоровительный отдых на алтайских курортах. Кроме того, регион готов нарастить поставки сельхозпродукции и природного сырья в Югру. Для реализации планов субъекты совместно проработают транспортное сообщение. Официальное соглашение подписали губернатор округа Руслан Кухоруки, глава Алтайского края Виктор Томенко. Их рабочая встреча состоялась в рамках проходящего сейчас в Петербургского международного экономического форума. Власти Югры сохранили социальную направленность бюджета. В этом году почти 70% всех расходов округа направили на поддержку жителей. Прежде всего на семьи с детьми, а также образование и здравоохранение. Об этом на заседании региональной думы рассказала заместитель губернатора, директор департамента финансов Вера Дюдина. На социальную поддержку ячеек общества выделено почти 162 миллиарда рублей, что на 4 миллиарда больше, чем годом ранее. Эта статья расходов стала крупнейшей и составила более 3 бюджета региона. Серьезные вложения направили и в жилищную сферу. На строительство выделено 18 миллиардов, еще свыше 12 миллиардов на расселение аварийных и ветхих домов. Благодаря этим мерам новое жилье получили более 3000 семей. В первом квартале текущего года социальные расходы остались приоритетом, заняв более 76% всех бюджетных трат. По оценке председателя Думы Югры Бориса Хохрякова, решения, принятые властями, позволили сохранить баланс между доходами и расходами региона. 10 лет тюрьмы за попытку отнять квартиру у знакомого. Суд вынес приговор 48-летнему сургутянину. По данным следствия, с ноября 2023 по март 2024 года злоумышленник пытался завладеть жильем 55-летнего потерпевшего. Сначала он пошел на хитрость, убедил мужчину заключить брак со своей знакомой, чтобы после оформить доверенность на недвижимость. Когда эта схема провалилась по независящим от него причинам, подсудимый перешел к радикальным мерам. Вооружившись ножом, он потребовал переписать на него квартиру стоимостью более 5 миллионов рублей. Суд признал вымогателя виновным. Отбывать свой срок он будет в колонии строгого режима. И последнее. Жители Сургутского района активно выбирают объекты для благоустройства, которые могут преобразиться в 2027 году. В онлайн-голосовании уже приняли участие более 6300 человек. Свыше 4000 голосов поступило из Лентура, где жители определяют, что обновить в первую очередь парк воинской славы или детскую площадку на улице Назаргалеева. А в Федоровском уже определились более 2300 человек. Они выбирают между новым сквером на Савуйской и детской площадкой на улице Фадеева. Голосование на платформе загородсреда.госуслуги.ру продлится до 12 июня. Принять участие могут все жители старше 14 лет. За последние годы, благодаря программе формирования комфортной городской среды, входящей в национальный проект «Инфраструктура для жизни», в Сургутском районе благоустроили 7 общественных пространств. На эти цели было направлено более 209 миллионов рублей. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, Радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомол. Стартеры и генераторы. Региональный склад комплектующих. Пендиксы, втягивающие реле, втулки, щетки-подшипники, якоря, обмотки, реле-регулятора, диодные мосты, коллекторы, шкивы, а также агрегаты в сборе. Экспресс-ремонт стартеров и генераторов. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио. Они отвечают за свои слова. Имеют свое мнение. Называют вещи своими именами. Они свои люди. Дневное ток-шоу на Радио Югра.
3: Так, ну и традиционно у нас по пятницам. Мы не только в пятницу радуемся дню этому больше, чем всем остальным. Еще и Тимур в пятницу у нас веселый и шутками-прибаутками нас развлекает. Традиционно к нам по пятницам еще и приходят наши коллеги из газеты «Новости Югры». И это, кстати, пятница не стала исключением. Вернулись с отпуска, возобновляем нашу традицию.
4: Сегодня... На самом деле, скучал по этому шелесту.
3: Да.
4: И Тимур... по запаху
3: Тимур очень...
4: Типографской краской.
3: Очень любит эту нашу рубрику, и когда к нам приходят коллеги, тоже обожает. Сегодня у нас в студии Михаил Осипов, заместитель главного редактора газеты «Новости Югры». Миша, привет.
5: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
5: Рад всех видеть.
3: И, ну, нас видеть, а слушателей мы не видим всегда, но чувствуем.
4: Не, мы их все представляем мысленно.
5: Да. Чувствовать и представлять.
3: Да, мы, кстати, многих слушателей знаем прям по аватаркам, знаем, ну, как они выглядят, поэтому кому-то, можно сказать, даже и видели, да?
4: Мы часто гадаем, вот перед тем, как вы к нам приходите в гости по пятницам, мы гадаем с Мариной, что же будет на главной полосе, что же мы там увидим, какая фотография, чему будет посвящена тема выпуска, но в этот раз мы даже не гадали, мы точно знали, что речь пойдет о Петербургском международном экономическом форуме, мы знали то, что увидим на главной странице газеты нашего губернатора на этом форуме, и мы понимали прекрасно, что наполнение этой газеты будет состоять, львиная доля, да, из тех событий, которые происходят.
3: Слушай,
4: на полях ПМФ.
3: Ну, мы угадали, да, и фотографию, и тему главную, но здесь заголовок у вас: «Югра задает тренды на ПМФ». Вот это интересно, какие-то мы тренды там задаем.
5: Ну, смотрите, во-первых, у нас регион, он, так сказать, стратегический. Мы добываем нефть, немножко добываем газа, а активное строительство, социалка и все прочее, то, что у нас есть. Значит, какие тренды, если касаемо их? Это касается некоммерческих организаций, которые помогают нашим людям, детям, инвалидам. Вот. И эти организации, которые помогают социальному обслуживанию, они смогут получить необходимые льготы и гарантии. Uh-huh. И вот, ну, вы знаете, что у нас округ в социальном предпринимательстве, в развитии некоммерческих организаций, которые занимаются вот этой вот социалкой, он на одних из передовых позиций.
3: Это правильно. Да.
4: У нас несколько тысяч некоммерческих организаций для, ну, в целом, давайте так, по-честному, небольшого в плане населения региона, да, это
3: на
4: колоссальная
3: самом деле, мы лидеры
4: цифра
3: в стране с точки зрения вот некоммерческих организаций и соцобслуживания.
4: Это в какой-то точке зрения такой передовой опыт у нашего региона, когда руководство, ну, не знаю, вот в целом регион не перекладывает свою работу на кого-то там, да, но помогает...
3: Тем, кто помогает.
4: Сокращать вот этот путь, да, между получателем услуги и тем, кто эту услугу, соответственно, воплощает в жизнь. То есть, ну, гораздо проще мне прийти там в некоммерческую организацию попросить помощи, да, это просто вот одно рукопожатие, да, чем набивать кабинеты где-то в каких-то социальных там сферах, пытаться чего-то получить и добиться.
5: Это точно. Тем более государство не сможет все взять на себя, ни одно государство, даже самое богатое, а тем более у нас Ханты-Мансийский автономный округ, все знают, что у нас и отдаленные, и труднодоступные поселение есть, где тоже необходима людям помощь. И вот государство пока развернется, а социальные предприниматели, некоммерческие организации, они к людям могут быстро, своевременно прийти на помощь.
4: Кроме того, есть же у нас определенный перечень гарантий и социальных услуг, которые государство, ну, берет на себя в части выполнения, да, этих обязательств. А есть проекты, которые классные, крутые, прикольные, там, жизнеутверждающие, помогающие людям, но их никак не проведешь через, например, соцзащиту или социальный фонд какой-нибудь условный. Для этого есть некоммерческие организации.
3: Да. Ну и, соответственно, наш регион в лице губернатора на полях ПМФ представил опыт развития социального предпринимательства. Да. Как это у нас происходит в округе, чтобы другие регионы взяли на вооружение. Вот это одна из главных миссий, да, собственно, которую, да, мы уже осуществили.
5: Да, ну, естественно, и соглашение. Потом вот, вы же знаете, у нас вот недавно был построен мост через Обь.
3: В вторую, Сургуте.
5: В Сургуте.
3: Да.
5: Теперь новый мост через Обь у нас будет
3: в Октябрьском
5: районе. Да. Естественно, это большие деньги, это большие инвестиции. И вот когда этот новый мост будет построен, он облегчит логистику.
3: Угу.
5: Вот. Не труднодоступных.
3: Несколько, да.
5: Свяжет Югру, свяжет с Ямалом, с Пермским краем, Тюменской, с Свердловской областями. То есть это вот вся инфраструктура, это на развитие. И поэтому вот те соглашения, переговоры, которые на форуме, они вот на пользу нашей экономики идут.
3: Да, мы про этот мост вчера с нашими слушателями уже вкратце общались, и на самом деле наши
5: слушатели
3: очень ждут.
4: Долгожданный, но его ждут уже 10 лет.
3: Да, и жители вот как раз тех районов, тех мест, где этот, которым...
4: Необходимо.
3: Которым нужен этот мост. Они, конечно, эту новость воспринимают на ура. Но до конца этого года, как мы уже говорили, вся документация должна быть готова, а там уже и строительство начнется. Так, хорошо. ПМФ, на самом деле, действительно много материалов. Я вижу здесь и маленькие, и большие материалы. Посвятили вы форуму петербургскому. Все это на первых страницах газеты «Новости Югры».
5: Да.
3: Едем дальше. Да. Ой, боже, уже 7-я страница, а все ПМФ. Обалдеть!
4: 9-я страница,
5: все ПМФ. У нас же подробности, у нас же первая половина газеты всегда она деловая. То есть, если вы на радио или на телевидении услышите информацию какую-то, газета всегда берет подробностями.
3: Да,
5: что
3: да,
5: за
3: да.
5: соглашение, с кем заключено, какая цена и какая польза будет. То есть, подробно, это подробностями мы и берем. И у нас действительно в газете концептуальная первая половина номера – это деловая газета.
3: Да,
5: вот как бы каким читателям не казалось это очень нудным, скучным это, но наши умные читатели обязательно это все прочитают. И в этот раз у нас с вами вкладка в газету спортивная, «Масс-старт». Вот.
3: Новый событий, памятник, я
5: да,
3: тут вижу.
5: Да, событий у нас очень много, очень радостно. Вот, во-первых, вот этот вот новый памятник в Центре зимних спортов Филипенко появилась... Как пишет наш корреспондент, новая визуальная доминанта, 5-метровая фигура биатлониста из нержавеющей стали.
3: Такой, знаете, кстати, красивый, блестящий биатлонист, реально высокий, большой, и даже федеральные СМИ уже написали про этот памятник, он самый высокий в России, памятник биатлонисту. Я, кстати, задавалась вопросом, а где еще есть? И вот, например, Яндекс мне сообщает, что памятник биатлонисту есть также в Екатеринбурге и в Тюмени.
5: Но наш-то красивее.
4: И больше.
3: Наш
4: и
3: красивее, больше. Выше, больше, масштабнее.
4: И новее.
3: И новее, и роднее все-таки, потому что у нас.
5: Ну, вообще, биатлон это один из самых красивых видов спорта, тем более у нас округ занимается. Я тоже когда-то занимался в школе биатлоном лет до 14, поэтому, ну, чуть-чуть вот знаю, как бегать и как стрелять. Вообще, самый лучший способ, самый лучший вид спорта, чтобы готовить мальчиков и девочек к службе в армии.
3: Ну,
5: кстати... Ты учишься стрелять, ты учишься бегать на лыжах зимой, а страна-то у нас зимняя.
4: Выносливость
3: развивается. Все группы мышц, опять же, да, тренируются, это правда.
5: Да, мозги тоже растут, когда кровообращение повышенное.
3: Ну и многозадачность биатлона, это же не одна, что-то не по одному, да, сценарию надо делать, тут много разных
4: действий. Это мы 3+ назвали. Приведи в студию губернию, он тебе еще 48 накидает.
5: Ну вот, кстати, какой плюс-то губерниев сам еще сказал, что памятник, вот этот вот монумент, он расположен там, где штрафной круг.
3: Ага.
5: И Губерниев представляет, что вот, например, этот памятник, ну, биатлонист, скажем так, биатлонист-монумент, будет укоризненно смотреть на тех, кто идет на штрафной круг. Эх, ребята, надо было стрелять точнее. И тогда вы пришли бы к финишу первыми.
3: Да, а при чем здесь Губерниев, спрашивают слушатели. Дело в том, что Дмитрий Губерниев был на открытии этого памятника и, собственно, был ведущим церемонии открытия. Вот так вот. Так что лично присутствовал. Прекрасно.
5: Вот.
3: Все, кто будет в Ханты-Мансийске, теперь есть новый объект. Посмотреть, сфотографироваться. Новый памятник.
4: Обширная полоса посвящена победе нашей команды хоккейного клуба «Югра».
3: О, да. Это тоже большая
5: у нас
3: победа.
5: В прошлом номере-то была даже на первой полосе фотографии во многих газетах, потому что очень ждали эту победу. И даже праздник был, наверное, на весь округ.
3: Это что правда.
5: Они...
3: Не только на весь округ. Я говорю, у нас даже ямальские друзья писали, поздравляли, говорили, о, ваш хоккейный клуб победитель, чемпион России, мы вас поздравляем. Так приятно было.
4: Да, нас не было в городе, к сожалению. Да. Вот мы, мимо нас всегда все проходит. Надо в мае вообще не отдыхать никогда.
3: Да, май очень активный месяц. Это действительно, мы всегда уезжаем в отпуск в мае. Я потом читаю новости, думаю, ну почему? Вот почему всегда, когда мы уезжаем из города, начинается все самое крутое и масштабное?
5: Движуха начинается.
3: Да, это правда. Поэтому большая тоже, большой материал, целая страница, целая полоса
5: все
3: посвящена.
5: Подробности...
3: Да. И не только подробности. Тут, я смотрю, вы пообщались, да, с игроками даже.
5: Да, конечно, тут
3: круто,
5: все есть.
3: Круто.
5: Про шахматы здесь есть материал о том, что у нас уже занимается 69 тысяч. А что игра-то вообще замечательная, тоже развивает и мозги. И потом, значит, интернет для нее
3: не нужен.
5: Интерфейс не нужен, обновления для нее не нужны. Взял фигуру, ходи, и у тебя развивается стратегическое мышление.
3: Да.
5: И математическое.
3: Да.
5: И экологический тоже у нас экозабег, когда люди бегали в кроссовках и с мешками, и еще и мусор убирали.
3: Приятно
5: да,
3: и полезно.
5: Тем более у нас сейчас «Спасти и сохранить», и телефестиваль наш давний тоже начинается, на днях уже будет. В общем, тема такая... Да, еще из таких основных событий у нас начались выпускные экзамены в школе.
3: Да.
5: Единый госэкзамен, тот день, когда все его школьники боялись. Вам, так... кстати, вам, кстати, экзамены снятся еще по ночам, нет?
3: Нет, слава богу.
5: Слава богу.
3: Но мы, кстати, ну вот мы из того поколения с Тимуром, мы были, застали уже ЕГЭ. То есть ЕГЭ я сдавала в школе, Тимур тоже. Вот, ты, наверное, Миш, не сдавал, да? Не знаю, что это за страшный зверь такой.
5: Нет, мы сдавали вместо этого экзамены в 6, наверное. У нас было и сочинение, мы писали, и русский мы сдавали по билетам в школе, и алгебру, и геометрию, и иностранный язык еще какой-то.
3: Мне вот так больше нравится, если честно, но... Я, кстати, мы с Тимуром в прошлом году обществознание пытались сдать, ЕГЭ по обществознанию.
5: Ну,
3: мы с ним вдвоем на тройку сдали.
5: Ну, молодцы, значит, вы все знаете в современной политике и в обществе.
3: Значит, мы дурачки два.
5: Почему? Почему?
3: Ну, потому что школьники на пятерке пишут, а мы вдвоем два взрослых мозга на тройку. Это к тому, что экзамен сейчас, вот этот ЕГЭ, очень сложная штука на самом деле. И не каждый взрослый справится с ним.
5: Ну, да, да, да. И польза в нем все-таки есть.
4: Не, ну, то есть на шару ты не сдашь. Вот если обычный устный экзамен, я приду, обществознание я сдам. Я что-нибудь расскажу, я начну там ходить в какие-нибудь экскурсы, использовать свой кругозор на 100%, чтобы хотя бы на троечку сдать. Но если я конкретно не знаю то, что от меня хотят, я не смогу сдать
3: ЕГЭ. Вот вчера,
4: ЕГЭ.
3: Кстати, был ЕГЭ по русскому языку, это для всей нашей страны единый день был, и у меня племянник, 11-классник, вчера писал ЕГЭ по русскому. Я его спрашиваю потом, ну что, как оно? И вот он говорит, что очень коварный ЕГЭ по русскому, потому что, говорит, у него пятерка по русскому в аттестате, он вообще, у него золотая медаль, он круглый отличник. И когда он со мной переписывается, он очень грамотно пишет, запятые все, грамматика, все на месте, все супер. Он говорит, ну там нас не пытались спросить, знаем ли, где поставить запятую и какая там буква пишется в том. Говорит, вообще нет, таких вопросов даже толком нет. Там именно какие-то заковыристые вопросы на исключения, на какие-то вещи, ну, прям вот пытаются вот настолько...
4: То есть неочевидные моменты.
3: Говорит, не проверяют как будто бы знания, а пытаются подловить на чем-то.
4: Да.
3: Говорит, вот настолько коварный какой-то этот экзамен.
5: Ну, русский язык вообще сложный. Удвоено N в прилагательных и причастиях. Не с прилагательными и причастиями. Там не одно правило, там правило 20, а то и больше.
3: Поэтому вот, и он говорит, что,
5: понятно,
3: именно исключения всякие брали, чтобы проверить досконально, насколько мы вообще понимаем и знаем. Ну, в общем, если честно, русский...
4: Для меня, знаете, открытием стала недавняя история, когда я... посмотрел где-то в соцсетях, написано «бобр». Я думаю, почему «бобр»? «Бобер» же. «Бобр» — это как будто что-то польское, да? «Бобр».
5: Ну, это мем известный.
4: Да.
5: «Бобр».
4: Да.
3: Да, да.
4: А оказывается, правильно, «бобр». Ну, вот как животное, это «бобр». Если это шапка, это «бобер». Вот что вот это происходит? Кто это придумал?
3: Русский язык. Вот поди, сдай его потом, ЕГЭ этот. Вот эти все исключения надо знать. А их даже взрослые, их даже филологи не все знают с высшим образованием. Потому что русский язык — это еще такая история, которая вечно меняется. И надо за всем следить. И бедные наши 11-классники, все им это надо знать.
4: На предпоследней странице.
3: Подожди,
4: новость для Марины, самое главное.
3: На предпоследнюю сейчас мы дойдем. Я очень хочу отметить, что вы не только написали про ЕГЭ информацию, вы еще и пообщались с психологом, который рассказывает, как подготовить ребенка к ЕГЭ. Это тоже очень важно. Потому что многие родители... Вот мне даже сестра моя старшая звонила накануне вот ЕГЭ и говорила, Мариш, позвони, пожалуйста, Андрею, как-нибудь с ним пообщайся, чтобы успокоить, потому что дети реально все нервничают и переживают. Если не сдадут ЕГЭ, не поступят. Сейчас же все только за счет ЕГЭ поступает.
5: Ну, да.
3: Поэтому детям важно именно психологическую, вот то, что вы взяли совет у психологов, это круто. Вы как всегда нас это удивляете.
5: Стараемся.
3: И максимально
5: спасибо.
3: Обширно все рассказываете и описываете.
4: Я все жду, когда Марина долистает.
3: Какая?
4: Еще листа, еще листа. И вот еще. Правая полоса сверху.
3: Вау, подожди, я слышала, что ваша редакция, наши коллеги из «Новости игру», у вас 95 лет в этом году, и вы в честь этого события высадили свое дерево.
5: Мы одно посадили, мы посадили вообще сирень. У нас есть очень такой вечный двигатель, корреспондент Елена Карманова.
3: А, да, знаем.
5: Вот, и она у нас заняла такую нишу очень важную, нужную.
4: Садоводство.
5: Нет. Садоводство тоже.
4: Сельское,
5: кстати,
4: хозяйство.
5: Она ведет эту «Северную дачу», у нас рубрика есть, вот, которая пользуется тоже. Я вот, честно говоря, не думал, что садовые рубрики пользуются популярностью. Оказывается, люди их читают,
3: конечно,
5: на удивление.
3: Конечно. У нас сколько вон дачников.
4: Я скажу по секрету.
3: У меня родители, мы в деревне живут. Вот Тимур каждый май становится фермером, когда мы приезжаем к моим родителям, он им там картошку сажает,
4: даже
3: грядки.
5: За прошлом веке это называли барщиной, да?
3: Да.
4: История такова, что мне как-то раз звонит папа и говорит, слушай, что-то еду на машине, радио какое-то там слушаю, и там вот ведущий рассказывает, на какую луну сажать чеснок. Так интересно. И говорит, а почему вы с Мариной никогда не рассказываете? Я говорю, а как ты себе представляешь? Я вот тут про ПМФ поговорил, да, а сейчас рубрика для тех, кому интересно, на какую луну, в какой цикл чеснок.
5: Кстати, интересно.
3: Вот видишь, реально людям интересно. Тимур, почему говорит, что мне понравился этот материал? Потому что я только сейчас увидела, что вы не просто посадили дерево, вы посадили сирень. А это просто моя большая любовь. Так что я обожаю запах сирени, вид сирени. Спасибо большое, что выбрали именно сирень. Она же рядом с нашей редакцией растет. Я буду...
5: Да, можно фотографироваться,
3: вашу,
5: конечно.
3: Можно вашу сиреньку нюхать, фотографироваться?
5: Можно, можно фотографировать, нюхать.
3: Прекрасно.
5: Поливать.
3: Спасибо.
5: Вот тем более, я вот про Лену хотел сказать. Вот у нас каждый месяц по несколько акций проходит обязательно. Вот эта акция про сирень. Угу. Мы посадили дерево. Даст Бог, но еще 100 лет оно будет расти. Ну,
3: да,
5: неизвестно. Антистрессовый хор был, когда пели горожане
3: это
5: песни,
3: правда.
5: Всем очень понравилось.
3: Помним, есть, рассказывали. Вот. В общем, у вас, Лена, выдумщица,
4: Мишка,
3: да?
4: Там
3: да.
4: Будете после зимы, знаю.
3: Да, и к Мишкам ездите. Ну, в общем, Лене большой привет и всей редакции «Новости игры» тоже.
5: Спасибо.
3: Ну и пусть вот отправляй Лену к нам в следующую пятницу, будем с ней тут вместе выдумывать чего-нибудь.
5: Посмотрим график. Ну, ваши пожелания мы учтем.
3: Не, мы рады любым коллегам всегда. Спасибо огромное. У нас сегодня в студии Михаил Осипов, заместитель главного редактора газеты «Новости игры», и очередной свежий прекрасный выпуск газеты, который мы искренне рекомендуем всем югорчанам выписывать, чтобы знать все не только поверхностно, но и вот так вот в глубину, как вы это умеете делать. Миш, спасибо огромное и до встречи в наших эфирах.
5: Спасибо.
3: Пока.
0: Свои люди.

0: радио «Югра». Реклама.
1: Автолига выручает. По пути все доставляет.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига. Поездки по пути».
3: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
4: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
3: Реклама – лишние расходы.
4: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
5: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
6: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт».

0: площадках. Мировым товаром – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио «Югра».
1: Какая у нас разная погода в Югре, слушайте. Потому что вот Александр из Новоганска пишет, что у них плюс 30 в тени. В тени. Что ж, на солнце боюсь представить. У нас, кстати, в Ханты-Мансийске 24. Вот мне телефон подсказывает. И даже небольшой дождь вроде как ожидается.
2: Обогреватель такой в тени стоит.
1: Нет, причем, я так понимаю, Александр, учитывая их погоду прекрасную, летнюю, решил поехать на велосипеде покататься, хотя с утра уже 54 километра.
2: За грибами,
1: километра,
2: что ли?
1: Уже 54 километра,
2: кстати,
1: проехал.
2: Грибы же уже появляются.
1: Да?
2: Ну, может, не у нас. Не знаю, у нас есть грибники в Югре? Пожалуйста, что там с грибами? Напишите плюс 7-950-510-66-66. Я знаю, что в Подмосковье грибы появились.
1: Можно ли их есть? Или это как арбузы в августе вкусные, а в июне нет?
2: Мне кажется, наоборот.
1: Да?
2: Самые первые грибы, они самые чистые, они не пропилены червячками, не проедены короедами.
1: А у меня почему-то...
2: Грибоедами, наверное, все-таки.
1: Червяки-грибоеды. Мне почему-то с грибами ассоциируется исключительно вот этот предосенний и осенний сезон, типа август, сентябрь, мне почему-то вот как раз с грибами ассоциация.
2: Да, Александр пишет из Междуреченского. Добрый день, свои люди, код плюс 30, у нас гроза с градом.
1: Ого!
2: Нам, кстати, ваш соотечественник Алексей,
1: земляк
2: тоже писал где-то час назад, что начинается гроза.
1: И не только Алексей, нам еще Евгений из Междуреченского даже фотографию прислал. Безумно красиво.
2: Реально так, да?
1: Конечно, ты посмотри, там уже как раз Евгений задокументировал на своей фотографии вот эти грозные тучи, которые на небе. При этом сам Евгений находится на воде, я не знаю, на каком-то кораблике куда-то плывет, судя по всему.
2: Не, мне нравится вот эта набережная. Набережная.
1: Да, безумно красиво, на самом деле.
2: С откосом.
1: Безумно красиво.
2: Чем-то напоминает Тобольск, да, какой-то.
1: Кстати, вот мне любопытно, я сейчас сижу и
2: Новгород.
1: Думаю... Новгород. Междуреченский, это же населенный пункт, который между реками находится. Угу. Вот между какими реками находится наш Междуреченский?
2: Хороший вопрос для квиза.
1: Хороший вопрос для местных жителей. Знают ли местные жители, между какими
2: местные
1: речками?
2: Местные точно знают.
1: Ну вот пусть напишут. У нас, кстати, сегодня очень много слушателей из Междуреченского на связи. Несказанно этому рады. А вот Александр, ах и канда, пишет нам Александр. Канда же мы всегда выясняли.
2: Канда,
1: уже, да?
2: Да.
1: Каждый раз вот это говорю и думаю, ошибаюсь или нет. Ах, это реально название реки, да? Ах? О, наверное, это такая красивая речка, на которую все люди
2: человек
1: приходят.
2: Пришел такой...
1: И говорят, ах,
2: а
1: как красиво.
2: Я сейчас открыл Google карты, здесь написано Р-Евра.
1: Ты кому веришь-то? Нашим дорогим слушателям из Междуреченского или каким-то Google картам? Вообще слово Google уже априори можно не верить, понимаешь? Тимур. Ладно, на самом деле прекрасно, что вы знаете, между какими речками Междуреченский ваш находится, родной, любимый. А вот Александр, у которого плюс 30, пошел на велике кататься и нас уведомляет. Приятной вам, приятных покатушек, Александр.
2: У нас поселок раньше был, пишет Александр, Устья-Аха.
1: Прикольно. Слушайте, давайте, Тимур обещал рассказать историю, почему мы вчера поехали за велосипедами и не приобрели. Давай, рассказывай, ты же обещал.
2: Ну, такая постыдная, на самом деле, история.
1: Да ладно, не постыдная. Короче, мы приехали в один большой магазин, где продают велосипеды. Я думала, выбор будет шире и побольше, но там оказалось всего три, получается, взрослых велосипеда, да, три марки. А детских, кстати, побольше. Ну, вот из этих трех марок, которые были в наличии...
2: Слушайте, я не знаю, я брал вот эти книжечки, которые к этим велосипедам прикреплены, и смотрю технические характеристики. И там мне что не понравилось? Взрослый велосипед. Вот взрослый велосипед. Я его хотел купить, чтобы постройнеть. Стало быть, я не стройный, да? Начнем с этого. А там максимальный вес 70 килограммов.
1: Есть 80. Ну, максималка...
2: Ну, тоже не подходит.
1: Да. Ты чуть-чуть больше.
2: Если бы я 80, мне не надо было стройнеть. Я вот думаю, велосипед, он же как бы не просто как средство передвижения,
1: да,
2: а как тренажер.
1: Есть велосипеды для людей, которые 90 и 100 весят, просто их надо поискать. Надо нам с тобой обратиться в другой магазин, вот и все. И Тимур вчера, знаете, мы были в этом магазине, он говорит, ну все, здесь я себе велик не нашел. Пойдем искать в интернете, да. А пока будем искать в интернете, пойдем что-нибудь вкусненькое купим, да. В раздел с едой.
2: Пойдем туда, где нам всегда рады. Здесь нам не рады.
1: Пойдем туда, из-за чего я не могу себе купить велик. Ладно, на самом деле вот такая история. Ни разу не постыдно. На самом деле очень много мужчин, мне кажется, взрослых, которые превышают отметку 80 килограммов. И не потому, что они с лишним весом, а просто потому, что если ты высокий...
2: Кость тяжелая.
1: И ты мужчина, ну ты априори как бы вот весишь где-то в этом районе или больше. Ладно, давайте дальше.
2: Есть про новость погоду. С полей Петербургского международного экономического форума.
1: Да, про пляжи?
2: Новость, мол, не, практически про пляжи.
1: Я
2: не
1: тоже
2: прибивайте
1: хочу
2: меня,
1: рассказать.
2: Пожалуйста,
1: давай.
2: Товарищ напарник. Президент Танзании объявил о начале прямых рейсов Москва-Занзибар. О.
1: Ух ты! А почему президент Танзании?
2: Ну, потому что приехал к нам на ПМФ, они встречались с президентом Владимиром Путиным, договорились о том, что самолетики запускают, и уже 2 июля будет курсировать между Москвой и Занзибаром, соответственно, самолет. Я
1: Думаешь,
2: рад.
1: Почему?
2: Не то, что думаю, почему. Это красивая страна. Сама по себе Танзания красивая страна. Занзибар, как архипелаг, это тоже потрясающее место для отдыха.
1: Ну, фоточки шикарные.
2: Я там никогда не был.
1: Я стрю фотки, просто красота.
2: Но знаете, да, если вы хотите пляжный отдых, Занзибар. Если хотите Акуну Матату вот эту, да, в мультике оказаться, то это Танзания. Ну, вот мне интересно. Это все хорошо, Москва-Занзибар. А, например, вот Ханты-Мансийск-Пермь. Будет когда-нибудь? Ханты-Мансийск, Ноябрьск. Просто мы...
1: Ты хочешь исключительно, что для тебя два рейса, да, сделали?
2: Везучие
1: удобных?
2: В плане того, что нам есть к кому ехать. Но невезучие в плане того, что мы не можем оттуда долететь напрямую. Нам приходится на автобусах
1: всегда
2: путешествовать,
1: пересадка.
2: На поездах, пересадки, какие-то, не знаю, там, перекладные.
1: Но это и есть путешествие, понимаешь?
2: Нет, мне хочется сесть и долететь, через два часа быть там. Вот это я понимаю.
1: Ну, это уже другие вопросы. С президентом Танзании-то какие можно обсуждать самолеты?
2: Не поможет.
1: Пермь-Ханты-Мансийск. Там уже другие немного вопросы. А я про пляжи совершенно иную информацию хотела сказать. Она меня сегодня, если честно, даже позабавила. В санкциях, конечно, мало что приятного, но когда это санкции такого уровня, это уже становится просто смешно. Короче, Евросоюз заявил, что они сейчас готовят новый такого уровня, это уже становится просто смешно. Короче, Евросоюз заявил, что они сейчас готовят новый мини-пакет.

0: понимаете, закрыть для нас все европейские пляжи хотят.
1: Угу. А как проверять будут? По паспорту будут?
0: Вот я тоже думаю. Более того, в этот перечень уже как бы захотели попасть 11 стран Евросоюза, в том числе, кстати, страны Балтии. Они требуют от Брюсселя запретить россиянам даже вот просто находиться на европейских пляжах, не то чтобы уже солнечные ванны там принимать. Это же вот до чего они уже дошли, что просто пляжи от нас хотят закрыть. Это, кстати, при том, что россияне входят в пятерку самых популярных, точнее, самых...
1: массовых туристов.
0: Не самых массовых. Короче, мы вошли в топ-5 туристов, которые чаще всего запрашивают и хотят Шенген. Uh-huh. То есть мы хотим по Европе путешествовать, по крайней мере, по итогам прошлого года вошли, даже на 4-е, по-моему, место мы оказались, не на 5, ну, в топ-5-то вошли, но на 4-м месте. И у нас есть потребность там на эти европейские пляжи попасть и так далее. Но какой смысл? Вам скоро закроют все эти пляжи. Это я обращаюсь к тем, кто хочет Шенген получать. Зачем оно вам надо?
1: Ну, практически вытирают ноги, да, у российских туристов. Ну, вот этим вот нововведением. Плевок, даже не то, что в лицо, а на всего туриста. С ног до головы. А турист такой, дайте 2 билета мне в Европу, я хочу.
0: Я не знаю, может быть, после таких заявлений...
1: Я хочу посмотреть на Эйфелеву башню.
0: Они же пока еще не запретили, но они хотят запретить вот в рамках этого пакета санкций. И это будет максимально, мне кажется, странно. То есть мы там вводим вот против этих компаний санкции. Ну, обычно же там громкие названия, громкие имена.
1: Как выявлять уже... будут? Я же могу не признаваться, что из России.
0: Ну, наверное...
1: Вот у нас там лежит 150 человек на пляже, загорают.
0: Да.
1: Что как будет проводить? Выходите и начинать. Россия, я священный. И кто подпевает?
0: Не-не-не, они будут выходить и кричать. Чурчхелла!
1: Да.
0: И все, кто скажут, о, где, дайте две.
1: Кукуруза, пиво, чурчхелла.
0: Да-да-да. И все, кто откликнули, сразу вон с пляжа. Понятно, что это русские же.
1: Да.
0: Слушай, прикольный, кстати, метод выявления. Ну, вообще надо, наверное, да, приходить на эти пляжи и помалкивать. Главное, чтобы русскую речь никто не слышал. Ну, в общем, до чего они опустились, вот вы, собственно, сами можете наблюдать. Между тем, у нас и своих пляжей, хотела сказать, хватает, но, честно говоря, в Югре не очень хватает, да, нам хотелось бы побольше пляжей. Пока что я вот сегодня посмотрела свежую информацию, на данный момент у нас в округе задекларировано 6 пляжей, которые для безопасности, для купания, где можно купаться. Это в Нижневартовском районе 2, по одному в Лангепасе, в Нижневартовске, в Белоярском районе, в Советском районе. И, кстати, вот сегодня я еще читала, что в Когалыме тоже уже подготовили пляж к сезону, и с 1 июня там даже начал работать спасательный пост. То есть он уже работает каждый день, и вот в Когалыме, в принципе, тоже уже можно прийти на пляж местный. Вот, тем, у кого пляжи уже действуют, погода, в принципе, позволяет. Я не знаю, кто-то купался уже в этом году, открывали уже этот сезон купальный.
1: Я тебе больше скажу, кто-то купался, кто-то уже погибал на воде в этом году.
0: Очень
1: кто-то
0: жаль.
1: Уже тонул в этом
0: очень
1: году.
0: Жаль,
1: это,
0: очень жаль.
1: Это ежегодная такая вот тенденция, которая не прекращается. Ни один год такого не было, чтобы не купались или, например, не было каких-то случаев гибели на воде. Ну и тем удивительней становится тот факт, что у нас вот эти 6 пляжей, они из года в год не меняются, не добавляются новые.
0: Ну да, нет, кстати...
1: Разговоры идут каждый год.
0: В прошлом году было 10.
1: Надо что-то сделать, надо новый пляж открыть. А вот Сургут, а где город 500 000 человек? Ну, по-любому пойдут купаться.
0: Пойдут.
1: Пойдут туда, где нельзя.
0: Да.
1: Ну, давайте подумаем, как можно... А потом раз, уже сентябрь, уже не надо. Вот ну, давайте отложим на следующий год. А на следующий год
0: на самом деле,
1: отложили,
0: купаться,
1: и получается, снова надо вопрошать.
0: Купаться
1: ну,
0: официально
1: же?
0: Нигде нельзя будет. Это реально надо сотни миллионов, если там воду готовить, все такое. Но просто организовать пляж для загорания, мне кажется, вот это под силу многим муниципалитетам.
1: Пляж для загорания тебя никто не осудит, если ты пойдешь на любой пляж и будешь загорать, но не купаться.
0: Надежда пишет, у нас в Кандинске с мая купаются. Классно, то есть где-то уже в мае открыли купальный сезон, при том, что Кандинск не значится у нас в числе муниципалитетов, где официальный пляж открыт. Вот ответ на наш вопрос, собственно, да? И Сергей еще написал комментарий.
1: Это уничижительный для русского туриста комментарий.
0: Как европейцы будут определять русских на своих пляжах? Будут, собственно, смотреть, от кого идет легкий флер.
1: Перегар.
0: Перегарчика, да.
1: А, тогда есть такое предложение. Кто, значит...
0: Хотя европейцы больше нашего, если честно.
1: Шлепки с носками.
0: Тоже наш стиль, чисто русский, да.
1: Кто вот это собирает деньги, телефоны, паспорта и прячет под полотенце пляжное, прежде чем пойти купаться.
0: Тоже наша история.
1: Да. Кто, ну, семечки щелкает в кулек из газеты сделанной.
0: Короче, пусть Евросоюз к нам обратится, мы им составим топ-100 причин, ой, точнее, топ-100 способов определить человека из России на европейском пляже, да? А может, даже и топ-200 накидаем.
2: Свои люди.

0: Реклама.
1: С Автолигой все смогу. Машину быстро закажу. Скачай сейчас и посмотри, все доставляет по пути.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига. Поездки по пути».
3: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше, освоить то, что давно хотел, доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте nationalnyeproekty.rf. Национальные проекты России. 0+.
4: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
5: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лянторе. Хочу доставку цветов заказать.
6: Да, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
5: А, тот самый цветочный у молотка?
6: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
5: 170 рублей за одну розу? Ха, ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
7: Югорский государственный университет. Лидер по трудоустройству выпускников и зарплате в рейтинге Минтруда.
8: Я занимаюсь в современных лабораториях и прохожу практику на ведущих предприятиях.
9: Здесь я сама выбираю интересные дисциплины. В Югу я стала волонтером. Занялась творчеством и спортом.
10: Я получаю военную специальность и живу в комфортном общежитии.
7: Поступай в Югорский государственный университет. Мы ждем тебя.
11: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио «Югра».
1: Была бы это, конечно, работа мечты, если бы не финал этой истории. Короче, в Волгограде сейчас будут судить одного чиновника, который, как оказалось, злостный прогульщик. В общем, у них там в местной администрации был замглавы одного из районов в городе. И он 7 лет...
2: Опять эти замы. Постоянно замы. Как ни посмотришь, там задержали, арестовали коррупционера, нашли зам. Что такое?
1: Ну, большая часть, да, действительно замы. И вот этот мужчина, зам главы, федеральные СМИ даже имя его пишут, но нам не так важно, как его зовут. Важно то, что он проработал 7 лет в администрации, и за эти 7 лет, я даже сейчас Тимура за эфиром попросила посчитать, сколько дней за 7 лет накопилось, это получается 2555 дней. Вот из этих 2500 дней он проработал всего 142. Представляете? 142 дня он появлялся на работе. Все остальное время он отсутствовал на рабочем месте.
2: Ну, просто за зарплатой приходил человек.
1: Вот. И как говорят следователи, что за этот период он незаконно, получается, раз он не работал, да, он получил почти 5,5 миллионов рублей зарплаты. А теперь ему за это вменяют мошенничество, потому что не работал, а денежки получал.
2: Сам же вот этот... какой-то слабенький зам. 5,5 миллионов рублей за 7 лет, это что, 50 тысяч у него зарплата какая-то, что ли?
1: Может быть, эти 5,5 миллионов, это только то, что вот помимо этих 142, а за эти 142 отработанных, может, он еще 10 получил, кто его знает.
2: Ну, логично.
1: Ну, не суть. Суть в том, что вот ему вменяют эти деньги как мошенничество, а сам этот чиновник настаивает на том, что у него разъездной характер работы.
2: На удаленке.
1: Почему он должен? Нет, он же заместитель главы. Почему он должен сидеть в кабинете? Он должен все время быть в народе.
2: Честно, я этого не понимаю. Правда, есть такие профессии, а зачем мне сидеть в офисе постоянно?
1: Дело в том, что следователи проверили данные его телефона, биллинг это называется, данные биллинга, то есть смотрели, где, когда он находился, с кем созванивался и так далее, и выяснилось, что он разъезжал все время по личным делам, ну, условно, в разгар рабочего дня в спа-салоне был. Или
2: на
1: за городом.
2: Встречи с электоратом.
1: Да.
2: С бизнесом.
1: Ну, короче.
2: За городом экологические проблемы решал, смотрел, нет ли там свалок, не санкционировал. Че, господи, отбрехаться не мог, что ли?
1: Ну, вот следствие, видишь, поймал его за одно место, и сейчас будет, я не знаю, брехаться, не брехаться, но тем не менее, он говорит, что у него отсутствовали претензии со стороны руководства, и то, что он ездил по своим делам, никого не напрягало. Так что он борется до последнего, посмотрим, чем эта история закончится.
2: Никого вовсе не было, никто даже не заметил.
1: Ну ладно, мы не обвиняем сейчас всех его коллег, но его конкретно следствие обвиняет. Посмотрим.
2: Ну или, знаешь, претензий не было, потому что никто не знал, что это их коллега. Его ни разу не видели.
1: Ну да, 140 дней всего за 7 лет появился. 140 раз. Ну, думали, какой-то прохожий, может, просто
2: курьер воду приносит.
1: По делам пришел человек в администрацию. Ладно, шутки шутками. Еще одну историю хочу рассказать. Она связана с работой. Это даже не история, это предложение, инициатива. У нас депутаты предлагают. Помните, 2 дня назад мы отмечали День прогульщика в России. И вот, получается, в этот день как раз была озвучена инициатива от депутатов. Хотят легализовать опоздание у нас в стране. Опоздание на работу, естественно. Причем они эту инициативу уже оформили даже документально, на бумаге, и отправили в Совет Федерации.
2: Что же, не понимаю, если это не какая-то критическая, да, специальность, ну, например, пожарный не может опаздывать на работу, наверное, да, кто будет
1: вот
2: тушить?
1: Вот они тоже...
2: Вот, допустим, я в офис прихожу, и мне там, ну, типа, ровно в 9 начинается рабочий день, я пришел в 9:15, мне там штраф, выговор, увольнение.
1: Да.
2: Я не могу просто на 15 минут дольше посидеть на
1: вот,
2: работе.
1: Вот, именно это депутаты и говорят. Они говорят, что надо укротить начальников самодуров, которые за там, какие-то минутные опоздания... Они даже предлагают прописать 30 минут, что до 30 минут можно опаздывать.
2: Ну и все к полдесятому будут подъезжать, я тебя уверяю.
1: Но смотри, подожди.
2: Просто у людей, у всех график сдвинется на полчаса.
1: Они лишь говорят, что за эти 30 минут нельзя работника увольнять или штрафовать, или делать выговор, то есть дисциплинарные какие-то, да, применять эти моменты. Но отработать это время все равно придется. И человек, который, например, на 30 минут опоздал, он может либо эти полчаса отработать сегодня же, либо разбить там по 10 минут на ближайшие 3 дня. И при этом они еще в этом законопроекте прописывают, знаешь что, исключения. То есть они говорят, есть оборонные заводы и стратегические предприятия, они останутся вне этой игры, потому что они, конечно, должны строго по времени находиться на работе. Вот так. А офисным как раз сотрудникам дадут возможность. Но опять же, кто это примет, я не знаю. Это лишь предложение, которое, мне кажется, пройдет незамеченным.
2: В общем, я уверен, что просто люди на полчаса позже будут приезжать на работу. А работодатели, чтобы так не делали, они просто пораньше на полчаса график составят, и все. Ну, ты к 9 всегда приезжал, тебе скажут, ну, новый рабочий график с 8:30. Да. Но можешь опаздывать на полчаса, если хочешь.
1: А я уверена, что эта инициатива не найдет отклика в Совете Федерации. Хотя, кто знает. Может, Совет Федерации скажет, действительно, а что это? Бедный люд штрафуют за 5-минутное опоздание. Может быть, еще и примут, и как-то в Трудовой кодекс эти поправки внесут. Но пока это лишь предложение. Я, конечно, за ним послежу. Посмотрим, что из этого получится. И услышимся с вами уже в новом часе.
0: Свои люди.

0: Местное время 17 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Антон Хмельнов. Югра продемонстрировала впечатляющий рывок в национальном рейтинге инвестиционной привлекательности. В Сургуте осудили вымогателя. Более 10 тысяч югорских школьников сдали ЕГЭ по русскому языку. Югра заняла 7-е место в национальном рейтинге инвест-климата, поднявшись сразу на 6 позиций. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор округа Руслан Кухарук. По его словам, наш регион также уверенно вошел в десятку лучших по направлениям недвижимости и инженерных сетей. Глава Югры отметил, что снижение административных барьеров помогает быстрее строить школы, больницы и жилье. Например, сроки получения разрешений на строительство в округе на 25% ниже среднероссийских. Заметно ускорилось подключение и к сетям водоснабжения и водоотведения на 19% и 12% соответственно. Руслан Кухарук подчеркнул, что округ продолжит улучшать условия для бизнеса ради повышения качества жизни югорчан. Отмечу, итоги данного рейтинга были подведены на Петербургском международном экономическом форуме. Власти Югры сохранили социальную направленность бюджета. В этом году почти 70% всех расходов округа направили на поддержку жителей. Прежде всего на семьи с детьми, а также образование и здравоохранение. Об этом на заседании региональной думы рассказала заместитель губернатора, директор департамента финансов Вера Дюдина. На социальную поддержку ячеек общества выделено почти 162 миллиарда рублей, что на 4 миллиарда больше, чем годом ранее. Эта статья расходов стала крупнейшей и составила более 3 бюджета региона. Серьезные вложения направили и в жилищную сферу. На строительство выделено 18 миллиардов, еще свыше 12 миллиардов на расселение аварийных и ветхих домов. Благодаря этим мерам новое жилье получили более 3000 семей. В первом квартале текущего года социальные расходы остались приоритетом, заняв более 76% всех бюджетных трат. По оценке председателя Думы Югры Бориса Хохрякова, решения, принятые властями, позволили сохранить баланс между доходами и расходами региона. 10 лет тюрьмы за попытку отнять квартиру у знакомого. Суд вынес приговор 48-летнему сургутянину. По данным следствия, с ноября 2023 по март 2024 года злоумышленник пытался завладеть жильем 55-летнего потерпевшего. Сначала он пошел на хитрость, убедил мужчину заключить брак со своей знакомой, чтобы после оформить доверенность на недвижимость. Когда эта схема провалилась по независящим от него причинам, подсудимый перешел к радикальным мерам. Вооружившись ножом, он потребовал переписать на него квартиру стоимостью более 5 миллионов рублей. Суд признал вымогателя виновным. Отбывать свой срок он будет в колонии строгого режима. И последнее. Более 10 тысяч югорских школьников написали ЕГЭ по русскому языку. Для этого в регионе было задействовано 118 экзаменационных площадок. Прозрачность процесса обеспечивали свыше 290 наблюдателей, которые теперь могут использовать специальный онлайн-сервис для оперативного информирования о любых инцидентах. Технологические новшества, такие как камеры видеонаблюдения и QR-коды на входах, также способствовали контролю и предоставили выпускникам прямой канал связи с Рособорнадзором для сообщения о возможных нарушениях. Отмечу, свои баллы участники смогут увидеть до 22 июня на школьных стендах, официальном сайте ЕГЭ и в личном кабинете на госуслугах. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, Радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомолл. Ролики приводного ремня. Ремни ГРМ. Ремни клиновые, вариаторные. Ремни для снегоходов. Ремни для автомобилей. Ремни квадроциклов. Натяжные ремни на любую технику. Скидка 10% на установку в СТО. Автомолл86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио. Они отвечают за свои слова, имеют свое мнение, называют вещи своими именами. Они свои люди. Дневное ток-шоу на Радио Югра.
3: И снова здравствуйте. 17:05
4: тем,
3: на часах. Пятница.
4: Еще не дома.
3: Пятница. Да, многие уже, пускай не дома, но на пути. По крайней мере, вот сейчас выходила в коридор, прошлась по коридору в нашей редакции. Кабинеты все пустеют и пустеют. Одинокие стульчики стоят, развернутые в сторону выхода. Видно, что человек сидел на нем, развернулся и прям умчался в сторону выходных. знаешь, развернутые от компьютера стулья в сторону двери. Забавно, на самом деле, это наблюдать. И я такая понимаю, ну все, опустили кабинеты. Наверное, уже вечер пятницы пришел. Да, пришел. Поздравляем, как минимум, девчонок. Многие девчонки уже точно сейчас освободились. Мужчины еще многие дорабатывают. Есть те, конечно, кому еще и до 8, и до 10 трудится вечера. Кто-то и ночью будет. Да, и кто-то и завтра на работу пойдет.
4: Ну, в основном, предлагаю всем сегодня чуть радостнее идти домой, зная, что следующая неделя сокращенная.
3: Кстати, да, да. Не только выходные впереди, но еще и малюсенькая такая рабочая неделя.
4: А четверг следующий, сокращенный рабочий день на час. Это тоже нужно учитывать.
3: Это получается вообще супер сокращенная неделя.
4: Ну да.
3: Мало того, что целый день не будем работать, еще и целый час не будем работать в четверг. Ладно, мы в любом случае будем с вами, независимо от того, сокращенный день или нет, мы всегда с Тимуром до 7 вечера здесь, для того, чтобы вы, даже если уже ушли со своих рабочих мест и едете по своим делам, тоже в машине оставались с нами, слушали, новости узнавали и музыку классную слушали. Давайте про космос немножечко. Можно я пару слов, потому что у меня есть две новости прекрасных. Во-первых, у нас Роскосмос, ну я, кстати, удивлена, если честно, я думала, показатели будут меньше, это приятный показатель. Роскосмос сообщил, что наблюдается рекордный интерес к профессии космонавта сейчас у нас в стране. Сообщили, кстати, об этом где?
4: В ПМФ, да?
3: Конечно, на полях Петербургского экономического форума.
4: Посмотрел, он вытаращился на меня. Где?
3: Долго думал. Сейчас же практически все новости идут с полей ПМФ. Я серьезно говорю, каждую вторую новость, вот если открывать, да, об этом сообщили на ПМФ, об этом тоже, то все-все сейчас практически идет с ПМФ. Ну и, собственно, там гендиректор госкорпорации Роскосмос накануне, Дмитрий Баканов его зовут, он как раз сообщил, что сейчас идет пятый отбор в отряд космонавтов, открытый. И впервые, кстати, впервые в истории нашей страны подать документы можно онлайн. Мы же говорили, что такая возможность появится на госуслугах. Вот она уже появилась, и теперь это через госуслуги можно сделать. Так вот, заявления для того, чтобы попасть и попробовать себя в этом открытом отборе в отряд космонавтов, подали сколько россиян? Попробуй предположить.
4: 1217.
3: Больше.
4: 1325.
3: Ну, типа, намного больше. На самом деле, я удивилась, уже 11 тысяч россиян подали заявки для того, чтобы поучаствовать в этом отборе. Представляете, как много у нас желающих? Я не думала. Вот я тоже думала, там 1000, 2, ладно. Но 11 тысяч?
4: Как много желающих свинтить с планеты Земля куда подальше?
3: Потому что, по-моему, планета Земля уже с ума, да,
4: сходит? В космосе поспокойнее сейчас, знаешь.
3: Да, но там и поопаснее, честно говоря. И компания неизвестно какая попадется, если пройдешь этот отбор. С кем ты там полетишь? С кем ты будешь там куковать все эти дни на МКС? Непонятно. Ну, ладно, это на самом деле здорово и похвально. С другой стороны, как заметил у нас гендиректор Роскосмоса, посетовал и пожаловался он на то, что в самой космической отрасли сейчас очень мало молодежи. То есть все наши космонавты действующие, они уже, скажем так, зрелые. Уже там за 40 им большинство, а вот молодых людей очень даже не хватает в нашей космической отрасли, поэтому, надеюсь, среди вот этих 11 тысяч заявок есть молодежь, которая подойдет и по здоровью, да, и по параметрам, по всем необходимым, и там и рост, и вес, и нужные показатели, все сойдется, и они попробуют себя в этом отборе, и, может быть, даже станут космонавтами. И, кстати, сейчас профессия космонавта, вот если проводят у нас ежегодные опросы, да, кем хотят стать в будущем школьники, там, студенты и так далее, ну, космонавтов уже никто не называет практически. То есть, если раньше вся молодежь, все школьники, да, грезили, чтобы полететь в космос и быть вот этими героями, сейчас все меньше и меньше, но, тем не менее, 11 тысяч человек подали заявки, будем надеяться.
4: Ну да, сейчас просто смотришь зарплату космонавта, который входит в отряд Роскосмоса.
3: Ну, если он на Земле, если он не
4: если
3: летает.
4: Если он не летает.
3: Да, то там действительно зарплаты небольшие. Не больше 100 тысяч рублей, по-моему, в районе 60-70,
4: типа,
3: да?
4: Типа прям сильно меньше среднего по стране. Если у тебя есть полеты и так далее, тогда побольше, понятно.
3: Да. Но зато
4: если
3: у них классные пенсии
4: России,
3: вроде
4: там,
3: как, да?
4: Ну, это все понятно, но это, знаешь, это не то, что типа вот хочу быть айтишником или хочу рисковать своей жизнью, полететь в космос, непонятно, долечу, не долечу. Слава богу, сейчас, да, количество происшествий, связанных с запуском, оно, ну, сократилось практически до нуля, тьфу-тьфу-тьфу. Но ведь, вот ты представь, да, тебя посадили в небольшую коробочку, под тобой девятиэтажка, полностью из топлива. И говорят, Удачи вам, ребят, ни пуха, ни пера. Давайте, долетишь, позвонишь.
3: Ну, много лет уже летают, и нормально.
4: Ну, я бы...
3: Ты бы не рискнул.
4: Я на самолете
3: тебя
4: боюсь.
3: Тебя бы и не взяли, Тимур. Тебе надо сначала это...
4: Ну, давай, не надо.
3: Что... Я нет, я сейчас даже не про похудение, не про вес. Я про то, что тебе надо рост убавить. Ты слишком высокий
4: не
3: для космонавта.
4: Не надо мне убавлять ничего, меня все устраивает.
3: Ладно, я к тому, что ты высокий, а посему космос для тебя, наверное, закрыт. Потому что космонавты, они, у них есть ограничения по росту, и, к сожалению, высоких туда не берут.
4: И по весу тоже.
3: Ну, вес само собой, конечно.
4: То есть там же есть экономические расчеты. Каждый килограмм лишнего веса у космонавта это... Ну, сколько-то миллионов. Понимаешь, представляешь, килограмм один тебя.
3: Сколько-то миллионов чего?
4: Ну, рублей, наверное.
3: А, в смысле, в такие расчеты прям
4: такие,
3: даже?
4: Такие, да.
3: У нас тут, кстати, есть комментарии от слушателей, сейчас обязательно их зачитаю.
4: Руслан нам пишет: здравствуйте, радио Игра. У меня следующая неделя не только сокращенная, но еще и крайне перед отпуском с последующим увольнением. И я уезжаю в солнечную Казань на ПМЖ.
3: Нет.
4: Ну, с одной стороны, нет. С другой стороны, если вдруг так получится, что останетесь с нами на одной волне, ну, например, там через интернет как-то будет возможность нас иногда послушивать, то у нас будет свой человек и в Татарстане получается.
3: Хорошо, на таких условиях я согласна. Руслан, обещайте мне лично, пожалуйста, что когда вы переедете на ПМЖ в Казань, вы не смените волну, потому что мы доступны, кстати, через колонки Яндекса. Алису можете попросить нас, Алиса обязательно вам включит радио Игра. Можно просто в интернете, множество ресурсов, которые также есть, прямой эфир трансляции, да, радио Игра. Пожалуйста, если вы останетесь с нами на одной волне, то мы, конечно, с легким сердцем отпустим вас на ПМЖ в Казань.
4: Да.
3: На самом деле Казань...
4: Нам свои люди, глаза и уши нужны везде.
3: Да, и на самом деле Казань безумно красивый город, поэтому с этой стороны мы за вас порадуемся. Большой, благоустроенный, красивый. О, Руслан пишет, договорились. А, ну все.
4: Ура.
3: Тогда я не буду против вашего переезда. Кто бы меня еще спросил, да? Не, правда, нас расстраивает, когда слушатели куда-то уезжают и пропадают потом с наших радаров. Так хочется не терять эту связь. Спасибо большое, Руслан, что останетесь с нами. И удачи вам на новом месте. У вас, получается, следующая неделя реально просто ого-го какая, да? И последняя рабочая, и там отпуск впереди, и переезд. Прям новая полоса в жизни. Главное, чтобы вот в этом новом этапе жизни осталась старая радиостанция, которую вы слушаете. Радиоигра. И Сергей, кстати, написал еще прикольно.
4: Можно я зачитаю?
3: Да.
4: Так, немножко попытаюсь усмешнить. Сергей пишет, что из-за чего такой большой наплыв космонавты?
3: Да.
4: Потому что летать-то некуда, везде санкции, никуда не пускают. В Европу нельзя, так хоть в космос полететь.
3: Да, действительно. По поводу Европы, для тех, кто в прошлом часе не был с нами, мы говорили, что Евросоюз сейчас готовит новый мини-пакет санкций в отношении России, потому что макси-пакеты у них уже закончились, остались только мини. И в этот пакет они добавят запрет на посещение пляжей в Европе россиянам. То есть, если ты из России, ты не имеешь права даже ступить на наш песочек европейский. Представляете, до чего докатились? Вот Сергей шутит, что ну раз на пляж в Европу нельзя, хоть в космос летаем. Ладно, по поводу космонавтики. Здорово, что у нас 11 тысяч желающих в стране полететь в космос. Будем совсем скоро эти имена, я думаю, знать, когда их уже отберут, и они полетят. Познакомимся обязательно. А пока всем нам известный космонавт. Не потому, что он просто действующий космонавт, а потому, что он еще наш родной горчанин. Сергей Рыжиков, все вы прекрасно знаете имя этого космонавта. Из Нижневартовска он родом. И, кстати, вот уже на этой неделе он будет... Подожди, а 9 число? Нет, это следующая неделя. Какой день недели? Посмотри, пожалуйста.
4: Вторник.
3: Вторник, все правильно, потому что 1 июня был понедельник. Во вторник, 9 июня, Сергей Рыжиков в Ханты-Мансийске будет в Национальном центре России выступать. Он, кстати...
4: Со стендапом?
3: Нет. У нас же сейчас идет международный экологический телефестиваль «Спасти и сохранить». Тема экологии в повестке очень сейчас обсуждаемая. Поэтому именно с точки зрения экологии Сергей Рыжиков нам будет рассказывать.
4: Понятно. Во-первых, я думал, он... Знаешь, можно такой прикольный стендап, типа... А у вас бывает такое, когда пролетаешь над Америкой и смотришь в иллюминатор.
3: И хочется,
4: хочется плюнуть.
3: А нельзя.
4: Да. Но, когда плюешь, оно же там невесомость.
3: Ну, ты вот сможешь сходить, кстати, на встречу с Сергеем Рыжиковым, предложить ему писать стендапы. Ты можешь шутки Сергею писать, а он будет с ними выступать. Если, конечно, согласится. Ладно, на самом деле, я бы с удовольствием тоже сходила. Это единственное, что будет вторник, рабочее время. Но, Тимур, в первой половине дня мы можем даже с работы отпроситься на часок и съездить, пообщаться с космонавтом. Я бы с превеликим удовольствием. Потому что в последний раз, когда у нас космонавты в Ханты-Мансийске были, в Национальном центре России, с ними можно было пообщаться вживую, да, это был рабочий день именно после обеда. Это была эфирная часть. Мы, конечно, не могли бросить наших слушателей. А вот до эфира, я думаю, можно даже сходить. Там дело в том, что встреча-то бесплатная, как и все, что проходит в Национальном центре России. Но надо записаться предварительно на сайте. То есть зарегистрироваться. Вот и все. А так, пожалуйста, приходите, общайтесь. А Сергей Рыжиков расскажет, не только, кстати, расскажет, он покажет снимки Земли, которые они снимали с высоты 400 километров, ну, с космоса, с МКС. И расскажет, как космические наблюдения помогают решать экологические проблемы на Земле. Ну, в общем, тема экологии будет обсуждаться. Поэтому все, кому интересно, и все, кто просто хочет пообщаться вживую, сфотографироваться с нашим именитым югорским космонавтом, это можно будет сделать 9 июня. Но, к сожалению, только в Ханты-Мансийске. Всех жителей Югры, кто будет здесь, может, проездом, в командировке, не упустите возможность. В 11:15 встреч.
4: Ты у него спроси, вот пролетая над Югрой, видно, как я рукой махаю?
3: А я что, махаю, что ли, Тимур? Во-первых, не махаю, а машу все-таки.
4: Ну, я знаю, что ты.
3: Но, кстати,
4: я же тоже филолог в душе.
3: В душе, да. Мы, кстати, когда выходим из самолета, частенько вот, ну, какой-то полет совершаем, и если есть возможность, вот, когда мы выходим не в рукав, который, да, вот попадаешь сразу в аэропорт, а на спускаешься, да, по трапу на эту, на асфальт, просто, я всегда возможность не упускаю помахать рукой пилотам. Ну, как бы помахать, таким образом поблагодарить, сказать спасибо за полет. Потому что, знаете, когда вот эти аплодисменты в конце рейса всегда полета, да, люди же хлопают, типа, спасибо большое, что вы нас довезли, что мы долетели живы и здоровы, а пилоты этого не слышат. Они никогда этого не слышат, и только если стюардессы им передадут, что им хлопали, они узнают. А так, в принципе, это в никуда, вот эти все хлопки. А вот так вот помахать пилоту рукой, я эту возможность не упускаю. Единственное, что не все смотрят в этот момент. Но пару раз у меня было, когда пилот на меня тоже смотрел, и в ответ тоже махали рукой. Это безумно приятно.
4: Ты мне про космос напомнила. Я эту историю, на самом деле, хотел рассказать. Вдохновился в отпуске, в деревне, когда ночь была, я смотрел на небо. Небо очень звездное. И я поймал себя на мысли, что в детстве я точно так же смотрел вверх. И каждый пролетающий спутник вызывал у меня бурю эмоций. Типа, о, спутник летит, смотри. Это как-то радостно становилось на душе. Ну, потому что это было редкое какое-то явление. Вот этим летом я посмотрел на небо, и одномоментно 4 спутника пролетало. В разные стороны, понятно, по своим делам. Но время-то не стоит на месте. Спутники каждый, ну, вот не день, так месяц запускаются. То Америка, то мы, то Китай. И их уже столько на небе, что стоячих звезд скоро будет меньше, чем двигающихся огонечков в виде спутников.
3: Ага.
4: И инопланетянам будет проще маскироваться. Я подумал тогда. Потому что я на моих глазах, да?
3: Да.
4: Это очень редкое явление, первый раз в жизни видел. 2 спутника летело друг за другом, и один другого обогнал. Я примерно представляю, что они на разной высоте просто летели, но по одной траектории примерно. Вот так совпало, что вот на небе летело 2 спутника друг за другом, и один другого обгоняет.
3: Так может, да?
4: Ну, я тебе объясняю, да, они просто на разной высоте летят.
3: Угу.
4: У одного скорость больше, у другого меньше, и он,
3: ну,
4: как
3: понятно.
4: Бы...
3: Либо это реально были инопланетяне.
4: Вот.
3: Два корабля инопланетных, один другого обогнал.
4: И если раньше эта теория мне казалась как бы нормальной, вменяемой, то сейчас нет, ну, потому что, ну, вряд ли это так. Скорее всего, это просто спутник.
3: А мне с каждым годом кажется, что эта теория все более вменяемая, если честно.
4: Про инопланетян?
3: Да. Мне кажется, скоро все случится, потому что только этого не хватает дурдома нам.
4: А мне нет, объясню почему. В 2 словах. Земле сколько-то там, 5 миллиардов лет, да, условно, мы округляем.
3: Ну, я шучу.
4: Или 7, 5, 4, с половиной, да? А Вселенной там 14 миллиардов лет. Миллиарды — это очень много. А человечеству вообще в целом, ну, человечеству, 1040, это начиная от древних людей. А цивилизованному человечеству плюс-минус, ну, там 5000 лет. И вот какова вероятность, что в этот маленький промежуток времени, если взять метровую линейку и всю жизнь, всю-всю-всю жизнь Вселенной разложить на это, да даже, давай, планеты Земля, которая там 4,5 миллиарда лет. И вот эти вот 5000 лет на этой линейке метровой будут меньше толщины волоса. Вот представь, надо инопланетянам умудриться именно в этот диапазон прилететь, чтобы мы с ними поконтактировали как-то. Может быть, нас через 2000 лет не будет людей. Мы там вымрем в результате техногенной катастрофы, метеорит упадет, там динозавры возродятся, еще что-нибудь. Просто это по теории вероятности нереально.
3: Теория вероятности о чем тебе говорит?
4: Что, о том, что все реально.
3: Что все реально, вот и все. Какова вероятность? Ну, как минимум 50 на 50.
4: У девочек?
3: Да.
0: Свои люди.

0: радио Югра. Реклама.
1: Доставляет и завозит. Все, что хочешь, перевозит. Все это может Автолига. Закажи и ты в два клика.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
3: Глупо отрицать очевидные вещи. Теорию относительности Эйнштейна. То, что Земля круглая. То, что СПИД существует. Телефон доверия в Ханты-Мансийске 330909.
4: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные, даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
5: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
7: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио Югра.
1: Придумал Вайн.
2: Какое?
1: Короткое смешное видео.
2: Да, уходи тобой, от англицизмов, пожалуйста.
1: Мы с тобой в зоопарке. Угу. Мы с тобой в животном парке. Но парк — это тоже англицизм. Давай как-нибудь. Мы с тобой...
2: В зоологическом саду.
1: Ну, зоо — это же все равно не наше. В животном саду.
2: Ну, зоология, ладно, уже давно русифицированное слово. Что
1: короче, в зоопарке, да, я стою рядом с клеткой с филином.
2: Ага.
1: Ты подходишь и говоришь: о, это что, сова? Ага. Я говорю: нет, и включаем песню. Это филин.
2: Филин. Вообще очень много песен на английском языке, где про чувство, вот это филин. Чувствовать и так
1: как
2: далее.
1: Как думаешь, ладно, залетим в ТикТоке куда-нибудь?
2: Конечно, залетим. Сейчас такую глупость там любят смотреть молодежь.
1: Лопатой деньги грести, да, сразу?
2: Такие глупые ролики, знаешь, абсолютно наивные, бездумные какие-то, обожают смотреть школьники, так что залетим в тренды.
1: И мне нравится тоже, я не школьник, давно.
2: Ну, значит, оставил себе что-то такое.
1: В душе только, если.
2: Детское дурашество оставил. Ладно, ты вот меня настраиваешь на позитивный лад?
1: Да.
2: Как будто бы отводишь от новостей, которые...
1: Всячески.
2: Как меня, честно...
1: Мощно.
2: А, да? Тогда не рассказывать?
1: Нет, давай я расскажу тебе.
2: Нет, я же хотела.
1: Про авто.
2: Нет, не про авто. Давай, просто я уже не знаю, мы с тобой третий день в эфире, я эту новость хотела еще в первый день рассказать, после того, как мы выйдем. Ну, куда уже откладывать? Там на следующей неделе уже точно не расскажу. А почему я хочу ее рассказать, при том, что это не свежая новость, она майская. То есть это в мае вышла информация во всех федеральных СМИ. Мы с Тимуром даже, когда были в отпуске, возмущались, но поскольку мы не могли рассказать ее в эфире, я все-таки хочу вернуться к этой теме, потому что меня тогда эта история до глубины души просто возмутила. Причем сам человек, герой этой новости, ну, антигерой для меня, он меня возмутил своим поведением, а потом еще и наказание, которое ему в итоге придется нести сейчас, совершенно несоизмеримо с тем, что он сделал, как мне кажется. Короче, история, которая в мае просто, мне кажется, взорвала все федеральные СМИ. В Подмосковье местный продавец шаурмой, надо сразу сказать, что это предприниматель из Таджикистана, приехал мигрант к нам в страну, работает, открыл свой бизнес и совершил такую, на самом деле, ужасную вещь, как мне кажется. Есть такой город Егорьевск в Подмосковье, и он продавал там шаурму. И в качестве баловства, как он потом высказался, он хотел просто похулиганить. Знаете, что он делал? Он плевал в шаурму людям, которые у него его покупали. В итоге, в результате вот этих его действий хулиганистых, как он сказал, я просто хотел похулиганить. Ну, что он, не скажешь, дебил с рождения, да? В результате его действий 19 местных жителей заразились кишечной палочкой. 8 детей были доставлены в инфекционное отделение, дети. И, кстати, 4 взрослых находились в состоянии средней тяжести. Вот такая история. И ладно, сначала меня возмутило его поведение. Это я к тому, что если вы в проверенных местах покупаете шаурму, правильно делаете. Если сомнительные точки, которые вами не проверены, то, я не знаю, надо вообще к продавцу шаурмы подходить тщательно, иметь свой ларек, в котором вы уверены. Более того, после вот этой новости очень многие СМИ публиковали рекомендации, надо выбирать точки с шаурмой, где видно, как готовят вам это блюдо, чтобы это было при вас. Угу. Чтобы никто там не мог где-нибудь, пока вы не видите, совершать что-то подобное, мало ли каких-то найдется еще, да?
1: Угу.
2: Ну и вот, а самое-то ужасное, то, что за это какое-то совершенно нечеловечное нарушение, там санитарные нормы и все такое, понятно, а как по мне, просто это бесчеловечно. Он должен заплатить теперь 100 тысяч рублей штраф. 100 тысяч рублей. Все. И все. То есть суд ему оставил действующую лицензию на торговлю, не лишил его этой лицензии. Он по-прежнему может продавать еду. Просто штраф 100 тысяч рублей. Единственное, что сейчас, наверное, народ, который, ну, местные жители, которые также возмутились этой историей, что всего 100 тысяч и дальше, пожалуйста, работай. Вот тут сарафанное радио будет работать лучше всего, на самом деле, потому что когда пойдет молва об этом человеке, а я думаю, в небольшом городе Егорьевск она просто в тот же день облетела весь город, там просто никто не будет покупать, вот и все. И зарабатывать он уже на покупателях не сможет. Вот такая история.
1: Ну, ладно, а теперь про машины?
2: Да, нет, теперь еще одна история про людей, только здесь она уже совершенно обратно, и она тоже, она хорошая, имею в виду, и она тоже из мая, то есть это майская история, причем она про Югру, но мы тоже не имели возможности вам ее рассказать в эфире, хочу к ней вернуться. Тут история, кстати, дважды хорошая, потому что она с продолжением. Сначала, по-моему, 21 или 22 мая это было, насколько я помню, сразу вот после моего дня рождения появилась новость о том, что у нас в Ханты-Мансийске инспекторы ДПС вынесли из пожара 10 10-летнюю девочку. Был, в общем, пожар на улице Федорова, горела крыша жилого дома, и первыми, кто оказались возле этого дома, ну, сотрудники ДПС были неподалеку, приехали, там двое мужчин, лейтенанты, они сразу вбежали в этот дом, четверо жильцов там обнаружили, и, собственно, всех вывезли, вынесли вот девочку.
1: Вывели, спасли, вынесли.
2: Кого вывели, а кого вынесли на руках, и вот благодаря как раз их действиям удалось избежать жертв. То есть все живы оказались, и они вот так вот быстро отреагировали, все сделали грамотно и правильно. И когда вот эта история распространилась не только по нашим окружным СМИ, но и дошла до федеральных изданий, многие федеральные СМИ тоже растиражировали эту историю, про нее узнала Маргарита Симоньян, это руководитель Rush Today, это супруга Тиграна Кеосаяна, который не так давно скончался, и она теперь
1: основала фонд
2: имени самого, да, Тиграна Кеосаяна, и в рамках этого фонда выделяет, точнее, людям премии
1: выдает. Миллион рублей.
2: Ну, то, так, слово здесь, конечно, не очень выдает.
1: Поощряет премию.
2: Да, поощряет премию в размере 1 миллиона рублей тем людям, вот простым людям, которые спасают жизни, рискуя собой. Вот, когда это не только часть профессии, не столько часть профессии, а сколько вот такой человеческий просто порыв. И вот наши ребята полицейские из Ханты-Мансийска, они стали 11-ми по счету, кто получит эту премию имени Тиграна. Так, об этом, собственно, написала сама Маргарита Симоньян у себя в соцсетях. А до этого еще 10 премий было выдано. Я, кстати, напомню, некоторые из них, мы про них даже в эфире говорили, да, что вот были воспитательницы из Оренбургской области, которые спасли малышей в детском саду, они работают, да, от маньяка, который с ножом к ним забежал. И они его, собственно, сами скрутили и передали полицейским. Потом был еще мужчина в Анапе, это охранник колледжа, куда пришел тоже вооруженный парень, и этот охранник погиб. Его семье также Симоньян выделила премию. Был еще случай, когда дворник спас ребенка, падающего из окна в Санкт-Петербурге. Ну и несколько других историй. Все они добрые, на самом деле. Все они про человечность, неравнодушие. И вот наши ребята, наши сотрудники ДПС стали 11-ми по счету, кто получили эту премию.
1: А всего сколько?
2: Ну вот 11-й наши стали ребята. Нет, я не знаю, было ли что-то после.
1: Она же говорила, что там что-то типа 12 будет премий в год вручаться.
2: А, это я не знаю.
1: Она оговаривала в самом начале, когда создавала этот фонд, то, что по миллиону, ну типа там сможем поощрять, ну, что-то 12 человек.
2: По-моему. Ну этого я не помню, но вот наши ребята, тем не менее, вошли и стали 11-ми по счету. Это приятно. Что истории из Югры добрые тоже дошли до федеральных СМИ. И вот в итоге такое еще и неожиданно, мне кажется, для ребят поощрение от Симоньян. Вот.
1: Хорошо, это добрая новость.
2: Это
1: про машины,
2: да,
1: можно?
2: Причем они майские, потому что...
1: Сейчас
2: вот
1: скажешь, что ты перестал со своими машинами?
2: Нет, если там реально что-то интересное, то ты уже 10 минут мне пытаешься про машины рассказать, то рассказывай, конечно. А если ты сейчас скажешь какую-нибудь ерунду, и я скажу, ты ради этого меня пытался перебивать все 10 минут?
1: А я когда умное что-то говорил?
2: Ну тогда, может, и не надо.
1: Ну ладно, хорошо.
2: Потом говори, что там с машинами.
1: Сижу, расслабляюсь, ничего не делаю.
2: Конечно, пятница у человека уже. Ну давай, я же серьезно тебе говорю, рассказывай.
1: Там интересная история с бензином. В общем, глава Крыма Сергей Аксенов заявил о том, что продажи бензина в Крыму приостановлены, ограничены, талоны не реализуются, частным лицам не отпускаются. То есть компаниям, каким-то юридическим, там, автобусные предприятия, они, понятно, обеспечат топливом. И вместе с тем, в рамках, если я не ошибаюсь, Петербургского международного экономического форума, другие люди говорят,
2: Александр
1: что...
2: Новак, это вице-премьер наш российский, он сказал сегодня, что на российских заправках дефицита топлива нет, а цены под контролем. То есть премьер наш российский, он сказал сегодня, что на российских заправках дефицита топлива нет, а цены под контролем. То есть цены, если растут, но не выше уровня

0: тут полностью прекратили свободную продажу бензина. Это на фоне того, что мы вчера говорили, что вроде как уже проблемы решились, да? Но, видимо, не везде. И топливо только по талонам, которые были реализованы ранее. Вот.
1: А еще российский автопром планирует выпускать 2,5 миллиона машин в год.
0: Планируют, это прекрасно. Я просто новости со словом «планируют» уже стараюсь даже и не брать всерьез.
1: Почему? А мне хочется спросить, выпускать планируют 2,5 миллиона, а продавать сколько планируют?
0: Я читала новость, опять же, на днях про АвтоВАЗ. Это не в рамках ПМФ, это еще до ПМФ они заявили, руководство АвтоВАЗа, что они планируют выпускать в ближайшие годы, ну, типа до 30-го года точно, беспилотные автомобили. То есть, как бы, на улицах российских городов появятся «Лады» беспилотные, наверное.
1: Ну, классно.
0: Вот, и я вот эту новость даже не восприняла всерьез. Почему? Потому что еще в 2000, сейчас скажу, наверное, в 2014 или 2015 году, в 2015, да, они в АвтоВАЗе тоже, там уже другое было руководство, но они тоже заявляли, что к 2020 году машины АвтоВАЗа будут летать. У нас летающие машины появятся к 20-му. Ничего не сбылось из этого, поэтому вот про беспилотные машины я тоже пока сильно не верю. И вообще слова «планируем» ни о чем, никого не обязывают ни к чему, ни о чем не говорят. Планировать можно все, что угодно. Как оно будет постфактум, да, посмотрим.
1: Ну, это типа как я, да, скажу, что я планирую...
0: Сбросить 20 килограммов в течение полугода.
1: К 30-му году стать лауреатом премии ТЭФИ.
0: Да, ты можешь планировать. Но будешь ли ты что-то делать для этого? Станешь ли ты им? Это большой вопрос.
1: Не получилось. Это, знаешь, есть она такая крылатая фраза, не буду говорить, кому принадлежит, но ее суть такова. Мы максимально довольны проделанной работой, и, к сожалению, она не дала результатов.
0: Но при этом максимально довольны, да? Ну, за эфиром-то хоть скажешь, кому принадлежит. Я что-то не слышала такую фразу. Ладно, поэтому пусть планируют. Было бы здорово, если бы все планы еще и в жизнь воплощались.
1: Так, привет. И тут вот Сергей говорит, что планирую в гости в Ханты-Мансийск в конце месяца приехать.
0: О, прекрасно. А откуда?
1: Из Лентора.
0: Классно. Это вы намекаете на то, что можем даже это?
1: Если что, наши двери, ну, нашего кабинета всегда пересечься. Открыты для слушателей.
0: Да, да, да.
1: Всегда
0: вообще,
1: всем рады.
0: Обязательно напишите нам, приходите в гости, покажем вам нашу красивую студию.
1: Ирина пишет: добрый день, свои люди, здравствуйте.
0: Добрый, здравствуйте. Какая Ирина? У нас много Ирин. Ирина откуда?
1: Ты прекрасно знаешь, зайди, пожалуйста, в Макс.
0: Хорошо, зайду, посмотрю. По поводу, кстати, автомобилей, еще одной строкой скажу, еще одна информация с полей Международного экономического форума в Петербурге. Там, в общем, представили бюджетный вариант «Аурус». Знаете, да, такой наш автомобиль российский, на котором чиновники ездят. Президент, кстати, у нас тоже на «Аурусе», да, ездит. Но здесь представили бюджетный вариант.
1: Ага.
0: Бюджетный. Для меня что такое бюджетный вариант? Это который типа позволит себе...
1: 1300.
0: Ну, который могут позволить себе россияне обычные, так. Да? Это же бюджетная версия автомобиля. Ну, в общем, цена этой новинки, этого бюджетного «Ауруса» 12 миллионов, если что.
1: Ну, уже по-божески. Нет, ну 50
0: Ну, не 50, да, как в премиум-классе.
1: А интересно, а что за, ну, бюджетность? То есть там вот стеклоподъемники, ручка,
0: за
1: ручка
0: чего
1: такая, да?
0: 30 миллионов ушли? Непонятно,
1: типа,
0: да?
1: Типа кондера нет, подушек безопасности.
0: Ну, я думаю, это же какой должен быть бюджет у семьи, чтобы этот бюджетный автомобиль приобрести
1: типа,
0: за 12 миллионов?
1: Типа, кресло от Лады Гранты вот эти тканевые туда поставили.
0: Ладно, я уж не знаю, почему, и, точнее, за счет чего оно стало бюджетным. Но по мне так 12 миллионов не могут стоить бюджетные автомобили. Но опять же, учитывая, что это типа премиум-класс, все такое...
1: Да, продается без зимней резины, видимо.
0: Давай, давай, еще накидывай.
1: Коврик в салон надо отдельно докупать.
0: Вонючку тоже никто не даст бесплатно. Ароматизатор, я имею в виду. Так, ладно, комментарии есть или бегом музыку слушать?
1: Чисто механика, Лада Аурус механик. Да, комментарии есть, ну, во-первых, Ирина Урай пишет, где вам можно писать, а вот здесь,
0: вот,
1: ну,
0: да.
1: В Максе.
0: В Максе можно писать, ну, в Телеграме, кстати, тоже мы доступны, и некоторые слушатели в Телеграм еще пишут по-прежнему, хотя Макс, конечно, перевешивает в доле слушателей,
1: ну,
0: которые
1: еще
0: пишут.
1: Такой вот комментарий от Денчика пишет, беспилотные вазы, ахахахаха.
0: Беспилотные вазы, беспилотные лады. Что вы смеетесь?
1: Это когда...
0: АвтоВАЗ обещает.
1: Это когда,
0: нет,
1: знаете...
0: Нет, не обещает, планирует. Вот, это разные вещи.
1: Ручник не держит, машина покатилась сама. Вот этот беспилотный ВАЗ.
0: Ну все, ну хватит уже. Ну бедный АвтоВАЗ. Ну уже сколько, я не знаю. Мне кажется, тема для шуток номер один у нас в стране. Ну ладно, хотя бы не номер один. Но в топ-3 они точно входят, да? Машина АвтоВАЗ. И кается, наверное, руководство.

0: реклама.
1: Автолига выручает. По пути меня катает. Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
3: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки – удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
4: Ролик разработан госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
5: Мальчик просто покупает квартиру. Мужчина покупает квартиру, паркинг и кладовую по цене одной квартиры.
6: Мириады. Город, который строит НК в Тюмени. Сделайте правильный выбор на nk.ru.
7: Застройщик ООО ИДК НК. Проектная декларация на наш.дом.рф. Количество квартир ограничено. Акция действует до конца июня 2026 года. Подробности на сайте nk.ru.
8: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лянторе. Хочу доставку цветов заказать.
9: На, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
8: А, тот самый цветочный у молотка?
9: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
8: 170 рублей за одну розу? Ха, ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
10: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет «Вечеринка в лесу», кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
11: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио «Югра».
1: Разделяются мнения, кто-то продолжает шутить, например, Денис пишет, просто ВАЗы — это не аббревиатура, имеется в виду ночные вообще, наверное, ВАЗы. А Юрий пишет, ну вот, ну, а мне нравится, например, ВАЗ не так уж и плохо, езжу на Ниве, получаю огромное удовольствие, сыновья тоже катаются и кайфуют.
2: Я все еще над ночными просто думаю, догоняю. Шутоньку.
1: Ты не думай, ты делай, не думай. Но тут же вопрос не в том, хорошая машина АвтоВАЗ или нет? АвтоВАЗ — нормальная машина, хорошая машина. Ну, кто-то нравится, кому-то...
2: Какой АвтоВАЗ? Их же много.
1: Да неважно. Гранта, Аура...
2: То есть любая линейка хороша.
1: Ларгусы — потрясающие автомобили.
2: Да, кстати, люди хвалят.
1: Но тут же не в этом вопрос. Вопрос в необоснованной цене. Иногда просто я не могу понять, почему столько стоит. И вопрос еще в том, что на все остальное введен какой-то невероятный утилизационный сбор. Ну, условно, там машина из Китая за 1,5 миллиона легким движением руки превращается в машину из Китая за 6 миллионов благодаря всевозможным пошлинам и сборам. Вот что, о чем речь идет. И хочешь, не хочешь, здесь, конечно, вся страна. Ну, и может, не вся страна, может быть, знаете... Некоторые люди,
2: ну, Нивы, правда, классные,
1: с которыми я разговариваю на этот счет, обижаются-то не на то, что АвтоВАЗ какой-то не такой, а на то, что нет возможности покупать то, к чему раньше мы привыкли и с удовольствием ездили.
2: Нивы, кстати, даже в голливудских фильмах частенько можно увидеть. Я вот на днях смотрела фильм, забыла, как он называется, голливудский, про супергероев, там Скарлетт Йоханссон снимается. И она вот она пряталась там где-то в Норвегии, скрывалась, и вот на этой Ниве ездила в магазин. Прикольно. Я аж немножечко ошалела, когда увидела. Такая, чё, это наша Нива? Вот так вот. Пошла потом, посмотрела, реально даже в интернете про это писали, что они Ниву взяли в фильм.
1: И Алексей еще пишет: привет, ребята, спасибо за настроение. Мне иногда кажется, что вы не туда пишете.
2: Да нет, Алексей же просто не уточняет, за какое настроение. Может быть, за плохое настроение. За то, что портим, я не знаю. Хотя за такое не благодарят обычно. А вообще, если честно, без шуток, то очень рады, если мы еще и умудряемся кому-то настроение поднимать.
1: Не, ну хотя бы в пятницу надо. Хотя бы.
2: Что вы говорите? Да, вот возьми на себя такую ответственность.
1: А что, я сижу в балагурю уже.
2: Молодец, да. Первый час особенно он балагурил сильно. Давайте про интернет чуть-чуть, времени мало до конца этого часа, но пару новостей успею рассказать. Во-первых, у нас ботов в интернете стало больше, чем живых людей. Впервые в истории такое произошло.
1: Я вот эту вот теорию мертвого интернета слышу уже лет 10. Еще 10 лет назад появилась информация, что ботов в интернете больше, чем живых людей.
2: Сейчас
1: и они пофиг то, что их больше. Ну, больше и больше. Проблема в другом. Они формируют общественное мнение, да. Они формируют повестку, они формируют наше мнение и наш кругозор на все деле, вопросы в интернете. Проще говоря, если по запросу черное и белое вам будут показывать белое и говорить, что это черное, а показывать белое и говорить, что это черное, а черное говорить, что это белое, и так будут считать все.
2: Рано или поздно вы поверите.
1: Это я сошел с ума? Может быть, это всегда?
2: Вот смотрите.
1: Эффект Манделы, знаете, так
2: называемый. Да, если вы откроете, да неважно что, давайте представим YouTube, какие-нибудь популярные площадки и так далее. Вот касается это всего интернета, 57% трафика сейчас приходится на боты и агенты, вот эти пустышки так называемые. И только на людей 43% приходится. То есть 43% живых людей пишут информации в интернете. Больше половины пишут боты. И правильно говорит Тимур, если вы читаете комментарии к какому-нибудь посту или к ролику, ну, понимаете, что там не живые люди. Многие, по крайней мере, из этих комментариев не обычные люди написали, простые живые, а вот просто искусственно-интеллектные агенты, если можно так выразиться. Это страшно на самом деле. Причем, как говорят эксперты, очень быстро вот эта тенденция развивается, и если сейчас там примерно 60 на 40, то...
1: Условно... А тенденцию эту не надо развивать. Чтобы один человек оставил комментарий, должен существовать этот человек. Чтобы 1000 ботов оставили этот комментарий, не надо иметь 1000 компьютеров или 1000 мобильных устройств. Можно иметь один компьютер, но просто 1000 аккаунтов и оставлять комментарии под этим видео с 1000 аккаунтов и формировать общественное мнение. Вроде бы хороший повод, ты заходишь, там сплошь комментарии ругательные, или наоборот, повод какой-то из ряда вон, а там все радуются чему-то. И мы эту тему предлагаю продолжить в начале следующего часа.
2: Обязательно продолжим, потому что тема интернета у меня еще тоже осталась, но
1: Эта часть эфира завершится песней.
2: Да, и комментарием наша слушательница Ирина, она спрашивает: а вы не боты, Тимур и Марина?
1: Пока нет.
2: Но это не точно, да?
0: свои люди.

0: Местное время 18 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый вечер, в студии Антон Хмельнов. Югра продемонстрировала впечатляющий рывок в национальном рейтинге инвестиционной привлекательности. Югорские энергетики приступают к масштабной модернизации электросетевого комплекса. Более 10 тысяч югорских школьников сдали ЕГЭ по русскому языку. Югра заняла 7-е место в национальном рейтинге инвест-климата, поднявшись сразу на 6 позиций. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор округа Руслан Кухарук. По его словам, наш регион также уверенно вошел в десятку лучших по направлениям недвижимости и инженерных сетей. Глава Югры отметил, что снижение административных барьеров помогает быстрее строить школы, больницы и жилье. Например, сроки получения разрешений на строительство в округе на 25% ниже среднероссийских. Заметно ускорилось подключение их к сетям водоснабжения и водоотведения на 19 и 12% соответственно. Руслан Кухарук подчеркнул, что округ продолжит улучшать условия для бизнеса ради повышения качества жизни югорчан. Отмечу, итоги данного рейтинга были подведены на Петербургском международном экономическом форуме. Энергетики Югры направят более 6,5 миллиардов рублей на подготовку электросетевого комплекса к осенне-зимнему периоду. Контроль за работами осуществляет штаб по обеспечению безопасности электроснабжения при правительстве региона. Для надежной работы комплекса в период максимальных нагрузок энергетики запланировали порядка 4000 мероприятий по ремонту, реконструкции и замене оборудования. Особое внимание уделяется готовности персонала к нештатным ситуациям. В течение года запланировано 718 против аварийных тренировок. 118 из них уже проведены. Для оперативного реагирования на возможные технологические нарушения сформированы 160 аварийно-восстановительных бригад, обеспеченных необходимой техникой и материалами. Жители Югры могут подать свои проекты на форум «Сильные идеи для нового времени» до 15 июня. Авторы лучших инициатив получат возможность представить свои разработки на финальном мероприятии, которое пройдет 22 и 23 июля. В этом году заявки принимаются по 5 направлениям: социальная сфера, кадры и занятость, технологии, экологии и климат, а также предпринимательство. Среди тем – поддержка семьи, развитие искусственного интеллекта, создание новых рабочих мест, улучшение городской среды и запуск инновационного бизнеса. После завершения приема заявок эксперты помогут участникам доработать проекты, а затем выберут 100 самых перспективных инициатив. Югра традиционно активно участвует в форуме. За последние 3 года жители округа направили более 560 идей и проектов. Отмечу, форум проводится с 2020 года по поручению президента России и ежегодно объединяет авторов инициатив со всей страны и из-за рубежа. В прошлом году на площадку поступило свыше 35 тысяч предложений. И последнее. Более 10 тысяч югорских школьников написали ЕГЭ по русскому языку. Для этого в регионе было задействовано 118 экзаменационных площадок. Прозрачность процесса обеспечивали свыше 290 наблюдателей, которые теперь могут использовать специальный онлайн-сервис для оперативного информирования о любых инцидентах. Технологические новшества, такие как камеры видеонаблюдения и QR-коды на входах, также способствовали контролю и предоставили выпуск выпускникам прямой канал связи с Рособорнадзором для сообщения о возможных нарушениях. Отмечу, свои баллы участники смогут увидеть до 22 июня на школьных стендах, официальном сайте ЕГЭ и в личном кабинете на госуслугах. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомол. Щетки стеклоочистителя, каркасные, бескаркасные, гибридные, зимние, всесезонные, более 100 наименований щеток стеклоочистителей. Бесплатная установка. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио. Они отвечают за свои слова. Имеют свое мнение. Называют вещи своими именами. Они свои люди. Дневное ток-шоу на радио Югра.
3: Ого, уже 6 часов.
4: Даже 6.05.
3: Не свести, денег не будет.
4: Это не я, это наушники. Пусть у наушников не будет денег, у меня будут. Надеюсь. Дай бог. Здравствуйте, дорогие наши. Уже мы тут 4-й час в эфире. Тимур сегодня весел как никогда. Для тех, кто к нам только присоединился.
3: Весел как никогда. С утра встал на весы.
5: Думаю, столько никогда не весело.
4: Да. Не переключайтесь это к тому, что сегодня даже не будем портить вам настроение пятничное плохими новостями, по крайней мере, постараемся.
3: Да.
4: И, кстати,
3: вот Ирина
4: захотелось...
3: там спрашивала, вы не боты?
4: Вот, я как раз хотела сказать, что, может быть, сегодня будем с тобой представляться в эфире боты Тимур и Марина, потому что если бы мы были ботами, то были бы, ну, такими прям очень дорогими ботами.
3: Да, знаете,
4: ни один бот не может так себя вести, как мы пока что, да? Не дошли они до такого.
3: Ответ официальный на вопрос. Спасибо большое за хороший вопрос. Давайте попробуем разобраться. Я вам помогу, да, ответить на него. Ну, как обычно, когда ты нейросеть спрашиваешь.
4: Да. Слабо тебе целый час общаться, как
3: да
4: бот?
3: Нет.
4: А вот тут еще Дэн спрашивает нас. Ребята, почему видео из студии с вами не показывает? Вот еще один намек, да, Дэн? Вот видео с нами нету.
3: Странно.
4: Нас никто не видит. А может быть, мы и правда боты? А? Сама от себя подозрение отвожу. Ладно, кроме шуток, какие уж мы боты. Денис, а камера не показывает нас, потому что мы не хотим, чтобы она нас показывала. Вот так вот все просто. Представляете?
3: Знаете, какая
4: давайте когда-нибудь...
3: атмосфера в студии. Мы приглушили свет.
4: Тимур практически лежит, если что.
3: Угу.
4: У него стул с такой, знаете, с спинкой максимально откидной назад. Он вот фактически лежит под столом. Чуть-чуть микрофон вот к себе так приблизил.
3: Пятничный вайб.
4: Пятничный вайб. Давайте, Дэн,
3: вот оно вам надо вообще.
4: Дэн, вы же Денис, правильно я понимаю, наверное, полная форма имени. А то Дэн как-то, знаешь, немножечко так звучит, как неуважительно, что ли. Так, смотрите, договор сейчас заключим с вами. Когда я приду на работу, шибко красивая...
3: Ты это когда?
4: Ну, не знаю, вот выберу день. Сделаю себе укладку прям красивущую. Платье лучшее надену. Маникюр, педикюр, там макияж, все дела. Даже, не знаю, парфюм свой любимый нанесу, чтобы вот максимально быть просто при параде. Вот тогда мы камеру включим, чтобы вы увидели нас, если такое желание есть. На самом деле многие слушатели спрашивают, но мы пока это как-то не готовы. Так, что я хотела сказать? Мы тут про ботов общались, вот Ирина тоже задает вопрос. Ребята, вы-то, может, тоже боты? На самом деле мы не боты, но в интернете, чтобы вы понимали, вот мы уже в конце прошлого часа начали говорить, почти 60% трафика, который есть сейчас в интернете, это не написанный настоящими людьми трафик, да, это и искусственный интеллект, боты, пустышки и так далее. Поэтому что ты хотела продолжить тему, и типа, вот если сейчас тенденция растет, и скоро ботов будет, ну, не 60% уже, а больше, ты хотела вот эту мысль продолжить?
3: Так она уже такая, эта тенденция, на самом деле. Вот эти странные видео, которые появляются в интернете. Ну, может быть, Максуд Шадаев, может быть, Министерство цифрового развития, может, Роскомнадзор правы, что блокируют это все. Потому что, ну вот я сижу в некоторых источниках информации, там, в телеграм-каналах, в YouTube листаю короткие вертикальные видео, и они же меня заражают своими нарративами.
4: Настроениями.
3: Настроениями. Я вот открыл, например, какой-нибудь паблик, который вроде пророссийский, почитал новости, посмотрел комментарии, и все, у меня уж плохое настроение. Я думаю, что ж такое, что ж так все вот не очень, у нас все вот как-то гладко идет в жизни. Почему вот так вот, а не так? А меньше знаешь, крепче спишь.
4: Угу.
3: Знаешь такую фразу?
4: Так, а ты в этот момент думай, так, 60% того, что здесь написано, написали боты.
3: Скорее всего.
4: Это не живые люди.
3: Но пока что их еще можно уличить в том, что они боты.
4: Но не всегда.
3: Вот сейчас очень...
4: Все реже и реже, да?
3: Все реже и реже. Знаете, еще в некоторых пабликах раньше, в телеграм-каналах, ты заходишь в комментарии, самые первые несколько комментариев от вот этих вот мадам, которые... за деньги готовы поделиться своими фотографиями. Ну, обычно вот эти боты. И они раньше писали не в попад, вообще не в попад.
4: Угу.
3: Просто их задача была в первую секунду опубликовать какой-нибудь комментарий, чтобы
4: быть первыми,
3: привлечь внимание.
4: Да.
3: А потом они начали писать что-то похожее на правду, но это, знаете, пару лет назад ВКонтакте я находился в группе, посвященной одной онлайн-игре экономической, и там человек написал пост в эту группу, спросил что-то, ну, что-то наподобие, а не знаете, что с экономикой в игре, да, почему так цены просели? Там раньше я ресурсы продавал за там 100 золотых монет, сейчас там всего там 80 дают. На что в первые же несколько минут налетели боты и...
4: Начали писать,
3: знаете,
4: про экономику
3: типа,
4: в России, да?
3: Зато Путин страну поднял после 90-х, она в какой, значит, разрухе была. Вот вы вот такого... Ребята, вы даже вообще не туда куда-то прилетели. Мы тут
4: Но
3: не обсуждаем экономическую ситуацию в России, там, да? Мы здесь... Ну, и вот раньше это было видно.
4: Происходит.
3: Сейчас это не видно. Сейчас даже те мадам, которые делятся фотографиями за деньги, они пишут осмысленные комментарии. Ну, боты имеется в виду. По теме. Они могут не просто там где-то ругать, а односложно и критично выражать свои мысли. Вот, могут вступать в дискуссии, могут общаться, причем осознанно.
4: А потому
3: делать.
4: Что искусственный интеллект подключился к этому. Вот все.
3: И вот из-за этого, из-за огромного количества ботов и необходимости этих ботов использовать, продолжать крутить просмотры, продолжать свое там, мнение навязывать. Даже я уверен, что американцы, это их прям сейчас единственная, основная, самая главная мысль нас всех тут в России убедить, что у нас все плохо в стране. Вот. И именно поэтому очень много ресурсов, я имею в виду компьютерных, тратится, и поэтому комплектующие подорожали. Во!
4: Между тем, кстати, вот ты сказал, да, что Телеграм этим часто грешил, когда к постам в комментариях первыми налетали вот эти девушки с такими пикантными фотографиями. Телеграм грешил. Но они же в мае обновились, я не знаю, слышали вы или нет.
3: До сих пор там.
4: Короче, Телеграм обновился в мае, усилил борьбу с этими ботами как раз в каналах, что разрешили теперь, если вы админ какого-то сообщества, да, группы или там, скажи мне, не группы, а канала, да, то вы можете удалять и даже банить ботов вот с этими пикантными аватарками, которые всегда оставляют реакции и комментарии массово, причем, и как сказал Тимур, самыми первыми. Для опросов, кстати, тоже появилась дополнительная фишка, если вы делаете опрос у себя в канале, то голосовать могут только подписчики этого канала или пользователи из выбранных стран. То есть, если ты хочешь, например, сделать общий опрос не только для своего, да, окружения в своем канале, но ограничить, например, Россией или Россия, Беларусь и другие страны, например, пользователи с других территорий, не смогут проголосовать. Такая возможность тоже появилась.
3: Ну, проще говоря, если, допустим, какой-нибудь паблик пророссийский спросит у своих подписчиков, как вы оцениваете там деятельность правительства, да, очень странно будет видеть там оценки граждан Украины.
4: Ну, конечно, они поналетят и напишут, да, свои ответы.
3: Звучит логично.
4: И это уже доступно. Такое обновление есть. Хорошо, что додумались вообще, да, Дуров до этого додумался. А еще добавилась возможность создания, ну, там это уже так, больше для красоты, своих кастомных каких-то стилей искусственного интеллекта, создает их редактура текста, но это уже больше не про смысл, а про красоту. Так что не буду здесь углубляться. Так, и, кстати, у нас еще ко дню защиты детей, вот 1 числа мы отмечали в понедельник минувший, была такая цифра у нас озвучена в стране, тоже связана с IT, да, жертвами IT-преступлений у нас в стране стали уже больше 13 тысяч детей только в 2025 году. Только в 2025. Понятно, что если брать там последние 10 лет, я уже даже не знаю сколько. Вот, поэтому дети также активно попадаются на уловки мошенников, в разных совершенно схемах участвуют. 13 тысяч только в прошлом году.
3: И одно дело, если дети там нашли заначку родителей и перевели мошенникам. Это плохо, все плохо. Но гораздо хуже, когда пугаются, их, вернее, запугивают, что мы родители в тюрьму посадим, если ты не возьмешь там, не знаю, что-нибудь и пойдешь, что-нибудь сломаешь, там какой-нибудь релейный шкаф сожжешь, да, или кинешь что-нибудь в здание полиции, а это уже экстремизм. И как-то сейчас, ну, если раньше еще, не то чтобы закрывали глаза, ну, с пониманием вроде относились, что, ну, развели мошенники. Сейчас жестко наказывают.
4: У нас, кстати, вот сегодня я тоже видела статистику. В топ-3 приоритетных нейросетей у россиян назвали, какими мы пользуемся нейросетями. Вошли на первом месте по-прежнему чат GPT, хотя вот Алису AI активно рекламируют, в том числе и на самых рейтинговых шоу мы периодически рекламу эту видим, да? Но, тем не менее, вот чат GPT пока из лидирующих позиций никуда не ушел. Алиса AI его активно догоняет. И еще есть такая нейросеть, Cloud она называется, да, правильно? По-моему, китайская. Или это вообще у Илона Маска? Помнишь, Маск тоже какую-то свою нейросетку запустил? Я не помню, честно говоря, как она называется.
3: Я тоже.
4: Ну вот Алиса, чат GPT и Cloud сейчас самый популярный у россиян, при этом GPT на первом месте. И я, кстати, вот уже попользовалась как минимум двумя из них. Вот чат GPT и Алиса у меня есть, и то, и другое пользуюсь. Могу сказать различия между ними по моим личным наблюдениям. Вот, например, Алиса прекрасно работает с инфопространством...
3: Перестань говорить это слово, у меня все в компьютере сейчас зашевелилось. Она спрашивает, чего вы хотели, я тут, спрашивайте.
4: Хорошо, как ее заменить? Каким?
3: Вот это женщина Яндекса.
4: Женщина Яндекса. Она очень круто работает с информацией, которая в Рунете есть, то есть на просторах интернета нашего, да, если я вот ее просила, например, там кое-какую информацию найти по определенным тематикам, она очень живенькая и круто, мне прям понравилось, как она это делает, то есть информация именно в Рунете, в пространстве, да, она работает хорошо. Но если, например, взять креативную составляющую, я вот попросила один и тот же текст, творческий, да, написать, и чату GPT дала задачу, и вот этой женщине Яндексовской. Одна и та же задача, сформулирована слово в слово, скопировала, ставила, что называется. И там надо было написать текст творческий, креативный. Я хочу сказать, что чат GPT гораздо креативнее сделал, гораздо. Там у него такие какие-то эпитеты, такие образы, какие-то креативные штучки понапихал в текст. У Алисы пока с творчеством поскуднее, как будто бы. Вот, но это мои личные наблюдения. При этом у нее свои тоже есть плюсы. Вот, это говорит о чем, кстати? О том, что активно осваивают россияне сейчас это пространство, и уже даже независимо от возраста, и дети маленькие, и пенсионеры все знают, что такое искусственный интеллект, все учатся с ним работать.
3: Уличают же наши чаты в том, что они, я не скажу, какой конкретно, но были проведены эксперименты, просили у этих чатов, у искусственного интеллекта нарисовать, например, Красную площадь военной техникой и развивающимися флагами России. На что эти искусственные интеллекты отказывались это делать. Опросили, например, там, парня с триколором на фоне надписи «Россия». Рисовали вообще чепуху. Вместо слова «Россия» какие-то исковерканные буквы непонятные.
4: Ну, знаешь, западные ты имеешь в виду.
3: Западные. Но... Вот. И при этом у китайских нейросетей просили рисовать. Они смело это делают. И вот тебе и флаг, вот тебе Россия.
4: Ну,
3: вот
4: понятно.
3: Хочешь.
4: Политика
3: вот
4: здесь и
3: я
4: что?
3: Просто сейчас попытаюсь в одном чатике попросить нарисовать. Да, попросить что-нибудь такое вот нарисовать. Политическое.
4: А в каком чатике?
3: В гигачатике от Макса. Вот это... эксперимент.
4: Гигачат вообще это сберовский продукт.
3: А мне без разницы, он у
4: в
3: меня Максе. В Максе.
4: Я поняла, что он встроен в Макс, но я к тому, что создатель это все-таки не ВК. Что ты пишешь? 18-18, кстати. Кто там любит желание загадывать в одинаковые цифры? Загадывать.
3: Вот я пишу, нарисуй солдата армии России с флагом России в руках. Жму на кнопку нарисовать. И просто мне интересно, исправили они или не исправили. Что получится без этого? Он пишет, рисую, мне нужно на это 20 секунд.
4: Но хорошо, пока рисует,
3: он
4: расскажем
3: рисует.
4: Что-нибудь.
3: Ну, получилось, кстати. Нарисовал.
4: Что
3: ну, парень.
4: Все, что ты попросил?
3: С флагом,
4: все
3: даже
4: четко?
3: Два флага.
4: Ну вот.
3: В форме.
4: Видишь, молодец. Исправил, получается. И прекрасно.
3: Надежда пишет, добрый вечер, у Тимура волосы длинные? Нет, я уже
4: он постригся. Он, представляете, подстригся в отпуске. Вообще вернулся новым человеком. Это когда мы, кстати, приехали к нашим друзьям ямальским, зашли в гости, и все смотрят на него и говорят, что поменялось? Что с тобой случилось? Ты какой-то другой, но мы не можем понять, что случилось. Они реально минуту думали. Я говорю, да господи, постригся он. Все такие, точно. Ну, потому что он больше 2 лет ходил с длинными волосами, в хвост чаще всего их делал. А тут вот все уже без хвоста.
3: Я просто половину комментариев пропускаю.
4: Читаешь их, но не в эфир, да?
3: Есть вот такой вопрос, пишет Александр. Педикюр зачем? Ноги будете показывать на камеру?
4: Ну, конечно, если уж я приду при параде, надо уж будет все показать. Ладно, шучу, это просто в комплексе. До кучи, как говорится. Если уж наряжать себя, так по полной. Еще и тем более босоножек. Сейчас же лето, пора босоножек. Ножки надо открывать, чтобы все красиво было. Конечно. Обновлю.
3: Правильно пишет Алексей из Междуреченского. Нужно просто правильно составлять запрос, и тогда он правильно рисует то, что вы попросили.
4: Видишь, проблема-то в тебе была, оказывается.
3: Проблема? Не было проблемы.
4: Проблема всегда была в тебе. Неправильный запрос сделал. Ладно, мы же еще, знаете, что важно не сказали про вот эту всю компьютерную историю? У нас в конце мая, 27 числа, федеральные СМИ также писали, что параллельный импорт подошел к концу. О чем речь? Не в целом параллельный импорт, а про иностранные комплектующие для АПК, для компьютеров, да? С 27 мая вступили как раз в силу эти поправки, и больше у нас не будут завозить по параллельному импорту компьютеры и вот эти все железо. А
3: что будут делать, Марина?
4: Не знаю.
3: По прямому импорту будут завозить?
4: Понятие.
3: Или просто из Китая будут?
4: В Минпромторге сказали, что на нашем рынке хватает наших комплектующих, чтобы избежать дефицита вот этого ПК.
3: Наших? Чьих наших?
4: Наших.
3: Белорусских.
4: После того, как урежут параллельный импорт, будет достаточно того, что и осталось на рынке, ну и нашего отечественного. А вот эти все иностранные, это типа Asus, HP, Samsung, Toshiba, Intel, вот это все, оно как бы из параллельного импорта уходит. Так что отечественное железо будете покупать сейчас. Ну, какое есть. Я не знаю, все ли вот эти комплектующие для ПК у нас есть в российском аналоге, все ли имеется, я не в курсе. Но, тем не менее, информация-то, пожалуйста. 27 мая была опубликована.
3: Ну ладно, мы же не хотим о грустном, поэтому...
4: Да, это я просто предупредила, что она уже в действии.
3: Да.
4: Так, ладно, продолжим мы тему. Есть у тебя чуть-чуть про интернет?
3: Полным-полно.
4: А, да? Значит, продолжим. А я еще, ты меня 3 дня пытаешься отговорить и всячески заговариваешь. Не даешь мне дойти до новостей шоу-бизнеса, а я очень хочу поделиться одной историей. А лучше 2 даже. Благо, есть время, я наверняка сегодня успею.
0: Свои люди.

0: радио Югра. Реклама.
1: На работу и обратно я попутчика возьму. Чтобы было не затратно, с ним расходы разделю.
2: Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
3: Хочешь быть уверенным в своем будущем? Возьми под контроль свое здоровье. Сведи риск к нулю. Пройди тест на ВИЧ. Консультации в Ханты-Мансийске. 33-09-09.
4: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой

0: рынках, мировым товарам, мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
2: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио «Югра».
1: Так, ну, Тимур всегда обрыкается, конечно. А я все-таки хочу затронуть новость, связанную с телевидением, искусством и шоу-бизнесом.
2: Можно, не
1: вкратце,
2: надо.
1: Вкратце, на самом деле, пробежимся быстренько.
2: Она сейчас будет рассказывать про Джигана, про Самойлову. Джигана, вы же не знаете никто этих
1: людей. Про Джигана я не буду рассказывать.
2: Даже я не знаю.
1: А вот Оксана Самойлова.
2: Хотя я с ней живу. С Мариной, не с Джиганом.
1: Хотя лучше бы с Джиганом, да, жил, скажи?
2: Не, мы бы с ним вообще с кайфом отрывались,
1: мне
2: кажется.
1: Конечно, во-первых, у него сколько там миллионов, даже не знаю, за душой, в отличие от меня. Во-вторых, он любит на чили, на расслабоне. А я тебя вечно заставляю что-то...
2: Пивко, вот это...
1: Работать, делать что-то, да, заставляю?
2: Его, как это называется, тотемная
1: напиток.
2: Еда?
1: Напиток. Да. Ладно, на самом деле я хотела рассказать про его бывшую уже теперь жену Оксану Самойлову и как она немножечко в очередной раз пристыдила сама себя в рамках одного шоу. Есть такое шоу, выходит оно в интернете, по телевидению его не показывают, называется «Контакты», и там Антон Шастун, насколько я знаю, ведущий. Ну и, в общем, вот была у него Самойлова в гостях, это также было в конце мая. Вообще, очень много сейчас того, что я рассказываю, было в конце мая, но мы были в отпуске, не могли вам рассказать. И она не смогла в рамках этого шоу, во-первых, выговорить слово «Башкортостан», название одного нашего российского региона, в котором, кстати, Тимур мечтает побывать. Тимур тут на днях посмотрел один ролик.
2: Вообще красота.
1: Там, короче...
2: Рассказываю суть. Два мужика на каком-то внедорожнике, ну, типа УАЗик, допустим, или Нива, едут за лошадью, а лошадь бежит по полюшку.
1: Она, короче, к ним выбежала где-то и начала отчаянно звать за собой. Ну, то есть дала понять, что, пожалуйста, как бы кружила вокруг них, пожалуйста, идите за мной.
2: Они за ней поехали, да. И эта лошадь привела к жеребенку, который застрял между двух берез, которые, да, ну, рядом стоят друг с другом.
1: Он, видимо, как-то на дыбы вставал,
2: хоть, ну,
1: скакал,
2: не знаю, за
1: прыгал.
2: Листиком потянулся или просто пытался пролезть и застрял.
1: Да.
2: И они помогли этому жеребенку. Но милая история, все такое, меня не это поразило. Насколько красиво. Угу. То есть вот для меня либо лес, либо поле. Ну, поле с луговой зеленой травкой. А это сочетание поля с луговой. Вот представьте себе картинку. Все залито солнцем, во-первых. Бескрайние просторы, поля с травой. С цвета, знаете, такого. Это и не... Как он называется? Не салатовый, не зеленый. Что-то среднее такое. И при этом, при всем, везде белоснежные березы. Я такого сочетания вообще нигде не видел. Я даже не знал, что оно может существовать.
1: Короче, Тимур под восторгом прибежал ко мне, начал показывать этот ролик, говорит, мы срочно должны поехать в Башкирию. Срочно! Посмотри, как красиво! Так что Тимур теперь мечтает съездить в Башкортостан, и не только в Уфу, но и вот именно по окрестностям, да, может где-то даже в деревне выбраться, где вот это реально нереальная красота. Поесть меда местного, конечно же, сыра местного.
2: Не первое, что...
1: Башкирия много чем славится. Ну ладно. Ну, в общем, вот это вот Оксана Самойлова не смогла, во-первых, выговорить название региона Башкортостана. У нее было несколько попыток, и она все с ошибками это сделала. Более того, как выяснилось, она не знала, что столица этого региона Уфа. Вообще для нее это так, типа, ну, не знает, что вот есть такой город Уфа, это столица Башкирии. Ну вот, как бы они над этим что-то там в рамках эфира посмеялись, над тем, что она не может даже выговорить это нормально. Поржали, типа, выпустили в эфир и забыли про это. Но не тут-то было. Посмотрели и жители Башкортостана, и даже депутаты местные, которые как раз потом записали видеообращение, где сказали, что написали соответствующие бумажки, да, с жалобами в Роскомнадзор и лично Екатерине Мизулиной, с тем, чтобы они проверили шоу Антона Шастуна, вот это «Контакты», и редакционную группу. Что не понравилось депутатам, причем депутаты молодые довольно, там вот один молодой человек, он от лица как бы депутатского корпуса, говорит, что вы, граждане России, в присутствии большой аудитории, да еще и выложили это в интернет на миллионы, да, просмотров, в очень стебной форме не раз, а несколько раз исказили название родного региона для них, да. И это прямое неуважение как минимум к 4 миллионам граждан России, которые проживают на территории Башкортостана. Ну и в целом, как бы, если бы, может быть, это было не так некрасиво, но там реально прям в стебной форме, поэтому, естественно, это задело как минимум жителей Башкирии. Я их прекрасно понимаю на самом деле. Но более того, эти депутаты, они пожаловались на само шоу. Они даже не стали предъявлять какие-то особые требования к Самойловой, которая, собственно, и не знала этого факта, в отличие от Шастуна, но не суть. Они в своем видеообращении говорят, поскольку мы не умеем и не хотим, не любим обижать женщин, молодую мать и все такое, Самойлова, они просто отправили посылку, куда положили учебник по географии, глицин и банка башкирского меда для мозгов ее. Вот, вот таким образом они решили ее как бы немножечко пожурить, и при этом еще и подарком одарить. Ну, не знаю, посмотрим, как отреагирует Мизулина, Роскомнадзор, будет ли вообще какая-то реакция, но в целом я прекрасно понимаю, да. Если уж как-то и шутить на эти темы, ну, хотя бы не в такой стебной форме. Дальше. Тимур мне сказал, хотя бы про Шамана не рассказывай. Ладно, не буду, хотя Шаман сейчас выпустил скандальный клип, где собрал всех иноагентов, уехавших из страны. Ну, почти всех, потому что, вот, например, певица Монеточка, которая является иноагентом, написала потом комментарий: а я где? Почему меня нет в этом клипе? Он собрал очень многих известных иноагентов, типа Оксимирон, Нойз МС, там Максим Галкин, Юрий Дудь. Они все, кого я сейчас назвала, все эти люди иноагенты, все, если что, соблюдаю законодательство Российской Федерации. Ну и вот, он, короче, собрал их в кучу, как он находил, а он же еще к этому клипу готовился, он собрал эти фотографии, типа, я не знаю, были они на самом деле или нет, в папочку серую, и с этой серой папочкой он несколько дней просто ходил, сохранял интервью.
2: Везде. На публичных мероприятиях, на концертах,
1: он везде,
2: на прогулках.
1: Он просто, и причем он акцент делал на этой папочке, типа, вот у меня есть папочка, совсем скоро я расскажу, что в ней, создал такую интригу, на Красной площади ходил, на концерты ходил, на мероприятия ходил, везде с этой папочкой. А потом мы все поняли, к чему это было, потому что в рамках клипа он из этой серой папочки достал фотографии иноагентов, развесил на стене, но еще и привлек искусственный интеллект ко всему этому, потому что песня, естественно, как и большинство его песен, про Россию, про родину, про любовь к своей стране, и эта тема прекрасная, я ее ни в коем случае не осуждаю, наоборот, поддерживаю. Чем больше таких песен будет лучше, тем лучше. Вот. А что касается иноагентов, он их, ну, как мне кажется, издевательским просто образом заставил петь песню про любовь к России. Ну, то есть он оживил эти фотографии с помощью нейросети, и там все эти иноагенты, которые уехали из России, ругали и осуждали всячески нашу страну, они просто в хором, благодаря ИИ, да, начали петь о том, как они любят Россию, о том, что это их мать, и так далее, и так далее. Это, конечно, момент стебный. Я понимаю, что он хотел просто над ними постебаться. Но, тем не менее, очень многие не оценили эту историю. Многие эксперты, музыкальные критики говорили, что слишком уж глубоко Шаман полез в политику, и как бы не обернулось ему это боком. Но комментарии разные. Понятно, что все поклонники...
2: Слишком глубоко полез в политику, да, как бы ему это не обернулось боком, куда да, глубже, если он на какую-то там годовщину или на день рождения своей мадам, возлюбленной Мизулиной, подарил, причем вот так вот тоже, ну,
1: уже супруги,
2: публично,
1: кстати,
2: супруги, они же публично, уже... прилюдно и на камеру подарил ей в виде подарка политическую партию.
1: А, ну, кстати, да, я про этот факт уже забыла.
2: Куда глубже-то?
1: Но, тем не менее, комментарии были разные. Понятно, что поклонники Шамана сказали, что это супер крутая, классная идея. Но были и обратные мнения. Тут уж каждый сам для себя решает, насколько приемлемо или неприемлемо подобные ролики создавать. Вот. Дальше, что хотела сказать. Бурановские бабушки у нас изъявили желание представлять Россию на интервидении. Причем, где они об этом сообщили? Ну?
2: На ПМФ.
1: Конечно, на полях Петербургского экономического форума. Сейчас
2: ты
1: все новости...
2: Долго мучить будешь?
1: Пока ПМФ идет, буду мучить. Все новости сегодня с ПМФ. Ну, в общем, бурановские бабушки там выступали. Причем, это знаете, я смотрела эти видео, и я думаю, господи, до чего мы с вами дожили вообще? Бурановские бабушки, вот эти милейшие создания, в их национальных удмуртских костюмах, вот в этих расписных сарафанчиках, фарточках, красивущие, конечно, у них вот эти все одежды. Сами они очень милые бабушки, очень, кстати, публичные. Я их регулярно вижу на всех федеральных каналах. Они не отказываются ни от каких съемок и находят в себе силы для этого. Большие молодцы. Но вот эти бабушки, они приехали на ПМФ, они там выступали и танцевали вместе с роботами. Я думаю, боже, в какой вселенной происходит это? Наши бабушки бурановские, роботы на одной площадке танцуют. Ну, это, с одной стороны, мило, с другой стороны, так кринжово смотрится. Я думаю, господи, как это все странно. Но вот такие у нас сейчас современные технологии встречаются с нашими традиционными какими-то культурными вещами.
2: Под какую песню?
1: Ой, там несколько было композиций. Более того, некоторые из этих роликов я смотрела с уже наложенными мелодиями и комментариями, поэтому...
2: Есть же прям подходящая под этот...
1: Более того, некоторые из этих роликов я смотрела с уже наложенными мелодиями и комментариями, поэтому...
2: Есть же прям подходящая под этот...
1: Какая?
2: Перформанс. Робот

0: говорили, да? Просто вся Европа умилялась нашим бабушкам. Сейчас еще и на интервидении могут о себе заявить. Так, и еще, я не могу не рассказать вам эту историю, потому что меня она очень тоже порадовала. Это также было в конце мая. Актриса Николь Кидман, все вы ее прекрасно знаете, мегаизвестная актриса. Да знаешь, знаешь, не делай такое лицо. Погугли, ты поймешь. Хорошо. Все актрису эту знают.
1: Пойду по Яндексу.
0: В общем, Николь Кидман дала интервью там одному тоже американскому блогеру, и это интервью, кусочек, по крайней мере, этого интервью разлетелся в том числе и по Рунету. Почему? Потому что речь как раз шла про Россию. И Николь Кидман призналась, что она обожает русскую литературу. Она сказала, что в свое время, в начале ее творческого пути, она так и сказала, в начале моего творческого пути были... Сделала такую паузу многозначительную и сказала «Russian». Я смотрела в оригинальном этом, без перевода. «Русские». Она говорит, в начале моего пути творческого были русские. На что этот ведущий сказал «What? Oh, no, что? Oh, crazy? Что-то в этом роде там, типа, серьезно? Типа, а при чем здесь русские?» И потом Николь Кидман призналась, что у нее, короче, был список в свое время, ей кто-то дал список 100 книг, которые должен прочесть каждый житель планеты Земля. И вот в этом списке были очень многие русские классики. Она говорит, я начала с Достоевского. Она прочитала всего Достоевского, просто погрузилась в него, восхитилась им, потом перешла на Толстого, прочитала «Войну и мир». У нас даже не все школьники «Войну и мир» прочитали в свое время, и не все студенты, кто учился на профильных факультетах. Вот, если честно, я по «Войне и миру» писала итоговое сочинение в школе, но я не читала его от начала до конца. Клянусь, мы в университете обсуждали много этот роман, но я его до сих пор не читала до конца. Реально, вот эти все большие описания природы я иногда просто пролистывала.
1: А в этом вся ты. Ты редко что до конца доводишь в целом.
0: Да? Да. Ну, может быть.
1: Но ни один сериал не досмотрели.
0: Но, опять же...
1: Ни один. «Теорию большого взрыва» три раза начинали смотреть.
0: Я «Друзья» смотрела 10 раз.
1: «Друзей» вместе начинали смотреть.
0: Я смотрела «Друзей».
1: «Рик и Морти» мультик недавно начали смотреть, бросили. Ни один сериал не досмотрели, представляете? Даже, казалось бы.
0: Ну, ладно, есть такие люди. Что ты ко мне пристал? Зато я по верхушкам все везде прошла. Ну, не суть. Короче, она прочитала всего Толстого. Она говорит, я помешалась на русских. Я сейчас цитирую слова Николь Кидман. Я помешалась на русских. Я съездила в Санкт-Петербург даже. Она, когда... Кстати, я даже потом посмотрела, когда она ездила. Она в 2018-м. Это относительно недавно было. Еще даже 10 лет не прошло. Она в 2018 году приехала в Санкт-Петербург. Это было лето. Она сходила на выставки какие-то. Она посетила Исаакиевский собор. Она даже какие-то светские ужины там с нашими звездами. Короче, она влюбилась в Петербург после того, как сначала читала много о Петербурге в литературе, да, классической нашей, потом съездила. И она говорит, что после посещения Петербурга я вообще просто еще больше влюбилась в русских и в классическую литературу русскую. Поэтому вот теперь вы знаете, что Николь Кидман просто фанатка нашей литературы, наших классиков и даже одного нашего города. Но она просто в других не была. Приехала бы она в Ханты-Мансийск, да? Она бы тоже сказала «О, майн гад!»
1: Майн, вот проскакивает, да, в те...
0: Немецкий.
1: Немецкое произношение.
0: «О, май гад, this is Mammoth, Mammoth very big!» Наверное, бы она сказала, да, про наших мамонтов. Хорошо я по-английски? Тарабарю.
1: Потрясающе.
0: Шпрехаю нормально?
1: Прям как я по-китайски так же шпрехаешь.
0: Ладно, давайте слушать музыку. Есть, кстати, у меня еще парочка. Ну, мы же сегодня по пятничному, по развлекательному,
1: да,
0: по легкому.
1: Да.
0: Тогда еще разрешишь несколько новостей из шоу-бизнеса рассказать?
1: Да, нет, что, смотри.
0: Тебе все равно,
1: солдат,
0: да?
1: Солдат спецслужбы идет, правильно?
0: Да.
1: Ты болтаешь, сидишь, я сижу, кайфую.
0: У тебя уже пятница. Хорошо. Вот повезло тебе со мной, да?
1: У меня пятница с утра.
0: Понятно. Реклама, музыка дали. В конце часа вернемся. Кстати, еще есть одна классная новость. Если среди наших слушателей есть люди, которые умеют и хотят петь и развиваться в этом направлении, я вас отправлю с удовольствием на один кастинг.
2: Свои люди. Реклама. Автолига выручает. По пути все доставляет. Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига. Поездки по пути».
3: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лянторе. Хочу доставку цветов заказать.
4: На, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
3: А, тот самый цветочный у молотка?
4: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
3: 170 рублей за одну розу? Ха, ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
5: В школе большие перемены. Указки лазерные. журнал «Эдит».

0: Дневник, электронные, даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
1: Каждый день. Утром и вечером.
2: В жару и холод.
3: Вы видите нас, но не всегда замечаете.
4: Мы здесь, мы стоим у перехода.
5: Мы ждем и надеемся, что вы нас пропустите.
6: Водители, пропустите пешеходов. Они скажут вам спасибо. Компания «Пешеход на переход».
7: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
8: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
7: Реклама – лишние расходы.
8: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
9: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
10: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
11: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой роль. Своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио Югра.
1: Ой, сижу, мне так приятно. Вы знаете, когда в школе ты ответил, и учительница говорит: «Молодец, Марина, ты сегодня так хорошо подготовилась, пятерка тебе твердая», и ты вот такая гордая идешь на свое место, садишься за парту, и прям вот настроение на высоте. Вот я прям сейчас такие же примерно эмоции испытала, потому что в эфире тут пыталась. Я, конечно, все это делала в игровой форме, когда пыталась изобразить Николь Кидман, как, по-английски говоря, «О май гад» и все такое. На что мне написала слушательница Алла. А Алла у нас, кстати, преподаватель английского языка. Надеюсь, это не секрет, Алла, что я об этом рассказала. И что мне написала Алла? Что у меня очень реалистично получилось говорить на английском.
2: Прикольно ты рифмуешь. Алла написала.
1: Да. Но я не
2: специально. Я рассказала.
1: Да, видите, я сегодня еще и поэт немножечко. Вот, и мне так стало приятно, потому что я всю жизнь учила немецкий, и в школе, и в университете немецкий учила. А английский я вообще, знаете, чисто по песням, по кино, там, по сериалам какие-то фразочки знаю. И когда мне учитель, преподаватель английского говорит, что у меня хорошо получилось, я прям сижу там, горжусь собой. Я Тимуру даже за эфиром сказала: все, я иду изучать английский. Мне сказали, что у меня хорошо получается, и сказал профессионал при этом.
2: Нет, сразу, вот ты сейчас рассказываешь, мне сразу вспоминается сценка из «Однажды в России», где Денис Дорохов рассказывает своим друзьям, Валера и Миша, что он изучает там уже 7 лет на курсах какой-то английского языка.
1: Да.
2: Вот, и говорит, мне учительница похвалила, на что им Валера говорит: еще бы она тебя за твои же деньги кошмарила.
1: Ну подожди, я Алле никакие деньги не плачу. Так что я уверена, что Алла искренний комплимент мне сделала. Спасибо большое. На самом деле, я уже так много знаю английских слов, благодаря вот этой поп-культуре всевозможной, и сериальной, и музыкальной, что мне на самом деле не составит, наверное, большого труда выучить этот язык. Наверное, надо уже действительно заняться этим. А еще, кстати, Алла написала нам, что информация про любовь Николь Кидман к России очень каким-то невероятным образом улучшила настроение у Аллы. И я с вами соглашусь. Мне тоже было, когда я посмотрела вот это интервью с ней, где она признается в любви, мне тоже было приятно это. Более того, в 18 году, когда она побыла в Петербурге, я потом пошла, смотрела кадры, где она была, по каким улицам гуляла, с какими там нашими известными людьми встречалась. Ну, это безумно красивые фотографии, и я прекрасно понимаю ее эмоции и чувства, что она реально влюбилась в Петербург и в нашу страну. Еще, кстати, вот есть комментарий от Аллы, что она планирует перечитать «Мастера и Маргариту», а вот «Войну и мир» желания перечитать не возникает. И я вот здесь тоже с вами соглашусь. Я купила книжку «Мастера и Маргариты», чтобы она у меня была в домашней библиотеке. В прошлом году я про это даже в эфире говорила.
2: Ни одной полки в доме нет, зато библиотека есть. Представляете?
1: Да, ну домашняя библиотека, я имею в виду...
2: Я книжку в библиотеке год назад взял, до сих пор не могу отдать, зато домашняя библиотека есть.
1: И, кстати...
2: Я уже Марине говорю, проще нам, по-моему, пригласить какого-нибудь специалиста к нам в эфир.
1: Чтобы отдать книжку? На самом деле...
2: Повод просто сейчас найдем, какой-нибудь пригласить
1: отдать книжку. А поводов у библиотеки всегда много.
2: А самое смешное в этой ситуации, это абсурд. Просто, ну реально абсурд. У нас библиотека через дорогу.
1: Два шага до нее сделать от работы буквально.
2: И почему-то... Я не могу найти несколько минут, чтобы дойти. Мне так стыдно. Мне звонят, говорят: ну, пожалуйста, ну, Тимур Такенович, ну, верните книжку.
1: Что за человек?
2: Я говорю: конечно, конечно, завтра. А завтра прихожу на работу, тут начинается кипиш какой-то рабочий.
1: А завтра никак не наступает. Да что ты будешь делать, да? В общем, на самом деле...
2: Поэтому искренне прошу прощения перед нашей центральной библиотекой города Ханты-Мансийска.
1: Государственная библиотека Югры, Тимур.
2: За то, что я не могу принести вам эту книжку, я принесу...
1: Как раз хотела сказать.
2: В понедельник.
1: Уважаемая, дорогая, любимая, лично мной очень любимая государственная библиотека Югры, простите этого непутевого человека, он обязательно вернет вам книгу. Она у нас лежит в кабинете, вот здесь, вот на работе, в целости и сохранности. По факту, реально, взять ее в руки и дойти до библиотеки, это 5 минут. Почему он это не может сделать, я не знаю. Вот такой безответственный. Но еще персональный привет хочется передать. Евгения Финк, это руководитель, директор госбиблиотеки, которая у нас неоднократно была в эфире. Приглашаем, приходите, рассказывайте, как у вас дела, какие мероприятия планируете. И Тимур заодно.
2: Я просто еще не знаю.
1: Книжку может вернуть.
2: Я не знаю, какие там существуют штрафы за то, что...
1: Вообще существуют. Вообще существуют, но...
2: Представляешь, сколько мне выкатят?
1: Наверняка есть дни прогульщика, так называемые, да, когда можно прийти и без штрафов сдать. Ну, они во всех библиотеках существуют. Я уверена, что наши не исключение. Но более того, тебе же просто сказали: приносите, мы вам все простим. Принеси просто. Даже,
2: нет, они таким каким-то загадочным голосом.
1: А, да?
2: Да.
1: Думаешь, ну, типа, все-таки для тебя что-то знаешь, приготовили?
2: Вы приносите, приносите. Я думаю, не, может, меня оттуда не выпустят просто, может, с полиции. Там, я приду, а там участковые уже, знаешь, приставы судебные.
1: Да, действительно. Ладно, давайте я просто хотела договорить, что вот в прошлом году купила себе «Мастера и Маргариту», чтобы она у меня была как бы в моей домашней библиотеке, как бы Тимур это не смеялся над этим выражением. Ну, короче, в моей личной коллекции, чтобы она у меня была. А почему я купила? Потому что она на маркетплейсе одном популярном стоила меньше 100 рублей. Клянусь, я за 90, по-моему, 2 или за 93 рубля купила целую книгу классическую. Я, кстати, сейчас зашла посмотреть на вот этот же самый маркетплейс, где ягодки в названии есть. Вот, и там самая дешевая книжка сейчас «Мастер и Маргарита» Булгакова 109 рублей стоит. 109, представляете, как классическая литература у нас недорого сейчас стоит, в отличие от новинок. Новинки, вот я тут, мы были с Тимуром на днях в одном магазине, где продают книги. Ну, как бы 1000 рублей за книгу уже становится нормой. Типа 700-800 рублей, это прям уже такой прям порог, типа, ну, чему удивляться? Ну, то есть, если раньше меня цена в 700 рублей за книгу шокировала, сейчас я такая, 700, так это еще дешево, вон, потому что за 1000 рядом стоит.
2: О, хорошая новость, кстати, в заключении сегодняшнего дня.
1: Говори.
2: Новость, которая... Срочно. Была опубликована, ну вот, буквально 5 минут назад. Суд лишил имущества семью золотой судьи. Экс-судья, зовут ее Елена Хахалева. Она из Краснодарского краевого суда.
1: Да. Мы помним, рассказывали.
2: Вот, суд Краснодара обратил доход государства, имущество бывшего судьи, членов ее семьи и аффилированных лиц.
1: Угу.
2: Ну, там, кстати, нормально, 13 тысяч гектаров. Это вообще что?
1: Зачем им
2: это
1: столько, типа, да, хочется спросить?
2: Полобласти, пол Краснодарского края, 13 тысяч гектаров.
1: И какие-то, может, санатории.
2: Знаешь, что такое гектар? Это поле. Вот 13 тысяч полей у человека.
1: Жесть, жесть. Реально, зачем столько? Зачем? А главное, как можно взять себе в собственность 13 тысяч гектаров и думать, что это никогда никто не узнает?
2: Типа из космоса видно, да?
1: Да вообще ужас. Ладно, на самом деле, вот тут еще Александр нам написал комментарий, что сегодня после программы «Время. Игра. Что, где, когда».
2: Ой, мы обожаем эти.
1: Да, и Александр тоже пишет: интересный формат. Мы тоже, Александр, ценили этот формат. Там сейчас разные команды смешиваются, играют. Вообще прикольно. Нам тоже нравится, мы каждый раз смотрим.
2: А завтра?
1: А завтра объявят имя победителя битвы экстрасенсов. Я, кстати, голосовала за Анжелу Гому, Тимур за Артема Бесова. Вот так вот наши голоса разделились, но вся моя семья, я же всем ссылочки кинула, сказала, все проголосуйте, это бесплатно.
2: Только не пишите, кто победил. Там уже столько информации слито в сеть.
1: Все телеграм-каналы уже написали, кто победил. Я специально их не открываю, не читаю. Ну, в общем, завтра посмотрим. Вот, а потом будем ждать битву экстрасенсов, реванш.
2: Я знаю, кто победил.
1: Кто?
2: Александр Шепс.
1: Как всегда. Он даже не участвовал, но все равно победил. По поводу телевидения, кстати, да. Смотрим, что и когда сегодня, завтра экстрасенсов. Ну, я не призываю всех смотреть, вообще это дело каждого. Вот, кто что смотрит, сугубо индивидуальная история. А вот по поводу телевидения как раз хотела рассказать еще одну новость. Успеваю, несколько секунд у меня есть. Константин Эрнст рассказал, что Первый канал перезапускает «Фабрику звезд». Где об этом рассказал Эрнст?
2: На «Россия-1».
1: Смешно, да? Конечно же, где? На ПМФ, на Петербургском экономическом форуме. Все новости сейчас оттуда. В общем, Эрнст сказал, что они действительно перезапускают проект «Фабрика звезд». Ведущей будет по-прежнему Яна Чурикова, которая отвела все 7 сезонов «Фабрики звезд», которые еще тогда были, да, в начале 2000-х. И единственное, поменялась немножечко концепция. Там сейчас будет соревнование двух типов продюсеров. То есть продюсеры классические, которые всем любимые и известны. Это типа Игорь Матвиенко, Максим Фадеев и так далее. И продюсеры современные, которые за последние 10 лет выстрелили, скажем так, и у них будет вот борьба двух этих таких...
2: Лагерей,
1: новая, все правильно.
2: Новая школа и старая.
1: Да, да. И сейчас...
2: Old school или new school.
1: Все правильно. Сейчас они будут набирать участников.
2: Чтобы меня тоже оценили, как я по-английски.
1: Я как раз хотела сказать... Алла, оцените Тимура. Нормально он говорит? Шпрехает по-английски или нет? И я хотела как раз сказать, что сейчас наверняка начнется кастинг, и если у вас есть, или вы сами, может быть, потрясающий певец, а почему бы и не попробовать, не подать заявочку? А вдруг, как говорится, да? Давайте верить в свои силы, участвовать максимально, использовать эту жизнь по полной. Все, на этой позитивной ноте будем прощаться и...
2: Ты убегай быстрее, потому что Александр пишет, я знаю, кто победил, я боюсь сейчас...
1: Ой, не говорите,
2: сообщение.
1: Не говорите.
2: Все, закрываем наши мессенджеры и бежим.
1: Услышимся в понедельник, как всегда, в 3 часа дня. Будем вас ждать здесь, в эфире «Радио Игра». Тимур Полонин, Марина Штейникова, свои люди. Вам не скучных, классных выходных, отдохните. Все-таки первые выходные лета. Давайте их как-то, ну, не знаю, не пропустим, не упустим. Проведем активно. Искренне вам этого желаем. До понедельника.
2: Пока-пока.
0: Свои люди. Местное время 19 часов. Новый. Новости. Новости на главном окружном.
3: Добрый вечер, в студии Антон Хмельнов. У Югры появился еще один надежный социальный партнер. В Югре расследуют ЧП на Аби. Двое югорчан понесли наказание за организацию незаконной миграции. Югра и ПСБ договорились о сотрудничестве в сфере туризма, образования и культуры. Соглашение, одобренное на полях Петербургского международного экономического форума, подписали губернатор округа Руслан Кухарук и председатель банка Петр Фродков. Одним из ключевых направлений станет развитие спортивной инфраструктуры – от крупных комплексов до площадок в шаговой доступности. Также стороны обсудили поддержку участников СВО и членов их семей, создание условий для активного отдыха и массового спорта. Банки отметили растущую роль туризма для экономики Югры и спрос на инвестиции в сферу спорта, отдыха и образования. Сотрудничество позволит реализовать востребованные проекты, направленные на развитие социальных связей и формирование благоприятной культурной среды. Серьезное происшествие на воде произошло сегодня утром в Октябрьском районе. На реке Обь опрокинулось судно, в котором находились 8 человек. В настоящее время ведется работа по установлению точного числа погибших и пострадавших. Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовное дело. Расследование ведется по статье, касающейся нарушения правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта. Правоохранители проводят комплекс мероприятий, направленных на полное выяснение всех обстоятельств случившегося, включая назначение необходимых экспертиз и опрос свидетелей. Ханты-Мансийский районный суд поставил точку в деле о незаконной миграции, признав двух местных жителей виновными в организации преступной схемы. Следствие установило, что с 2018 по 2024 год они, действуя в составе группы, занимались легализацией иностранных граждан посредством поддельных документов. Их преступный замысел заключался в создании видимости законного пребывания и трудоустройства. Было подано 67 уведомлений о прибытии без реального предоставления жилья и оформлены фиктивные трудовые договоры. Оба фигуранта получили условное наказание. Один – 2 года 6 месяцев, другой – 2 года и 2 месяца с 3-летним испытательным сроком. В рамках приговора также конфисковано их имущество, включая компьютерную технику и автомобиль. Иностранцы же, ставшие участниками этой схемы, столкнулись со штрафами, выдворением из страны и запретом на дальнейший въезд. И последнее. Сургутский центр охраны материнства и детства зафиксировал новый рекорд текущего года по числу рождений. 2 июня на свет появились 32 малыша, 20 мальчиков и 12 девочек. Это на одного ребенка больше мартовского достижения. Помимо этого, день ознаменовался присвоением статуса многодетных 11 семьям, что стало одним из ключевых показателей суток. Первый ребенок родился в 1:20, а последний в 23:45. Специалисты центра расценивают эти данные как отражение роста рождения и эффективности мер поддержки материнства в регионе. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
4: Автомолл. Ароматизаторы воздуха, аптечки, аварийные знаки, огнетушители, держатели телефонов, зарядные устройства, компрессоры, щетки для сухой и влажной уборки, искусственная замша и микрофибра, рамки номерного знака, буксировочные тросы, стяжки груза, тонировочная пленка, автомобильные холодильники. Автомолл. Тысячи аксессуаров для авто. Автомолл86.ру.
0: Радио Югра. Окружное радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: С Автолигой все смогу. Машину быстро закажу. Скачай сейчас и посмотри. Все доставляет по пути.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
3: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше. Освоить то, что давно хотел. Доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
4: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
5: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
6: Помогите найти зубастого продажника.
7: Мне очень нужен четкий программист.
8: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
9: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
10: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет вечеринка в лесу, кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
11: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лянторе. Хочу доставку цветов заказать.
12: На, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
11: А, тот самый цветочный у молотка?
12: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
11: 170 рублей за одну розу? Ха, ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
13: Мам, а я принцесса?
14: Конечно.
13: Платье и короны у меня есть. А где же мой трон?
14: В машине, солнышко. У тебя самый красивый трон. Автокресло. К тому же оно волшебное и защищает тебя от всех опасностей.
13: Точно. В автокресле я как принцесса на троне.
15: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
16: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
17: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
0: Радио Югра.

0: не стой! Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
1: Югорский государственный университет. Лидер по трудоустройству.
0: Play App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
1: Югорский государственный университет. Лидер по трудоустройству выпускников и зарплате.

0: компании.
1: Национальные проекты России.
2: 0+.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: реклама.
1: Автомол. Тормозные системы, тормозные колодки, дисковые и барабанные, тормозные диски и суппорты, шланги, ремкомплекты, датчики, замена дисковых тормозных колодок на легковые автомобили 300 рублей. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: Мы знаем собственный вес, рост, группу крови. О себе важно знать все. Для других можно оставаться загадкой. Сделай простой и безопасный тест на ВИЧ. Быстро, бесплатно, анонимно. Подробную информацию о том, где и когда можно пройти тест на ВИЧ, вы можете узнать на сайте окружного центра СПИД aids-86.info или по телефону в Ханты-Мансийске 3467-330909. 330909.
2: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой Экспорт».

0: мировым товарам мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лянторе. Хочу доставку цветов заказать.
2: Да, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
1: А, тот самый цветочный у молотка?
2: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
1: 170 рублей за одну розу? Ха, ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
3: Поработал!

0: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
2: Радио.

0: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
1: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
0: Реклама – лишние расходы.
1: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
2: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
4: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио «Югра». Реклама.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели. Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
2: Презентация через 5 минут.
3: Проспал экзамен.
4: Вот-вот опоздаю.
5: О чем думают люди, когда спешат? Только не о безопасности. Водитель, будь внимательнее и сбавь скорость. Пешеходы могут появиться неожиданно.
6: Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
7: Сегодня ВИЧ-инфекция не приговор. Бесплатное лечение доступно всем. Своевременное обращение и наблюдение в центр СПИД позволяет человеку с ВИЧ жить, работать и быть счастливым. Узнайте больше о ВИЧ-инфекции на сайте окружного центра СПИД. aids-86.info.
8: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ru/ppla.
9: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: программа.
1: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
2: И что ты сделал?
1: Ну а что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
3: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.
4: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppl.
6: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио «Югра». Реклама.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
0: Радио.

Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: радио Югра. Реклама.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L, номер FS-77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Радио «Югра». Главное окружное радио «Югра».

0: Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио «Югра». Главное, главное, окружное радио «Югра».
1: Вот перед нами лежит голубой Эльдорадо. И всего только надо опустить по

забыть тебя. Не смогу забыть тот взгляд. Я не смогу простить себя за то,

0: Центральный. Принимаем вас. Немножечко растут перегрузки. Вибрации, как обычно.
1: Радио «Югра». Главное окружное радио «Югра».

0: Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Радио «Югра». Главное окружное радио «Югра».